0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Почему с некоторыми людьми легко общаться, а с другими не очень? Чаще всего трудно быть в общении с зазнайками. О чем бы ни шел разговор, они уже давно это знают, давно уже это умеют или имеют. Начинаешь такому человеку о чем-нибудь важном рассказывать, а он, едва дослушав тебя, начинает: «А я вот вчера разговаривал с тем-то и тем-то, так я ему говорю». И тебе кажется, что твои слова даже не коснулись его. «Как об стенку горох», говорится в пословице. А может быть, ты и сам так относишься к тому, что тебе говорят? Конечно, это очень плохо, когда люди не умеют и не желают слушать других. Но гораздо хуже, если с нами говорит Бог, а Слово Его для нас как об стенку горох. Бог пытается говорить с нами различными способами. Он говорит с нами через природу, порядок в ней и неописуемую красоту, через людей, родителей, друзей и проповедников, через свое слово, Библию, во время чтения ее или проповеди. Очень часто Он говорит к нашему сердцу. Глубоко внутри слышим мы Его голос. Откладываем ли мы все дела и заботы, как это сделала Мария из Вифании, чтобы сидеть и слушать то, что говорит нам Господь? Или мы так озабочены делами и заняты собой, что ничто другое нам не интересно? Помнишь историю о фарисее и мытаре, которую рассказал Иисус? Нет? Напомню. Пришел в храм помолиться самоправедный человек. Он молился и благодарил Бога, что он не такой, как прочие люди. Десятину в храм приносит регулярно и вообще ничего плохого не делает. Такой типичный зазнайка. Попробуй ему что скажи. В это же время в храме молился другой человек. Он работал сборщиком налогов и считал себя человеком грешным. Он молился только такими словами: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Человек этот пришел в храм не похвалиться перед людьми и Богом своей праведностью, а в глубокой нужде. Он хотел, чтобы Бог принял его и простил его. Он осознавал свою нищету перед Богом. И Иисус сказал, что этот человек пошел домой оправданным. Иисус говорит, что счастливы те люди, которые чувствуют в своем сердце нужду в Боге, нужду в общении с Ним, в слышании Слова Божия, которые считают общение с Богом в молитве и чтении Библии важнее всего. Они – дети Царя Небесного. Его Царство принадлежит им.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: Здравствуйте, мальчики, девочки и все наши радиослушатели. Сегодня мы предлагаем вам послушать рассказ о Катиной белой одежде. Десятилетней девочке Кате непременно хотелось быть доброй. Маленькая, она имела маленькие грехи и по-детски сокрушалась о них.
2: «Ах, как трудно! Ну просто невозможно быть доброй! Скажи мне, мама, ведь правда, так я говорю?»
1: Говорила она маме.
3: «Нет, дочка, что ты? Я только что думала о том, как можно не быть доброй, как не любить друг друга, когда Христос возлюбил всех нас».
1: Катя чувствовала, что мать права, но не хотела казаться убежденной.
2: «Нет, трудно!»
1: Она вспомнила, как 3 месяца назад, присутствуя на молитвенном собрании и очаровавшись слышанным там Словом Божьим, она с верой и любовью отдалась Христу, и так легко казалось ей тогда быть доброй. Катя капризничала в тщетных поисках своей добродетели. Однажды она с досадой оттолкнула маленького Яшу, нечаянно уронившего ее краски. В Кате происходила борьба. Это видели все, и даже в школе удивлялись задумчивости жизнерадостной девочки.
2: «А все-таки я чадо Божие, я спасена!»
1: Успокаивала себя Катя, и чтобы сделать свою доброту еще более очевидной, перестала списывать у подруг задачи, закрывала уши от подсказок сзади и, получая 2, считала себя мученицей. Но вот маленький брат или какая-нибудь сверстница вызывали чьим-нибудь ее недовольство. Она толкала их, ворчала, что ей все мешает, затем капризничала, сетуя, что они вводят ее в грех.
2: «Ах, как тяжело быть доброй!»
1: Опять говорила она матери.
3: «А разве ты забыла, что нам и не обещано легкого пути ко спасению? Но во всяких лишениях и нужде этого тяжелого пути на небеса нам дается благая, любвеобильная помощь Господня. Ты ведь знаешь, что только узкий, тернистый путь ведет в жизнь вечную. В тот миг, когда в душе твоей загорелась искра любви к Сыну Божию, постепенно разрастаясь в большое пламя святой веры, душа твоя, очищенная этим божественным огнем, облеклась в белоснежные одежды. Сохранила ли ты их, дитя мое, в первоначальной чистоте? Помни, что ни одно маленькое, ничтожное пятнышко на этих душевных одеждах не может пройти в небеса».
2: «Нет, я чадо Христово, я люблю Христа, я так люблю Иисуса»,
1: твердо ответила Катя. Ей действительно очень хотелось любить Иисуса, идти на Его зов в Его святую обитель. Но эти плохие мальчишки и подруги по школе все сердили ее, понуждая на грех. Приближалась ночь, и мать, благословляя Катю на сон, вышла из комнаты. Долго не спалось Кате. Вышедшая из облаков луна светила прямо Кате в лицо, выгоняя из углов ползучие тени.
2: «Какие правы они все! Ну от чего лезут? Вот и толкнула Яшу. Сам виноват. Кто его просил мои вещи трогать? Хоть кого выведет из терпения? И с Федей я не ссорилась, он первый. Мама тоже недовольна. О, Господи! Ну да все равно, мало ли что говорят. Я люблю Иисуса, я спасена».
1: Луна, подернутая легким облаком, как бы морщась, улыбнулась Кате. За маленьким сетчатым облачком поплыла целая вереница облаков. За ними как будто двинулась и комната с кроватью Кати, тронулся весь мир, окунувшись во мрак. Вдруг все перемешалось. Не стало ни папы, ни мамы, ни Яши, ни Феди, никого, кто досаждал Кате. Была толпа новых незнакомых людей, одетых в белые одежды и медленно двигающихся куда-то. Катя пошла за ними. Кого только не видела она. Здесь были мужчины и женщины и дети, люди разных положений, но одеты в одни и те же белые одежды. Одни из этих двигающихся людей шли осторожно, стараясь не запачкать одежды. Другие, желая опередить попутчиков и в то же время спотыкаясь на неровной почве, хватались за каждый сучок, лезли за душистым цветком, подбирали красивые камни, камешек, нисколько не заботясь о чистоте и опрятности одежды. Движение детей было также полно суеты, в то время как одни из них мужественно преодолевали препятствия в пути, другие толкали их и сшибали с ног, гоняясь за пестрыми бабочками. Вместе с ними мчалась и Катя. Она срывала каждый цветок, встречавшийся на пути, и когда он увядал, топтала его ногами. Порою она отставала от них и присоединялась к толпе, идущей широкой дорогой. Катя вместе с другими пела торжественные песни, звонким эхом раздававшимися далеко по горам. И все шли и шли путники. Одежда одних блестела прежней белоснежной чистотой, а других была вся в пятнах. И вдруг раздался громкий голос.
4: «Новый Иерусалим, город Божий!»
1: Множество голосов повторили эти слова. На вершине горы был расположен прекраснейший город. Мириадами огней светились его драгоценности, в ярких лучах которых город казался золотым. Сияющие ярким светом ангелы стояли на стенах города, ласково маня путников. Катя быстро продвигалась вперед и вдруг почувствовала, как ее кто-то тронул за руку. Она обернулась и увидела идущую за собой девочку.
2: «Что ты? Не трогай меня!»
5: «Милая, я добра желаю тебе. Пойди к багряному источнику и омой черные пятна с платья твоего. Известно ли тебе, что ни с одним малым пятнышком на одежде ангел не впустит в жемчужные ворота? Вымой эту грязь, дорогая!»
2: «Я спасена! Какие пятна?»
5: «А, эти маленькие незаметные пятнышки!» «Но этого не заметят, уверяю тебя, пройду».
6: «Вымой!»
1: советовали Кате с разных сторон, но она, не обращая внимания, бодро шла вперед. Перейдя речку, путники остановились перед жемчужными воротами. Величественная картина представлялась глазам Кати всякий раз, когда заветные врата открывались и впускали одного за другим пришедших путников. Дивные звуки ласкали ее слух, и жажда проникнуть в достигнутую обитель становилась все сильнее. Наконец подошла и Катина очередь, и она с приятным трепетом подошла к ангелу. Ангел проникновенным взором взглянул на Катю.
2: «Могу войти?»
7: «Нет, дитя, только омывшие одежды свои и убелившие их кровью Агнца могут пройти через эти врата».
2: «Я спасена, пусти, я к Иисусу иду, я люблю его, он мой».
7: «А пятна, что значат они?»
2: «Пятна? Ведь они маленькие. Смотри, совсем незаметно».
7: «Незаметно? Гляди».
1: Внушительно указал ангел на ее платье. Катя взглянула и с ужасом увидела громадные черные пятна.
2: «Я вымою их. Можно?»
7: «Пойди и очистись вполне, и ворота откроются для тебя. Но помни, для очищения есть только один источник».
1: Разговаривая с ангелом, Катя заметила вблизи кристально чистый ручеек. Она быстро стала оттирать водой пятна, и когда платье высохло, она снова подошла к ангелу.
2: «Я вымыла платье свое, все пятна вымыла. Прошу, впусти меня, ангел».
7: «Вымыла ли? Посмотри-ка».
1: Катя взглянула, и опять пятна чернее прежних выступили на ее платье. Катя громко заплакала.
2: «Что мне делать? Я люблю Иисуса. Я хочу на небеса. Пусти, ангел».
7: «Туда только один путь. Вот по этой узкой тропинке, ведущей на гору, называемую Голгофой. Там открыт источник чистой живой воды, в котором ты сможешь омыть свою одежду и сделаться чистой».
1: Катя взглянула, куда указывал ангел. Тропинка была узкая, неудобная для пути. Колючий терновник был единственной ее растительностью.
2: «Нет, не пойду туда. Там трудный путь. Там больно идти»,
1: сказала Катя и опять отошла к ручейку.
2: «Что же мне делать теперь?»
1: Раздумывая, как попасть в небеса, Катя стала ходить вокруг низких стен города. И вдруг у нее созрела мысль перелезть через стены, минуя жемчужные ворота и строгого ангела. Но при каждой попытке взлезть на стену, Катя падала и получала сильные ушибы. Девочка в отчаянии пустилась бежать из города.
8: «Девочка! Подожди, девочка!
6: о чем плачешь ты?»
1: Остановила Катю симпатичная молодая дама. Катя рассказала даме свое горе и твердо надеялась на ее помощь.
6: «Ах, пятна? Ну это пустяки, крошка моя. Я помогу тебе. Пойдем. Вот там маленький темный домик. Иди за мной, детка. Я дам тебе нарядное белое платье. Мы оденем его наверх твоего запачканного, и ангел пропустит тебя».
2: «Идемте, добрая дама, идемте. Я так благодарна вам».
1: Они отправились к домику, где жила дама. Там она умыла Катю, одела ее в белое нарядное платье и надела на голову венок из прекрасных благоухающих цветов. Поблагодарив добрую даму, Катя побежала и в один миг очутилась у жемчужных ворот.
7: «О, несчастная, к чему ты так нарядилась? Зачем ты этим грязным тряпьем укрыла свои несмытые пятна?»
1: И в ту же минуту Катя увидела одежду свою, покрытую множеством черных пятен. Она в отчаянии разрыдалась.
2: «Ангел, добрый ангел, я так грешна, что никогда не увижу моего сладчайшего Иисуса».
8: «Ха-ха-ха-ха! Раскаиваешься! Поздно! Никогда, никогда не откроются тебе жемчужные ворота!»
1: Доносился до слуха Кати злорадствующий голос. Она оглянулась и увидела ту даму, которая одела ее в белое платье. Смех дамы был зол, и выражение лица полно ненависти к Кате.
2: «Это дьявол!»
1: – подумала она.
2: «Ах, несчастная! Почему раньше я не омылась в живых водах божественного источника?»
7: «Тебе не закрыт путь, дитя, но надо торопиться, пока не закатилось солнце».
2: «О, я черна и слишком грешна. Теперь уже ничто не может меня очистить».
1: Ах, хотя бы капля надежды на спасение пролилась в ее душу. Катя взглянула на узкую голговскую дорожку, и она не казалась ей уже такой страшной, как прежде. Извилины ее манили за собой Катю и влекли ее высоко-высоко, туда, где был водружен его крест, тяжелый крест возлюбленного ею Иисуса. Не чувствуя усталости, Катя бодро шла по тернистой дорожке, с твердой надеждой в душе на милостивое прощение Иисуса.
2: «К тебе, мой Господь, иду, черная, но омой, Господи, меня твоей святой кровью, и прими, возлюбленное стадо твое, ты, возлюбивший грешников, прими худшую из них. Молю тебя, не оттолкни меня, Иисус, Господь мой, спаси меня и впусти в святую обитель твою».
1: А вот и вершина горы. На деревянном кресте висел распятый за грехи людей чистейший Иисус, Сын Божий. Скорбные, полные слез очи его ласково смотрели на Катю, а он говорил ей:
4: «Катя, это ты? Я так давно жду тебя. Я люблю тебя, а мой платье твое в крови, текущее из ран сердца моего. Не плачь за меня, Катя. Добровольно пострадал я за весь мир и за тебя, моя маленькая овечка. Я так полюбил вас, всех людей, что нет страданий, которых бы я не перенес ради спасения вашего».
1: В чистых слезах раскаяния Катя смыла пятна с одежды своей, и когда хотела поднять на распятого свой благодарный, полный любви взор, то увидела себя, стоящую в распахнувшихся жемчужных вратах Золотого Града. Множество ангелов приветствовали ее радостным пением, и Катя проснулась.
2: «Мамочка, мама, я видела Бога, я с Иисусом была».

Ребята, наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Диана Моргунова, Светлана Ганага, Мария Моргунова, Михаил Локтев и Владимир Мысин. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч!

Мой дорогой друг, ты слушаешь библейское вещание BBN, радио, через которое сам Господь говорит к твоему сердцу. Подними свои крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Кто хоть раз эти крылья имел, их терять никогда не хотел. Но для хищника нет границы, не щадит крыльев слабой птицы, как с несчастной печально бывает, коль она хоть чуть-чуть зазевает. Коль нет крыльев и нет уж веры, нет уж жизни и тьма без меры. Оборвет хищник крылья птицы, ей придется с жизнью проститься. Береги эти крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Крылья эти несут нас к Богу, береги к небесам дорогу.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! В предыдущей беседе мы видели, что Слово Божие является основанием веры, и что мужи Божии уповали на обетование Слова Божия. Первый член символа веры гласит: «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Апостол Павел указал, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия, Римлянам 10 глава 17 стих. Он определил, что вера означает просто веровать словам Божиим. Мы желаем обратить наше внимание на веру и исповедание ее нашими словами. Если мы ожидаем, чтобы наша вера была эффектной, то она всегда должна быть соединенной с нашими словами. Вопиющей нуждой является провозгласить нашими устами, исповедать веру нашего сердца. Если мы не сделаем этого, тогда мы можем быть уверенными, наша вера станет слабой, и наш христианский опыт не будет иметь жизненности. Иисус учил нас важности провозглашения веры нашими устами. В Евангелии от Марка, 11 главе с 22 по 23 стих сказано: «Иисус, отвечая, говорил им: „Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: „Поднимись и вернись в море“, и не усомнится в сердце своем, что сбудется по слову его, будет ему, что не скажет“». На основании этого места Писания мы можем иметь все, на что имеем веру, чтобы провозгласить нашими устами. Та же истина преподается в Евангелии от Матфея, в 17 главе, с 19 по 20 стих. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Всякая гора трудностей передвинется, если мы имеем веру, чтобы провозгласить устами нашими, и так будет». Апостол Павел учил тому же самому принципу. В послании к Римлянам, 10 главе, с 8 по 10 стих говорится: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Он воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Предложенный здесь принцип не ограничивается только верой для обращения. Исповедуя многое в христианской жизни, мы должны, во-первых, верить в нашем сердце обетованию Божию, а тогда мы должны исповедать нашими устами веру нашего сердца. Мы часто портим нашу молитву веры последующим исповеданием сомнения. В книге притчи Соломоновых, 6 главе, во 2 стихе сказано: «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Наше исповедание ловит нас и опутывает нас, если оно отрицательное, но освобождает нас, если оно положительное. Каждый раз, когда мы исповедуем сомнение и страх, мы в действительности исповедуем веру в сатану и его предложением. Мы таким образом в действительности отрицаем способность и благодать Бога. Давайте обратим теперь наше внимание на некоторые примеры неправильного исповедания. После молитвы о спасении любимого нами человека мы склонны сделать это отрицательное исповедание. Так как он поступал сегодня, он дальше от Бога, чем когда бы то ни было. И я не вижу, как он вообще может быть спасенным. Или после молитвы о больной личности мы делаем исповедание. Ее состояние еще хуже, чем было раньше, когда я молился о ней. И определенно не похоже, что Господь исцелит ее. Оставим такого рода исповедание, а наоборот будем делать положительное провозглашение веры. После молитвы о неспасенном любимом нами человеке, несмотря на то, что не случится, чтобы привести в уныние нашу веру, скажем, «Бог не желает смерти грешника. Он послал Иисуса Христа, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он обещал спасти, и Он будет действовать в его жизни, пока он не отдастся Христу». Также после молитвы о больной личности не допустим, чтобы ухудшение состояния изменило нашу веру, но скорее будем с верою уповать на милость Божию. Мы можем поощрять нашу веру, изучая примеры исповедания веры, сделанные библейскими личностями. Некоторые мужи ветхозаветных времен оставили нам замечательные примеры, и мы хорошо сделаем, если обратим внимание на них. В каждом случае смелое заявление веры, произнесенное устами, было основано на вере сердца в Бога и в Его Слово. Посмотрим на некоторые примеры библейских мужей. Во-первых, исповедание Авраама своим слугам. В книге Бытие, 22 главе, 5 стихе читаем. «И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Господь повелел Аврааму принести в жертву Богу Исаака. Исполняя то, что Господь повелел ему сделать, придя на место, о котором сказал ему Господь, он мог обратиться к своим отрокам и сказать, «Я и сын пойдем туда, и я возвращусь к вам». Но он так уповал и полагался на Бога, что его сын Исаак возвратится с ним, даже если Богу придется воскресить его из мертвых, что он действительно сказал своим отрокам, «Я и сын пойдем туда поклониться и возвратимся к вам». Автор послания к евреям, 11 главе, 17 по 19 стих, так говорит об этом. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Во-вторых, исповедание Моисея Израилю у Черного моря. В книге Исход, 14 главе, 13 стихе сказано, «Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, больше не увидите вовеки». Египетская армия ожесточенно гналась за израильтянами, чтобы взять их назад в рабство в Египет, но Моисей сделал смелое провозглашение своей веры в обетование Божие.

израильтяне решат сделать. Иисус Навин желал, чтобы каждый знал, что он и дом его будут служить Господу Богу Израиля. Это было его провозглашением веры за свою семью. Отцы и матери сегодня должны сделать подобное провозглашение веры и тогда уповать на Бога, чтобы Он осуществил это в жизни каждого отдельного члена. Четвертый. Исповедание веры Гедеона его воинам. В книге Судей, 7 главе 15 стихе сказано: «Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: „Вставайте, предал Господь в руки наши стан Мадиамский“». Гедеон теперь был настолько уверен, что Господь исполнит свое обещание и даст Израилю победу над мадианитянами, что он смело провозгласил своими устами слова, которые он выразил в прошедшем времени: „Встаньте, предал Господь в руки наши стан Мадиамский“. В-пятых. Исповедание веры Давида пред великаном Голиафом. В первой книге Царств, 17 главе 46 стихе, читаем ответ Давида Голиафу на его насмешки: «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Какое замечательное это было исповедание веры о том, что сделает Давид с помощью Бога Израильского. Он провозглашал своими устами, что Господь сделает через него. Определенно, это была такая вера, которую Бог должен был почтить. Дорогие радиослушатели, Господь желает, чтобы наша вера была также основана на Слове Божьем, и чтобы мы нашу веру в сердце могли исповедать нашими устами. Повторим слова нашего Господа Иисуса Христа: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, что сбудется по слову его, будет ему, что не скажет». Апостол Иаков во 2 главе в 26 стихе сказал: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Он утверждает, что вера должна сопровождаться действиями. А если вера не сопровождается действиями, то это вера мертвая. Кто-то дал очень хорошее и чудное определение веры. Он сказал: «Вера – это действие на основании обетования Бога». Живая вера всегда проявляет себя в каком-то действии. Если вы имеете возможность взять Библию и открыть послание к евреям, 11 главу, в нем вы найдете описание героев веры. Каждый герой этой главы доказывал веру свою действиями. И сегодня вместе с вами мы желаем обратить наше внимание на некоторые библейские примеры, которые помогают нам понять, как вера выражалась в действии. Обратим наше внимание на первый пример – Ноя. В послании к евреям в 11 главе в 7 стихе сказано: «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Несмотря на то, что люди вокруг его насмехались над ним, Ной строил ковчег. Он сознавал, что в прошлой истории никогда не было потопа. Он знал, что даже вблизи того места, где он строил этот ковчег, не было воды. Но он доказал веру свою послушанием. Он построил ковчег. Он проявил веру на деле. И поэтому

0: Поэтому стал пионером веры для последующих поколений. Посмотрим также на второй пример Раави. Апостол Иаков во второй главе в 25 стихе говорит: «Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем?» Вера Раави в Бога была доказана ее действием, ее поведением. Она приняла двух соглядатаев, которые пришли в Иерихон, чтобы узнать и расследовать о их положении. Доказательство ее действия выразилось в вере, поэтому Раав имела живую веру. Я хотел вместе с вами также поделиться одним более современным примером. Рассказывает, что когда один миссионер по имени Гадсон Тейлор, он в первый раз направлялся в Китай для миссионерского служения, он отправился на парусном корабле. Когда они приплыли к одному проливу, капитан корабля подошел к Тейлору и заявил, что он не в состоянии дальше плыть, так как нет ветра. Капитан отлично знал, что Тейлор был верующим человеком, он верил в Бога и он верил в молитву. И поэтому он его попросил, чтобы он молился Богу, чтобы Бог послал ветер и чтобы они могли дальше плыть. Но Тейлор обратился к капитану с интересной просьбой. Он ему сказал, что если он желает, чтобы он молился о ветре, то капитан должен поднять паруса. На это капитан сказал, что если я подниму паруса, то все пассажиры будут смеяться. Но Тейлор настоял. Он спустился вниз корабля и усердно молился Господу. И через 3/4 часа подул сильный ветер. Миссионер верил в силу Божию, и он действовал на основании этой веры. В-третьих, мы вместе с вами также желаем посмотреть на еще один пример, который записан в книге Иисуса Навина в 3 главе, в 13 стихе. Этот пример говорит нам о том, как священники действовали на основании веры, чтобы перейти реку Иордан. В этом месте мы читаем такие слова: «И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверх вода остановится стеною. То лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною». Только подумайте, если бы священники оставались на берегу реки и ожидали совершенное чудо, вода никогда бы не расступилась. Но как только на основании веры они начали действовать и вступили в воду ногами своими, Слово Божие нам говорит, что в тот момент вода моментально расступилась. И, дорогие мои, и в нашей жизни по причине того, что мы не действуем на основании обетования Божия, потому что мы не действуем на основании веры, мы часто не получаем того, что Господь желал бы, чтобы мы имели от Него. В-четвертых, мы желаем также вместе с вами посмотреть на пример Израиля, который покорял Ханаанскую землю. В книге Иисуса Навина, в 1 главе, в 3 стихе записано: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я дам вам, как я сказал Моисею». Бог обещал израильскому народу обетованную землю. Но они должны были действовать по вере. Они должны были осознать, что каждый клочок земли, на который ступят стопы ног их, достанется им во владение. Им нужно было приобрести свое состояние, им нужно было приобрести свое место жительства на основании действия их веры. И Слово Божие нам говорит, что они действовали по вере, с одним исключением. Если бы они еще больше поверили, если бы они буквально приняли слова нашего Господа, они бы еще больше захватили территории, но в вере своей они усомнились. Желаю также привести и пятый пример – исцеление 10 прокаженных. В Евангелии от Луки в 17 главе с 12 по 14 стих мы читаем такие слова. «И когда он входил в одно селение, встретились ему 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“. И когда они шли, очистились». Иисус Христос повелел этим 10 прокаженным, чтобы по вере они начали действовать, чтобы они уже теперь отправились к священнику и показали себя ему. И как это чудно, что когда они пошли, когда они направились к священнику, по дороге они заметили, что проказа оставила их. Вера, водимая действиями, привела этот чудный результат. Вместе с вами также мы желаем обратить наше внимание на Слово Божие, которое говорит, что приобретение душ для Господа мы также должны совершать по вере, действуя. В Евангелии от Луки, в 5 главе, с 4 по 6 стих сказано: «Когда же, переставая учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Рыбная ловля Симона является прекрасным прообразом ловли, которую Господь пожелал, чтобы каждый верующий совершал в приобретении душ для Господа. Если вы и я будем послушны нашему великому наставнику, то при помощи Духа Святого мы можем пойти и свидетельствовать людям, беседовать им о нашем Господе Иисусе Христе, и они на основании действий нашей веры познают Его, познают путь Его и спасение во Христе Иисусе. И поэтому, дорогие друзья, молитва также является действием нашей веры. Пусть Господь поможет нам во всем. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды пророк Исаия сказал: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Исаия 5:21. Нам, верующим во Христа, нужна высшая мудрость, мудрость, которая приходит от Бога. Она чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Так мы читаем в послании Иакова в 3 главе. Обратитесь к Господу за такой мудростью. Есть ли сомнение у вас, какая мудрость лучше, Божья или земная, бесовская? Думаю, что нет. Поэтому обратитесь только к Творцу, и Он даст ту мудрость, которая находится в Священном Писании. Мудрость та, что свыше, отвергает все, что мир из рук не выпускает, наглости смиренно уступает, зная, что по-божьи поступает.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 11 мая. Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место из Писания записано в 65-м псалме в 12 стихе. Там есть такие слова: «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Как бы то ни было парадоксально, но только тот человек познает настоящий покой, который обретает его в борьбе. Покой, рожденный в борьбе, не похож на мертвящее затишье, предшествующее буре, но на светлую тишину очищенного воздуха, который следует за ураганом. В общем же, благоденствующий, никогда не испытавший горя, не есть сильным и пользующимся покоем. Он ведь не подвергался испытанию и не знает, способен ли устоять даже при малейшем потрясении. Нельзя положиться на моряка, который не изведал бури. Он пригоден для службы в ясную погоду, но не во время надвигающейся бури. На ответственный пост нужно назначать того, кто боролся с ураганом, испытал судно, знает прочность его корпуса, выносливость снастей и силу якоря. Когда в первый раз нас постигает горе, мы теряемся. Нежные зацепки наших надежд обрываются, и наше сердце, подобно лозе после бури, лежит разбитое, оторванное от подпорки. Но после первого удара, когда мы в состоянии поднять взоры и промолвить «Это рука Господня», вера оживает, снова приподнимает разбитые надежды и крепко привязывает их к ногам нашего Господа. Таким образом, все заканчивается доверием, упованием и глубоким душевным миром. Когда бушует море и волны бьют ладью, я слышу нежный голос: «Мир тебе!» Когда разбито сердце, на грудь Христа я льну, и в скорби Он дает покой душе. Господь со мной, сквозь слезы улыбаюсь, нашел я утешение для души. Покой вселяет в сердце мой Спаситель, хоть я кажусь разбитым для людей. Если бремя жизни мне слишком тяжело, горячих слез и горя мне не скрыть, хоть ночь темна и страшна, я, кажется, один, вновь нахожу Спасителя со мной. Если мои силы слабеют день за днем, есть крепость для души у ног Его, и верой поведет Он меня к себе домой, средь бурь в пути со мною будет Он.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Я вам поведаю веру живую в Бога и в Сына Иисуса Христа, чтобы и вы заимели такую веру и жизнь, где царит чистота. Как я хотел бы вас встретить за гробом в небе, в чудесном блаженном раю, вместе прославиться с праведным Богом в том золотом, драгоценном краю. Как я хотел бы, чтоб ваши заботы вы возложили совсем на Христа. Вы отдохните от вашей работы, ведь на земле все одна суета. Вы отдохните своею душою и подойдите к подножью креста. Там вы омоетесь чистой водою, кровью Спасителя мира Христа. Библия — компас для вас неизменный. Он доведет вас до цели всегда. Это мой спутник, товарищ мой верный. Он не обманет ни в чем никогда. Люди изменят, друзья разойдутся. Если вы нищи и с болью в нужде, только останутся, не пошатнутся Божьи слова никогда и нигде. Я вам желаю великого счастья с Богом общение вкусить хоть бы раз. К вам я питаю свое соучастие, скромно в молитве взывая о вас.

0: В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиян записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиян. «Экклесиаст» 4.9.

Напомню, в прошлый раз мы начали беседу о принципе Лазаря, гласящем, что для друзей Иисуса смерть никогда не является конечным исходом. Принцип этот мы находим в новозаветной истории воскресения Лазаря. Как мы помним, услышав о болезни своего друга Лазаря, Иисус проявил, как показалось сестрам Лазаря Марии и Марфе, удивительное равнодушие. Иисус пришел к селению, когда Лазарь был уже мертв. Мы читаем, что Марфа выбежала к Иисусу навстречу, а Мария осталась дома. Слово Божие в Евангелии от Иоанна повествует, что случилось далее. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказавши это, подошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус же, скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лица его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет».

такова история воскресения Иисусом своего друга Лазаря. Здесь мы находим принцип Лазаря, который зиждется на двух основополагающих моментах. Во-первых, Господь никогда не перестает любить верующих в Него. И во-вторых, Он всегда владычествует над внешними обстоятельствами. Иногда, когда мы испытываем жизненные трудности и разочарования, мы пытаемся убедить себя, что Бог не имеет ничего общего с происходящим с нами. Мы знаем, что Он любит нас, однако думаем, что многие события находятся вне Его власти. Однако, читая Слово Божие, мы видим совсем иную картину. Господь вовсе не заявляет, что беды и катастрофы находятся вне Его власти. Послушайте, что говорит Он в книге пророка Исаии: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Разумеется, грех и сатана играют свою постыдную роль в страданиях человеческих, но в конечном итоге все случающееся с верующими в Иисуса происходит по воле Божьей. Услышав это, некоторые из нас могут возненавидеть за это Бога и поставить под сомнение Его любовь, однако Господь не отрекается от происходящего. В 9 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о человеке, рожденном слепым. Когда Иисус встретил его, ученики спросили Господа: «Равви, кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». С одной стороны, подобный ответ утешителен. Господь говорит, что не все случающиеся с нами несчастья являются наказанием за наши прошлые грехи. Но с другой стороны, подобный ответ может и обеспокоить. Задумайтесь, человек провел свое детство, юность и лучшие годы взрослой жизни в полной темноте. И почему? Не потому, что он согрешил или согрешили его родители, а потому, что Господь восхотел этого, чтобы явить великие дела свои в жизни незрячего. И хотя Иисус исцелил человека, вернув ему зрение, он все равно дозволил ему страдать в темноте долгие годы. То же и с Лазарем. Да, Иисус воскресил Лазаря из мертвых, но до этого Он дозволил Лазарю и его родным пережить боль и страдания. Посланник просил Господа прийти поскорее, но он все медлил. Вспомним слова Христа, возвестившего ученикам о смерти Лазаря: «Лазарь умер, и радуюсь за вас,

Господь испытывает нас через мучения, укрепляя посредством этого нашу веру. Бывает, что Бог призывает нас ко страданию не ради нас, но ради себя, чтобы прославить имя Свое Святое и привести других к спасительной вере. Хотелось бы повториться, что нам с нашей человеческой логикой бывает непросто увидеть причину страдания в каждом случае. Даже если мы что-то и понимаем, нам все равно бывает весьма непросто принять волю Божию. Однако в любом случае Бог призывает нас веровать. Он владычествует над всем происходящим. Ничто не случается с нами без святой воли Его. Что же тогда о любви Божьей? Если на все есть воля Божия, а с нами случается страшная беда, как мы можем верить тому, что Бог воистину возлюбил нас? В ответ скажу, что было бы неверно понимать любовь Божью лишь в отношении происходящего с нами. Нам следует истолковывать обстоятельства любовью Христовой, а не наоборот. Прежде всего, нам необходимо принять веру, что Иисус любит нас. И лишь исходя из этой святой истины сможем мы узреть любовь Божию и благую волю и труды Его даже в случающихся с нами несчастьях.

Любовь Христова никогда не перестает, никогда не иссякает. Сразу после слов Иисуса о том, что болезнь Лазаря не к смерти, мы читаем в Священном Писании, что Иисус же любил Марфу и сестру ее, Марию, и Лазаря. Да, Господь дозволил им пережить тяжелые времена, но Он любил их как прежде. Когда мы страдаем по воле Божьей, это вовсе не значит, что Бог оставил нас. Божья воля и предназначение, разнящиеся с нашими планами, вовсе не означают, что Он выше наших чувств. Когда мы искушаем и ставить под вопрос любовь Иисуса Христа, нам следует помнить, что Сам Господь скорбит с нами в страдании нашем. Нам также следует помнить что-то даже более важное. Иисус не просто допускает страдать верующим в Него, Он Сам умер за нас, за Его друзей. Он претерпел то, чего не может претерпеть никто из живущих. И все для того, чтобы освободить нас от грехов и печалей наших, чтобы даровать нам жизнь вечную в себе самом. И это важная часть истории Лазаря. Некоторые из учеников Христовых пытались отговорить своего Господа от посещения дома Лазаря в Иудее, поскольку многие живущие там желали смерти Иисуса. Но Господь пошел в Иудею, чтобы воскресить Лазаря к жизни и отдать свою собственную жизнь. Соделав это, Иисус явил нам полную меру своей любви и сострадания. Своим же воскресением Он явил то, что ожидает всякого, верующего в Него. Вспомним, что сказал Сам Господь: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Верим ли мы этим словам Господним? Помните, что слова эти обращены ко всем верующим в Иисуса и только к ним. Слово Божие повествует, что после того, как Христос воскресил Лазаря, многие уверовали в Господа, однако некоторые возненавидели Его еще больше. А что же мы с вами? Принцип Лазаря применим только к верующим во Христа, только к тем, кого любит Господь, и к тем, кто любит Его в ответ. Да, принцип Лазаря вовсе не гарантирует нам легкую, беззаботную жизнь, но он обещает нам достославное назначение. Болезнь может случиться, но она не приведет к смерти. Жизнь всякого верующего ведет к воскресению и радостной встрече с Господом. До этой поры мы должны веровать в того, кто любит нас и во всем творит святую волю свою. Никто из нас доподлинно не знает, почему народ Божий претерпевает страдания и смерть.

земную. Но мы можем положиться на принцип Лазаря, гласящий, что земная смерть не является последним исходом. И это не важно, на какой странице жизни мы находимся ныне. В любой ситуации, заглядывая вперед, мы можем с уверенностью сказать: «Все кончится хорошо». Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Помните, дорогие друзья, когда в Слове Божьем говорится о рождении нашего Господа и Спасителя, и говорится о Матери Его, которая родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, это мы читаем в Евангелии от Луки во второй главе. Дальше сказано: «потому что не было им места в гостинице». Чем является наше сердце? Гостиницей или домом, горницей, приготовленной для Господа? Давайте впустим Его в нашу жизнь не просто гостем, но хозяином, чтобы Он завладел всем нашим естеством. И тогда мы увидим, как жизнь изменится, и не только наша, но и жизнь тех, кто вокруг нас. Мы сможем и других привести ко Христу. Еще раз спросим себя: есть ли место Иисусу?

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Образ жизни в новом году. Илия был человек, подобный нам. Послание Иакова, 5 глава, 17 стих. Хотели бы вы, чтобы ваша жизнь была наполнена миром, ведущая к истине и подлинности? Тогда сегодняшние принципы именно для вас. Вот 8 шагов, которые помогут вам изменить ситуацию. Первый. Позвольте Богу управлять вашей жизнью. Именно такой девиз был Освальда Чамберса. Позволяя Господу брать контроль в свои руки, мы снимаем огромную нагрузку с наших плеч. Не отводите Богу место второго пилота. Пусть Он возьмет на себя все. Второй. Будьте проще. Вам не нужно иметь последнюю версию КПК, айпода или самый крутой компьютер. Очистите свой шкаф и гараж, удалите непрочитанные сообщения электронной почты и избавьтесь от журналов, которые вы никогда не будете читать. Третий. Не обращайте внимания на отвлекающие факторы. Мир полон шума. Отключите свой телефон на время, на обед. Попробуйте выключить телевизор на 24 часа. Откройте для себя голос вашего супруга и да, вновь познакомьтесь с вашим другом. Четвертый. Предайте все ваши активы в руки Божьи. Если вы действительно верите, что все, что есть у вас, это дар от Бога, посвятите все Ему и спросите, как использовать это разумно. Пятый. Отведите взгляд от своего «я». Перестаньте разговаривать и больше слушайте. Попросите кого-нибудь другого сказать, что он считает важным. Посчитайте, сколько раз вы произносите «я», «мне» или «мой» в телефонном разговоре, например. Шестой. Станьте ближе для другого человека, для служения Богу. Предложите помощь своим знакомым в том, чтобы, ну, например, посидеть с их ребенком. Окажите помощь пожилым людям в доме престарелых. Посетите больных после реанимации. Окажите кому-нибудь материальную помощь. Приготовьте еду больному соседу. Окажите какое-нибудь влияние на жизнь других, окружающих вас. Седьмой. Не переживайте о мелочах. Помните, это все мелочи. Доверьтесь и не беспокойтесь, просто на сегодняшний день. Восьмой. Не держите гнева в себе. И не пытайтесь отомстить. Откажитесь от гнева и мести. Они смертельно опасны для вас. Бог достаточно велик, чтобы справиться с человеком, которого вы ненавидите. Забудьте, он того не стоит. Вот 8 способов, которые помогут вам развить подлинную жизнь, наполненную смыслом. Попробуйте это сделать.
1: Слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Когда придет конец, придет начало. Пока ж от суеты, куда мне деться? Мое ты слышишь, Боже, соло сердце, то в радость, то полная печаль. Быть может, будет завтра день тяжелый, и сильным быть не хватит больше сил. Но я-то знаю, он давно простил, хотя бываю я душою полной.

зверя божественный край. Я знаю, этот мир меня обгложет, но чувствуя вибрации струны, я чувствую, Господь, твои миры. Спасибо Бог, что я тонкокожий. Вина на мне, не будешь я скрываться, как Каин, когда меня Бог позовет. Ведь он любовь, а не наоборот. Так вот он я, чего же мне бояться? Улетай, сомненье, птицы, улетай. Я в любви и надежде уверен.

Я ведь я не двигал гор, хотя сказал он, Вера, это может. Но что же остается мне, похоже, на милость понадеяться и только.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который называется «Рождение свыше». Преподаватель Стивен Дэйви. Этот курс состоит из трех уроков и помогает понять необходимость рождения свыше. Во время курса тщательным образом разбирается третья глава Евангелия от Иоанна, в которой Иисус Христос преподал Никодиму важный в свете вечности урок. Итак, второй урок курса «Рождение свыше».
1: Второй урок – решение. На прошлом уроке мы обратили внимание на то, что Никодим пришел к Иисусу ночью с очень важным вопросом. Нам также необходимо помнить о том, что предыдущая вторая глава Евангелия от Иоанна заканчивалась словами, что Иисус знал, что в сердце человека. И далее сразу после этих слов мы читаем о том, что Никодим пришел к Иисусу Христу. Как только Никодим приступил порог дома, где находился Иисус, он был глубоко озадачен необычным подходом к учению, а также самим учением, которое он услышал от Иисуса, молодого человека в возрасте около 30 лет. Иисус явно свидетельствовал о том, что Он является долгожданной Мессия от Бога. И последующий их разговор станет, пожалуй, самым важным разговором, записанным в Писании, потому что именно в этом разговоре мы видим секреты и таинство спасения, а также как оно совершается. В прошлый раз, разбирая стихи, где говорится о том, что Никодим пришел к Иисусу, мы извлекли для себя несколько уроков. Во-первых, человек может быть совершенно искренним в своих убеждениях, но тем не менее он может искренне ошибаться. Например, фарисеи того времени были, пожалуй, самыми искренними людьми в своих убеждениях. Они соблюдали тысячу обрядов и постановлений, предписанных в Талмуде и Мишне. Следование этим обрядам и постановлениям было смыслом жизни для фарисеев, потому что они думали, что таким образом они угождают Богу. Они были очень искренни в своих убеждениях, но тем не менее они искренне ошибались. Во-вторых, что мы извлекли из этих стихов? Это то, что можно быть религиозным человеком, человеком морали и высоких принципов, и тем не менее находиться на пути в ад, а не на небеса. Конечно же, люди любят слушать о Боге, о Его любви, что, возможно, ожидал услышать Никодим от Иисуса. Но мы видим в этих стихах, что Иисус, увидя Никодима, прямо сказал ему: «Ты должен родиться заново». Другими словами, он говорил этому религиозному лидеру, уверенному в своей правоте, что на самом деле он не направляется на небеса. Я уверен, что подобные слова были как гром среди ясного неба для Никодима. Далее, как мы уже изучали в прошлый раз, наш Господь пояснил Никодиму на трех примерах, что такое новое рождение и как оно происходит. Во-первых, Он обратил внимание на физическое рождение. Он сказал, что так же, как ты был рожден физически, ты также должен родиться духовно. На самом деле, с нашим физическим рождением мы приобретаем проблему. То есть мы становимся грешниками. Поэтому нам и необходимо другое рождение. Когда мы рождаемся физически, то есть рождаемся от воды, мы приходим в этот мир с чем-то, что мы унаследовали от своего отца. Возможно, некоторые возразят, что они никогда ничего не унаследовали и не унаследуют от своего отца. Но на самом же деле каждый из нас унаследовал от своего земного отца греховную природу. Или другими словами, природу Адама. В свою очередь, ваш отец унаследовал от своего отца. Эта наследственность передается по линии отцов. И поэтому каждый человек на земле является наследником греховной природы. Таким образом, когда мы появляемся на этот свет, мы полностью наделены греховной природой Адама, первого человека. Доказательством этому является то, что впоследствии мы начинаем грешить в своей жизни. Далее, конечно же, эта греховная природа передается вашим детям. Поэтому они также начинают грешить в своей жизни. Обратите внимание на то, что вам никогда не нужно учить своего ребенка врать. Или, например, вы никогда не увидите ребенка, который плачет от того, что он очень хочет поделиться игрушкой с другим ребенком. Обычно бывает наоборот. Это как раз является доказательством того, что все мы унаследовали природу Адама от наших отцов. Зная этот принцип, моя жена часто шутит надо мной. Например, когда кто-то из наших детей ведет себя неправильно, она заявляет мне, что это они унаследовали от тебя. Второй пример, который Господь привел Никодиму, это иллюстрация с ветром. Ветер не виден по своей природе, но мы видим его действия. Точно так же происходит духовное рождение. По своей природе оно невидимо, потому что оно совершается невидимой личностью Троицы, Духом Святым. Но последующие действия для нас очевидны. Далее, как мы уже вспоминали с вами из книги «Чисел» в Ветхом Завете, израильтянам, которые были смертельно укушены змеями, необходимо было всего лишь взглянуть на медного змея, выставленного как знамя. Как мы уже говорили, этот пример был хорошим прообразом того, кем впоследствии стал Иисус Христос. Образно говоря, Он стал этим медным змеем на кресте, на который каждый из нас должен посмотреть, чтобы избежать вечной смерти. Он принял на Себя все наши грехи, хотя Сам был абсолютно безгрешен. Это исцеление и прощение грехов было сотворено не человеком, а Богом. Именно Бог был инициатором этого исцеления и явил нам его. Нам же остается только обратить свой взор на Иисуса Христа. Итак, Господь показывал Никодиму, что именно в таком исцелении он нуждается. И это было Божьим планом спасения для каждого человека. Сегодня давайте продолжим изучение этой темы и обратимся к Иоанну, 3 главе, 16 стих. Там сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я бы хотел разбить этот стих на 6 частей. В некоторых частях мы всего лишь еще раз обратим внимание на истины. В других мы будем разбирать некоторые слова, чтобы понять смысл тех истин, которые заложены в этом стихе. Первая часть.

В физическом мире началось с Бога. Таким образом, Бог, говоря нам о плане спасения для человека, показывает, что то, что рождено от Духа Божьего, сделано также самим Богом. То, что именно Бог является источником всего, возможно, звучало необычно для некоторых людей того времени. Но в то же время концепция нового рождения была в те времена постоянно у всех на слуху. Это учение не было новым для иудаизма. Учение о рождении заново появилось задолго до рождения Христа. В то время иудеи считали, что для того, чтобы язычнику стать частью иудаизма, то есть обратиться в их веру, ему необходимо было пройти через различные молитвы, посвящение, крещение, и после этого он рождался заново. Во времена Христа раввины даже учили тому, что новообращенный в иудаизм язычник подобен новорожденному младенцу. Некоторые иудеи, книжники, фарисеи доходили даже до крайности, утверждая теорию, что обращенный в иудаизм язычник мог впоследствии жениться на своей родной сестре и даже матери, потому что он стал новым человеком. И все его прежние связи, включая родственные, были прерваны. Именно таким было их мышление. И они выдвигали это как своеобразную теорию. Таким образом, они понимали и верили в концепцию учения о новом рождении. Далее, как вы уже знаете, главная задача сатаны – это исказить истину. Он, конечно же, знал суть нового рождения, прежде чем вы и я появились на планете Земля. Таким образом, концепция нового рождения присутствовала не только в иудаизме, но и в различных мистических религиях у греков. Можно с уверенностью сказать, что все мистические религии до пришествия Христа, в период его пришествия, а также после его вознесения, все они содержали в себе один и тот же сюжет о Боге, с которым нужно было отождествиться посредством его страданий, смерти и воскресения. Как вы думаете, откуда они взяли эту идею и этот сюжет? Ведь она не такая уж и оригинальная. В те времена человек, который хотел стать частью той или иной мистической религии, должен был пройти через череду посвящений, которые, в свою очередь, отождествлялись со страданиями и смертью какого-то бога. Когда подобные посвящения заканчивались, человек по учению соответствующих религий становился рожденным дважды. Известный в прошлом греческий мыслитель Апулей основал мистическую религию и впоследствии написал о своем опыте. Так вот, он написал, что в соответствии с учением этой религии ему нужно было условно добровольно умереть для того, чтобы впоследствии приобрести новое духовное рождение. Поэтому, говоря о себе, он уверял, что родился заново. Следующий пример в соответствии с фригийской мистической религией в древние времена. После того, как церемонии посвящения нового рождения были закончены, рожденный заново должен был выпить молоко, таким образом, как бы свидетельствуя, что он стал новорожденным младенцем. Но, пожалуй, самой мистической и запоминающейся для меня церемонией среди всех, которые я обнаружил, когда изучал этот вопрос, стала церемония, называемая Тауроболиум. В соответствии с этой церемонией кандидата ложили в глубокую яму, и яма накрывалась крепкой деревянной решеткой. Далее закалывали вола, разрезали его горло и ложили его на эту решетку, так, чтобы кровь вола стекала на человека, который находился в этой яме. Он, можно сказать, буквально омывался кровью вола. После такого омовения человек поднимался из ямы, и его провозглашали рожденным заново для вечности. Подводя итоги всем этим примерам, можно с уверенностью сказать, что когда Иисус Христос пришел на планету Земля,
превозглашая учение.

0: о перерождении, множество подобных ложных учений о перерождении уже присутствовало среди людей. И поэтому было много путаницы и споров. Сегодня люди также интуитивно понимают, что должно быть какое-то новое рождение, какое-то обновление. Но какое и как? Мистические религии прошлого по-прежнему продолжают существовать в той или иной форме и сегодня. Сегодня ни для кого не секрет, что есть духовный невидимый мир. И поэтому люди, зная, что необходимо как-то природиться, чтобы отождествиться с этим миром, иметь к нему какое-то отношение. Но Иисус Христос говорит, что настоящий духовный мир ведет к свободе. Настоящее перерождение ведет на небеса, а не приносит разрушение, отчаяние и вечность в аду. Подобное настоящее перерождение дается только самим Богом Творцом. Только Он является источником и Создателем. Зная, что мир создан Богом и принадлежит Ему, Иисус Христос смело сказал, что «Я есть путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Другими словами, Он говорил, что никто не может прийти в этот настоящий духовный мир, как только через Меня. В оригинале слова из 14 главы 6 стиха звучат намного убедительнее в форме двойного утверждения. Поэтому более точный перевод этих слов будет звучать примерно так. «Я есть только единственный путь». Только единственная истина и только единственная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня и только через Меня. Таким образом, христианство является единственной истиной в своем утверждении и провозглашении. Хочу поделиться с вами случаем в одном из университетов Америки. Так вот, в одном из залов университета, где проводились собрания на духовные темы, висели три креста. Некто пожаловался на то, что кресты могут быть оскорбительным для тех, кто верит по-другому. Президент этого университета заказал шторы для того, чтобы закрыть кресты от тех, кто находится в зале во время собрания. После этого президент сказал, что теперь этот зал может быть местом для духовных собраний и поклонений для всех, независимо от того, кто и как верит. Но, дорогие друзья, у меня есть новость для вас. Небеса недоступны для людей различных вероубеждений. Единственная истина сокрыта только в христианстве. И эксклюзивность этой истины заключается в том, что только через Иисуса Христа вы имеете надежду попасть к Богу Творцу, автору Библии на небеса. Далее обратимся к следующей части Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Давайте условно определим это действие Бога как что-то неизмеримое. Мне нравится читать труды Майера, известного в прошлом проповедника. Так вот, он описывает один случай с его сыном. Как-то поздно вечером, когда он сидел, изучая Библию, к нему подошел его сын в пижаме, готовый отправиться спать. Он жестом пригласил сына к себе на колени, и тот, конечно же, с удовольствием забрался туда. Затем он взглянул в глаза отца и замер. Отец не мог понять, что случилось, почему такой долгий и пристальный взгляд. Наконец его сын сказал: «Пап, я люблю тебя так далеко, как 100 километров. Для сына это была самая длинная дистанция, которую он мог предположить. Но он почему-то расстроился и сказал следующее: «Нет, пожалуй, я люблю тебя так много, как $100. В тот момент $100 для него были самые большие деньги, о которых он мог подумать. Но и это ему показалось недостаточно. После короткой паузы он снова сказал: «Пап, я люблю тебя так долго, как 100 лет». Для него 100 лет было, пожалуй, максимальным временем. Но после этого, не находя покоя, он выпалил: «Папа, я просто так сильно люблю тебя». Пожалуй, когда Бог выбирал из всего человеческого словарного запаса правильное слово, которое могло бы описать все неописуемое, Он всего лишь записал: «Ибо так возлюбил Бог мир». Лучше, пожалуй, не скажешь и не выразишь. Не выразишь то, что невозможно выразить. Интересно отметить, что слово «любовь» в оригинале на греческом языке звучит как «агапе». И это слово не означает чувство, оно означает действие. Итак, какое же действие Бог хотел выразить посредством своей любви? Об этом говорится далее, в этом же стихе, что «отдал Сына Своего Единородного». Назовем условно это выражение самым великим даром, который был уникален и единственный в своем роде. Итак, Иисус Христос, Единородный Сын, уникальный, единственный в своем роде, был дан Богом миру как выражение Божьей любви. Недавно я прочитал о служителе, который имел общение с очень богатой супружеской парой, у которой были серьезные проблемы в браке. В их отношениях было много горечи и обид. Во время общения расстроенный муж, не выдержав, сказал: «Я дал тебе все, что тебе было нужно. Прекрасный дом, дизайнерскую одежду, у тебя новая машина» и так далее, и так далее, и так далее. Список продолжался очень долго. Наконец, когда он остановился, жена тихо ответила: «Это верно, что ты дал мне все. Ты дал мне все, кроме самого себя». Итак, мы уже задались вопросом, какое же действие Бог предпринял для того, чтобы явить нам свою вечную любовь. Так вот, Он отдал Сына Своего. Или другими словами, Он отдал тебе и мне самого себя. Выражение божества в человеческой плоти было самым бесценным подарком, который Бог мог когда-либо преподнести человечеству. Это невозможно полностью представить, это невозможно полностью объяснить. Хочу поделиться с вами историческим примером. Как-то евангелист Генри Морихаус прибыл в Америку, и доктор Муди, основатель института Муди, пригласил его проповедовать в своей церкви. Вечернее собрание началось, и Генри Морихаус начал свою проповедь на Иоанна 3:16. В тот вечер он проповедовал с таким дерзновением и силой, что о нем впоследствии было сказано, что он может повлиять на миллионы. После первой проповеди его пригласили проповедовать на следующий день. И когда он пришел и встал за кафедру, он также открыл Писание на Иоанна 3:16. Подобные проповеди на Иоанна 3:16 продолжались в течение всей последующей недели. В седьмой день, это была суббота, Генри Морихаус сказал собранию: «Все это время я пытался сказать вам о том, как Бог любит вас. Представьте, что я одолжил лестницу Иакова и с помощью ее забраться на небеса и оказаться в граде Божьем. Представьте, что я нашел Михаила Архангела и спросил его: скажи мне, пожалуйста, насколько Бог любит наш мир? Я уверен, что он бы ответил: Генри Морихаус, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот настолько Бог любит наш мир. Вот настолько Бог любит тебя и меня». Давайте продолжим дальше. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Давайте назовем эту часть стиха условно «самое простое приглашение». На самом деле здесь нет ничего сложного. Обычно задача религии состоит в том, чтобы все усложнить. Но в этом стихе нет ничего сложного. Но далее возникает вопрос, что же значит верить и во что? Достаточно ли просто поверить, что есть Бог, есть Иисус Христос? Далее текст этого стиха говорит нам, что нет, этого недостаточно. Мы должны поверить не только в то, что Иисус есть, но мы должны поверить в Него как Спасителя. Это значит, что мы должны поверить в то, что нам нужно спастись от вечного Божьего наказания. Хочу привести вам еще один пример. Джон Паттон был миссионером на Новых Кембридских островах. Он познакомился с коренными жителями и начал работать над переводом Евангелия от Иоанна. Его работа продолжалась несколько лет. В процессе этой работы он столкнулся с проблемой, которая заключалась в том, что в лексиконе местных жителей просто не было слов, которые бы показали, что такое просто вера или вера с избытком. А как мы знаем, Иоанн использовал слово «вера» в своем Евангелии более 20 раз. Таким образом, когда Джон Паттон столкнулся с переводом Иоанна 3:16, у них просто не нашлось подходящих слов. Но ему помог случай. Однажды он отправился на охоту с местными жителями, и они подстрелили большую косулю. Привязав ее к шесту, они отправились с ней домой. После нескольких часов упорного труда они все-таки доставили косулю домой. И как только ее положили на землю, один из местных жителей присел и развалился на стуле и сказал: «Как замечательно растянуться здесь на стуле и, наконец-то, отдохнуть». Когда Джон Паттон услышал это слово, он вскочил и помчался к своим черновикам по переводу Евангелия от Иоанна, где он наконец-то смог написать это долгожданное слово, которое ему было необходимо. Послушайте, как буквально звучит этот перевод. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, растягивающий себя на Нем, не погиб, но имел жизнь вечную». Конечно же, легко сказать, но сложно сделать. То есть в данном случае пояснить местным жителям, что все, что нужно сделать, это предать себя в руки Божьи. Ведь люди по своей природе понимают, что бесплатного обеда не бывает. Ты говоришь, что все, что нам нужно сделать, это растянуться на том, что Он сделал для нас? Должно быть что-то еще. Ведь все, что есть в нас, включая гордость, плоть, нацелены, пожалуй, только на то, чтобы помочь Богу спасти нас, нежели просто впасть и предаться в руки Божьи и сказать: «Господи, спаси меня, погибающего грешника». Ведь в этих словах есть что-то унижающее для человека. Вы, наверное, помните богатого юноша, который пришел к Иисусу Христу, и что Господь сказал ему? Он сказал юноше, чтобы он раздал все свое богатство, если он хочет спастись и иметь богатство на небесах. Почему же Иисус сказал это юноше? Неужели человеку нужно сначала обнищать, чтобы затем стать христианином? Конечно же, нет. Но проблема этого богатого юноши заключалась в том, что его богатство было преградой между ним и верой в Иисуса Христа. Конечно же, Господь знал, что тот молодой богач доверял только своему богатству. Его богатство было его Богом. И поэтому он сказал ему: «Пойди сначала, избавься от своего божества, и только тогда ты сможешь спастись», то есть обратиться к Иисусу Христу как Спасителю. Поэтому, если человек хочет прийти к Иисусу, у него не должно быть на пути никакой преграды, которая бы мешала ему сделать этот шаг. А теперь давайте вернемся к Никодиму. Из Писания мы видим, что для этого человека богатство не было его преградой на пути к Господу. Ведь Иисус ему просто сказал поверить. Другими словами, положиться и довериться конкретной личности. Почему? Да потому что в этом и заключается как раз проблема для Никодима, ведь он полагался на свои дела. Он соблюдал закон, постановления. Он был фарисеем. То есть он полагался на систему, а не на личность. В глазах Никодима все это было достаточно для того, чтобы попасть на небо. Но Господь сказал ему: тебе нужно избавиться от всего этого, потому что все, что ты делаешь, недостаточно для того, чтобы попасть на небеса. И даже более того, это мешает тебе. Возможно, и ты, дорогой друг, подобно Никодиму заявляешь сейчас: я человек высоких моральных принципов. Если это так, то тогда вам нужно избавиться от этого предубеждения, которое, возможно, как раз и является препятствием на вашем пути к истинной вере, в вере в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возможно, кто-то скажет, что я хожу в церковь и являюсь членом церкви всю свою жизнь. Вам нужно избавиться от этого предубеждения и обратить свою веру в Иисуса Христа. Если вы также полагаетесь в вопросе спасения на то, что вы жертвуете свои деньги различным благотворительным организациям или церкви, вам также нужно избавиться от этого предубеждения и обратить свой взор на Иисуса. Независимо от того, что стоит на пути между вами и верой в Иисуса Христа, и тем самым мешает вам полностью довериться Господу и положиться на Него, должно быть удалено в вашей жизни. Иисус то же самое сказал Никодиму: тебе нужно от всего этого отказаться и просто поверить. Почему же такая спешка? Давайте посмотрим на следующую часть Иоанна 3:16, где сказано: «Дабы всякий верующий в Него не погиб». Давайте назовем эту часть стиха условно «вечное избежание». Но некоторые, возможно, возразят: а зачем же нужно людям это вечное избежание? Если вы внимательно прочитаете полностью стих Иоанна 3:16, то вы поймете, что этот стих очень ясно говорит нам о том, что если каждый из нас не предпримет что-то сейчас, то он автоматически погибнет. Этим что-то, которое каждому из нас необходимо предпринять сейчас, является вера в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Погибель же заключается в том, что человек навечно будет отделен от Бога и проведет вечность в аду, или точнее, в озере огненном. Библия называет это второй смертью. Поэтому, дорогие друзья, каждому из нас нужно избежать этой погибели. Далее давайте посмотрим на следующий стих Иоанна 3:17, где сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Некоторые, возможно, ухватятся за эти слова, считая, что Иисус Христос не пришел судить этот мир, а помочь этому миру. Давайте не будем вырывать слова, а посмотрим на их значение в контексте 17-18 стихов. Итак, «ибо Бог не послал». Слово «послал» в греческом оригинале звучит как слово «апостело». Именно от этого слова произошло слово «апостол». Значение этого слова очень просто. Некто приходит как посланник со специальной миссией. Мы знаем, что этим некто был Иисус Христос. И его миссия была не судить этот мир, а его миссия была превозгласить спасение. Ему не нужно было судить этот мир, потому что мир уже был осужден Богом. Зачем осуждать мир, который уже осужден? Не так ли? В этом нет никакой нужды. Далее давайте прочтем стих Иоанна 3:18, где сказано: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Сейчас вы видите, что Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы судить мир. Ведь мир уже был осужден Богом. А Он пришел для того, чтобы спасти тех, кто верит Ему, поверит в Него, как своего личного Спасителя. Следующий момент. Когда Иисус Христос пришел на землю, Его цель была очень ясна. И очень ясна предсказана ангелом в первое Рождество. В Евангелии от Луки, 2 глава, 10 стих сказано: «Ибо ныне родился вам в городе Давидом». Кто? Судья? Учитель? Исцелитель и философ? Нет. Писание говорит ясно: Спаситель, который есть Христос, Господь. Он пришел для того, чтобы спасти погибающих. Говоря об этом, об этой истине, мне вспоминается один текст из рождественской открытки, где говорилось, что если бы мир нуждался в информации, Бог послал бы нам Учителя. Если бы мир нуждался в технологии, Бог послал бы нам уникального инженера. Если бы мир нуждался в деньгах, Бог послал бы нам эксперта в области финансов. Если мир нуждался бы в развлечениях, Бог послал бы нам массовика-затейника. Но так как в Писании написано, что наш мир погибает, и каждому человеку предстоит встреча с физической смертью, Бог дал нам Спасителя. Нам необходим Спаситель для того, чтобы избежать второй смерти и вечности в аду, и чтобы мы могли провести вечность с Богом на небесах. Важно понять, что мы не можем сделать это сами. Мы даже не можем помочь Богу в нашем спасении. Мы попросту должны быть спасены Богом от грядущего вечного наказания. Всякий раз, когда я вижу людей в жилых районах и бизнес-центрах, у меня возникает вопрос: как мы сможем донести до всех этих погибающих людей благую весть? Отвечая на этот вопрос, хочу поделиться личным опытом. Практически каждую неделю я хожу по домам и посещаю незнакомых людей. И для меня это большое благословение видеть, что некоторые из них обращаются к Господу. Если подобное посещение заканчивается покаянием человека, обычно на следующее утро я делюсь этим свидетельством со своей семьей. Потому что, как правило, за день до этого посещения моя дочка обычно спрашивает меня: буду ли я сегодня дома вечером? Я отвечаю, что нет, что сегодня вечером пойду рассказывать незнакомым людям об Иисусе Христе. Но перед тем, как я отправляюсь на благовестие, мы, как правило, собираемся все вместе и молимся. Я не знаю, с кем мне предстоит повстречаться и поговорить, поэтому молимся о Божьем водительстве для меня. Далее, если же Господь дает мне возможность быть свидетелем покаяния, на следующее утро я обязательно делюсь с этим со своей женой и детьми. Возможно, некоторые усомнятся, действительно ли дети понимают, что происходит. Но послушайте дальше. Совсем недавно мой сын поделился со мной своими школьными заданиями. Ему нужно было написать сочинение на свободную тему. Так вот, он написал об Иисусе Христе и о том, как можно спастись от Божьего наказания. Далее в конце своего сочинения он добавил, что если кто-то хочет спастись прямо сейчас, позвоните по телефону моему папе. Неудивительно ли это? Итак, наша задача — распространять благую весть настолько, насколько у нас есть возможность, чтобы те, кто услышит ее, увидев свою нужду в Иисусе Христе, могли поверить в Него как в своего личного Спасителя и получить жизнь вечную. Еще раз хочу обратить внимание на слова Писания, записанные в Иоанна 3:16, где сказано, что те, кто увидят свою нужду в Иисусе Христе и поверят Ему как личному Спасителю, они будут иметь вечную жизнь. Может ли человек с абсолютной уверенностью знать, что когда он умрет, его душа окажется на небесах? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стих. Это, пожалуй, один из самых ключевых стихов, вокруг которых вращается благая весть. Послушайте, что там написано. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Очень часто, читая Евангелие от Иоанна и другие его послания, у меня создается впечатление, что апостол Иоанн очень горячо желал, чтобы мы с вами были уверены в том, что мы идем на небеса, что мы имеем вечную жизнь. Вспомните, например, первое послание от Иоанна, 5 глава, 13 стих, где сказано: «Сие написал я вам, верующим во имя Иисуса Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Итак, еще раз. Не то, чтобы мы имели надежду или думали, что имеем, но чтобы знали, что мы имеем вечную жизнь. Таким образом, можно абсолютно точно ответить, что это возможно знать, что человек имеет вечную жизнь. Продолжая дальше наш урок, хочу поделиться с вами еще одним примером. Как-то я ехал на своей машине позади одного автомобиля, у которого на номерном знаке было написано «Застрахую от всего». В то время, как я следовал за этой машиной, я подумал, а что если я сейчас остановлю этого водителя, спрошу, насколько это важно иметь страховку в своей жизни? Конечно, я был уверен, что он назовет мне сотни различных причин, почему мне нужна страховка. И он будет прав. Так вот, если мы так тщательно подходим к нашей жизни здесь, на земле, где нам суждено прожить всего лишь несколько десятков лет, то почему мы относимся с безразличием к нашей вечности, где мы проведем миллиарды и миллиарды лет? Нам также необходима своеобразная страховка на нашу вечность. Не так ли? Но люди, к сожалению, озабочены в основном только тем, чтобы застраховать себя от различных катаклизмов в земной жизни и совсем забывают о Спасителе для вечности. Поэтому они и не имеют уверенности в вечной жизни. Но Бог знает, насколько это важно для нас знать, что мы имеем жизнь вечную. Поэтому Он сделал и дал нам все, чтобы мы знали, что мы имеем жизнь вечную. Еще один пример, которым я хочу закончить сегодняшний урок. Когда я был мальчиком, я хорошо помню, как ездил со своими родителями-миссионерами по церквям и верующим для того, чтобы собрать необходимые финансовые средства для служения. Я помню, как мы приехали в один дом. Тогда я еще не знал, что пожилые родители верующих, которые жили в этом доме, были неверующими людьми. Они не отвергали Иисуса и, может, даже думали, что они были верующими, но не являлись таковыми. Я очень отчетливо помню, как я и трое моих братьев сидели вместе в гостевой и тихонько слушали беседу взрослых. Я помню, как мой отец перевел свой взгляд на 90-летнего пожилого мужчину, который был закутан в одеяло. И он начал делиться с ним благой вестью. Мы сидели молча. Я очень отчетливо помню, насколько ясно и доступно рассказывал мой отец этому пожилому человеку благую весть. Когда он закончил делиться Евангелием, он спросил этого человека, хотел бы он принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Я помню, что этот пожилой человек подождал немного и сказал: «Нет, я не буду». Я помню, что очень ясно подумал тогда, в тот момент, что же случится теперь. Я помню, что под угрозой конфликта и оскорбления мой отец начал делиться благой вестью снова. Он приблизился к нему, насколько это было возможно, и с большим состраданием и вежливостью Он стал продолжать рассказывать ему Евангелие. Этот пожилой человек был хорошим человеком. Он воспитал хороших детей. Надежный кормилец для семьи и верный муж. Он был членом церкви, но он не был рожден заново, потому что он лично никогда не принимал Иисуса Христа как своего личного спасителя. Он всегда надеялся на свои дела. Когда мой отец поделился с ним Евангелием во второй раз, он встал и сказал ему: «Вы хотите получить Божий дар, вечную жизнь? Вы хотите получить Иисуса Христа?» Я помню, как этот пожилой человек посмотрел на моего отца. У нас, казалось, остановилось дыхание в тот момент. Я был подростком в тот момент, но я отчетливо помню эту надежду в своем сердце, чтобы этот человек сказал «да». Наконец, спустя некоторое время, этот пожилой человек сказал: «Да, я готов». Я помню, как слезы потекли по моим щекам, в то время как этот пожилой человек молился молитвой покаяния и доверял свою жизнь Иисусу Христу. Этот человек умер вскоре через 2 месяца. И оказался на небесах. Вы спросите, почему? Да потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он мог доверить свою жизнь по милости Божией своему Спасителю, и чтобы Он не погиб, но имел жизнь вечную. Будем помнить, что спасение дано нам даром, но нам нужно обратиться за ним к Господу.
1: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Рождение свыше», преподаватель Стивен Дэви. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио BBN. Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы уверены, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди таких проповедников, как Довголева Ивана Ефимовича, Рудык Андрея Федоровича и других служителей. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио BBN.

Приветствую вас, дорогие друзья, мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Варнава и Саул». Саул, посетивший Иерусалим, был гостем святого апостола Петра. И он, Петр, и все живущие в доме Марии, сестры Варнавы, весьма хотели бы услышать от самого Саула о его обращении в христианство, чтобы проверить то, что они уже слышали о этом человеке от других. О явлении ему Господа Иисуса Христа на пути в Дамаск. Саул не мог завуалировать и рассказывать им только о хорошем, но он должен был рассказать им всю правду, как верующий и ученик Христовый. Чтобы удалить все подозрения к самому себе и от тот холодок, с которым встретили верующие Иерусалимской церкви Саула. С этого и должен был начать Саул, чтобы самому рассказать о своем обращении в христианство и о всем том плохом, то есть о его жестоком преследовании христиан. Эта правда в его рассказе была страшной. Как мог такой мудрый, просвещенный мирской мудростью и религиозный Саул мог доходить до изуверских поступков и жестокости, извратить понятие о Божьей любви ко всем людям и во всем мире. О явлении ему Иисуса Христа на пути в Дамаск, из чего можно заключать, что Саул не встречался с Иисусом в его земном служении и не знал его лично. Он не видел творимых ним чудес, не слышал произносимых ним проповедей, ни его учения. И все то, что он слышал и знал о Иисусе, о его чудесах, которые он творил, и о его учении, он слышал о нем лишь от фарисеев и саддукеев, то есть от его врагов Иисуса. И все это было в искаженном свете. О чудесах они говорили, что он творит их силой бесовской. А о его учении они говорили, что он нарушает предание старцев и о субботе учит так, что его ученики нарушали субботу, а он их защищал, ссылаясь на Давида, что он нарушал предание старцев, когда был голоден. И как такой категории высокообразованный и мыслящий человек Саул мог строить свои убеждения на таких зыбких основах? И когда Саул на пути в Дамаск узнал правду, что Иисус, который явился ему, был действительно Господом, то он сейчас же признал правду и покорился ей. Никто не мог быть в такой неземной славе и свете, в каком он явился ему, и которого он признал Господом, и что он есть Иисус из Назарета. И это было страшной причиной неведения Саула, что он так ненавидел Иисуса из Назарета и преследовал его последователей. Теперь же Саул видел этих добрых людей, которых он без вины преследовал. Они были Варнава, апостол Петр, его жена Мария, сестра Варнавы, и я сын Иоанн Марк, и их служанка. И перед этими людьми Саул не только рассказывал им о том, что он делал и видел, но он исповедовался искренно перед ними, зная, что и они ему простят так само все, как простил ему Христос. Рассказ Саула мог быть так трогательный и искренний, и увлекательный, что невозможно, чтобы слушатели не поверили ему. Когда мы думаем о Сауле в положении гостя святого апостола Петра, то невозможно допустить такую мысль, что Саул мог упустить такую единственную возможность,
чтобы не услышать из уст Петра про все события земного служения Иисуса Христа, которого Петр был свидетелем в трехлетний период своего ученичества. Я думаю, что рассказ Петра в этом маленьком кругу в доме Марии, сестры Варнавы, глубоко запали в душу и ум всем, которые никогда не забываются. Но особенно эти рассказы запали в душу молодого Иоанна, Марка, сына Марии. И потому, возможно, Господь избрал его, чтобы он 23 года спустя от этих событий написал по вдохновению Божьей Евангелие от Марка, то есть в 68 году нашей эры. И это был тот год, в который умерли два апостола Христовых. Петр был распят на кресте, а Павел, как римский гражданин, был обезглавлен мечом. Марк не был учеником Иисуса Христа, но Евангелие от Марка он написал со слов апостола Петра. Вполне можно быть уверенным в том, что не только Савл желал услышать из уст Петра рассказы о земном служении Господа Иисуса Христа, о Его смерти и Его воскресении из мертвых. А всех этих событий Петр был свидетелем. Но в этом также была воля Божья, потому что в это время ни одна из четырех Евангелий еще не была написана. Какие результаты последовали от гонения Савла? Жестокое гонение Савлом учеников Христовых Иерусалимской Церкви вызвало положительные результаты в истории Церкви. После смерти Стефана, цитирую, «Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Церковь плакала, то есть верующие, а сам свирепствовал и терзал церковь, ходя в домы и влача мужчин и женщин, подавал в темницу».

0: жена Махира родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его Улам и Рекем. Сын Улама Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасии. Сестра его Малихеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема – Шутилах и Беред, сын его, и Фахав, сын его, и Илиада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутилах, сын его, и Изер, и Илиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шеера, она построила Беф-Орон нижний и верхний и Узен-Шееру. И Рифай сын его, и Решеф, и Филах сын его, и Фахан сын его, Лаидан сын его, Аммиуд сын его, Елишама сын его, Нон сын его, и Иисус сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города, до Газы и зависящих от нее городов. А со стороны сынов Манасийных – Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира – Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Сирах. Сыновья Берии – Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа. Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета – Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера – Ахи, Рогга, Ихукба и Арам. Сыновья Гелема, брата его – Цофах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цофаха – Суах, Харнефер, Шуал, Бери и Мра, Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера. Сыновья Иефера, Иефунни, Фиспа и Ара. Сыновья Уллы, Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске для войны по счету 26 тысяч человек.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Люди встречаются и расстаются. Так уж устроена жизнь на земле. Пусть наши мысли и чувства сойдутся, чтобы достигнуть и быть в той стране, где уж не будет совсем расставаний, где нет разлучных и горестных дней, где вместо слез безутешных рыданий, вместо уныния, вражды и скорбей будет любовь лучезарная вечно и бесконечная радость в сердцах. Годы и дни так бегут быстротечно, мы же пред Господом только лишь прах. Так приготовимся, чтобы всем вместе быть со Христом там, где вечный наш Бог, и, прославляя Иисуса в невесте, в сердце иметь беспредельный восторг.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Павел и его спутники не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Деяния апостолов, 16 глава, 6 стих. Когда Павел начал свое второе миссионерское путешествие, он столкнулся с некоторыми препятствиями. В самом начале Дух Святой препятствовал ему в распространении слова в Асии и миссии. Павел был в замешательстве, и ему было непонятно, почему Дух Святой препятствовал его служению в проповедовании Слова Божьего. Конечно же, Павел был посвящен Господу и верил в силу и действие Святого Духа. Он также понимал, что без Духа Святого он не смог бы сделать ничего доброго. Читая Писание, мы не находим подробного описания того, как именно Дух Святой препятствовал ему. Возможно, он просто не имел мира в сердце. Позже Павел писал в послании к Колоссянам в 3 главе 15 стихом: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Доктор Эдман, бывший президент библейского колледжа в Уитоне, назвал это место дисциплиной задержки. Он пишет, что Павел научился терпению через различные препятствия в достижении намеченных целей. Время, затраченное на преодоление препятствия, никогда не будет потерянным зря, потому что препятствие учит, дает дополнительное время, и, соответственно, преодолев препятствие, появляется большая уверенность и желание в достижении намеченной цели. Писание не дает нам никаких свидетельств того, что на Павла было оказано большое давление. Когда Святой Дух воспрепятствовал ему проповедовать в Асии и Миссии, он просто принял и смирился с Божьим планом и расписанием. Конечно же, главной целью Павла было желание достичь людей Божьей вестью, но в процессе достижения этой цели он должен был проявлять терпение, преодолевая препятствия по направлению к намеченной цели. Я уверен, что, получая подобный опыт, он узнавал намного больше о себе и о Господе. Спустя годы, оглядываясь назад, он мог твердо сказать, что допущенные Богом препятствия и задержки – это не потраченное время, а наоборот, сохраненное. Позже регионы, которые хотел посетить Павел, наполнили местные служители из Асии и Миссии. Они уверовали во Христа через церковь в Ефесе, а затем уже вернулись в свои города и основали там церкви. Надеюсь, что вы также учитесь терпению, преодолевая препятствия в достижении цели.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Я, конечно, не знаю, или увидимся мы с вами здесь на земле когда-то, или, может быть, наша первая встреча произойдет в небесах с Господом. Но вот прекрасный стих, который говорит именно об этой теме. Тут не нужно много лишних слов, и к букетам нужно ли влечение. Мы родные через Иисуса кровь и имеем вечное спасение. Мы хоть друг от друга далеко, но душой всегда мы с вами вместе. Хоть порой бывает нелегко, с вами мы в Иисусовой невесте. Мы в невесте — это значит то, что мы с вами встретимся уж вскоре. Нас не разлучит теперь никто. Пусть блистает радость в нашем взоре. Итак, давайте будем с Господом и друг с другом стремиться в ту отчизну, где Он нас ожидает. А если сегодня вы еще не приняли Господа и еще не знаете, что Он является и вашим Спасителем, то сделайте этот шаг к Нему, обратитесь к Нему в молитве покаяния, и тогда у нас будет твердая и вечная надежда на встречу в небесах.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Библейское вещание ББН и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история вдохновлена событиями, описанными в Святой Библии, Евангелие от Луки, 15 глава. Каждый день мы принимаем множество решений относительно важности тех или иных вещей. Мы придаем особое значение времени, оцениваем то, что нам хочется приобрести. Более того, мы позволяем себе оценивать людей. Некоторые люди нам очень дороги. Это наши супруги, родственники, близкие друзья. Некоторых мы уважаем за их материальное положение или власть. Но, увы, очень часто мы недооцениваем тех, кто нас окружает. Чаще всего мы смотрим свысока на нищих, умственно отсталых, страдающих от какой-либо зависимости, а также на тех, кто оказался на обочине жизни из-за своих или чужих ошибок. Это печально, но зачастую люди, которые отличаются от других, становятся жертвами дискриминации. В нашей сегодняшней истории мы познакомимся с двумя такими людьми. Наша рассказчица – девушка по имени Юлия. Ее социальное происхождение и неправильные жизненные решения привели к тому, что она и ее брат-близнец оказались выброшенными на задворки общества. Итак, сейчас Юлия расскажет нам свою историю сердца.

0: Я и мой брат-близнец Лукас родом из Самарии. Когда мы родились, нашей матери было всего 16 лет. Говорят, что наш отец был римским солдатом. Скорее всего, он был блондином, потому что вместе с моей матерью, брюнеткой, они родили на свет рыжеволосую дочь и кудрявого сына Шатена. Этим мы очень отличались от всех наших соседей. Потомки нашего отца Авраама считали самаритян второсортными людьми, а дети со смешанной кровью воспринимались ими как самая низшая форма человеческого рода. В результате постоянной дискриминации, насмешек и издевательств со стороны других детей и взрослых мы с Лукасом перестали пытаться стать равноправными членами общества. Через месяц после нашего 15-го дня рождения, после длительной болезни, наша мать умерла. И мы с братом остались совершенно одни. На ее похороны пришли мы вдвоем, местный раввин и наши соседи, муж с женой, которые были к нам очень добры.
1: Юлия, Лукас, нам очень жаль, что вы потеряли дорогого вам человека. Ваша мама была очень хорошей женщиной. Я никогда не видел более заботливого и доброго человека, чем она. Она не заслужила столь жестокого отношения со стороны родителей и других людей.
2: Спасибо вам за добрые слова, Лаван. Без вашей щедрой помощи нам пришлось бы очень туго. Вы дали маме работу, когда все остальные отказывались даже разговаривать с ней.
0: Она часто говорила, что очень благодарна вам за то, что вы и Серна стали для нас как бабушка с дедушкой. Мы никогда не сможем отблагодарить вас за все, что вы для нас сделали.
1: А мы не ждем от вас благодарности. Вы ничего нам не должны, Юлия. Мы платили вашей маме за работу, которую она прилежно выполняла. Чем вы собираетесь заниматься? Вы останетесь в Самарии?
2: Мы не знаем, что нам делать, куда идти.
3: Может быть, вы согласитесь работать на нас? Я очень любила вашу маму. И я думаю, Юлия, что твоя помощь мне бы очень пригодилась.
1: Лукас, а тебе мы могли бы найти работу в мастерской, где мы занимаемся изготовлением палаток.
2: Но ведь я не учился этому ремеслу. Хотя я с радостью выполнил бы любую работу.
1: Заведующий мастерской тебя всему научит. Он не очень простой человек, но я думаю, что ты совсем справишься.
0: Я не знаю, что сказать, но я обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы вам, Серный, не было за нас стыдно. Спасибо вам.
1: Не торопитесь. Вам нужно время, чтобы оправиться после смерти матери. А когда будете готовы, приходите к нам.
0: Лаван и Серна были очень добрыми, заботливыми людьми. Но некоторые из работников были завистливыми, злыми и жестокими. Муж и жена, ответственные за порядок в их доме, сделали мою жизнь невыносимой с самого первого дня.
4: Господин, дочь служанки, которая недавно умерла, пришла и хочет с вами поговорить. Мне ее прогнать?
1: Ни в коем случае, Друзилла. Она будет работать у нас. Ей предстоит выполнять те же обязанности, которые выполняла ее мать. Пожалуйста, приведи ее сюда.
4: Но, господин, нам не нужны помощники. Мы с Софитом прекрасно со всем справляемся.
1: Моя жена попросила Юлию прийти. Поэтому, пожалуйста, приведи ее сюда.
4: А я так надеялась, что мы от них избавились.
1: Прости, но я не расслышал, что ты сказала.
4: Я сейчас приведу ее, господин.
0: Когда я вернулась домой в тот вечер, Лукас рассказал мне о том, как его встретил начальник мастерской Лавана.
2: Юлия, что ты готовишь? Пахнет очень вкусно.
0: Чечевицу и баранью ножку. Серна попросила повара отдать ее мне.
2: Мне кажется, что Серна очень хорошо к тебе относится. Как прошел твой день?
0: Она очень добрая женщина. А вот их слуги страшно разозлились, когда узнали, что меня взяли на работу. А как тебя приняли в мастерской?
5: Это было ужасно.
2: Как только Лаван ушел из мастерской, начальник обозвал меня всеми дурными словами, которые в этот момент пришли ему в голову, а другие работники ему в этом помогли.
5: Да.
2: Я думаю, они надеялись, что я тут же уйду. А когда я остался, меня заставили делать самую грязную работу.
5: Что же нам делать, Лукас?
2: Мы будем прилежно выполнять работу, которую нам предложили. У нас нет другого выхода. Ты ведь понимаешь, что ни в этом городе, ни в любом другом месте мы не найдем ни одного человека, готового взять нас на работу. Если мы будем много работать, стараться избегать любых неприятностей, чтобы угодить Лавану, то мы сможем заработать себе на жизнь. Мы должны быть сильными, Юлия.
5: Я надеюсь, что достаточно сильна. Но если ко мне всегда будут относиться так, как сегодня, то я не знаю, как долго я смогу с этим мириться. В течение последующих 3 лет Друзила и Иофет делали мою жизнь невыносимой. Каждый день они придумывали новые издевательства. Мне ставили подножку, когда я несла поднос с едой. Меня заставляли несколько раз выполнять одно и то же задание. Лишали еды и угрожали физической расправой, если я посмею пожаловаться хозяевам. Конечно, все это происходило тогда, когда Лавана и Серны не было поблизости. Издевательства достигли своей кульминации, когда Лаван и Серна уехали в отпуск на Средиземное море.
6: Ты никчемная, грязная мерзавка. Быстро убери всю эту грязь, пока я тебя не выпорол.
5: Я не заметила никакой грязи, Иофет. Простите, сейчас я все уберу.
4: А когда закончишь, придешь и вымоешь все здесь.
5: Вы сделали это специально. Я больше не буду за вами убирать.
6: Ты будешь выполнять все мои приказания, иначе тебе придется туго. А теперь встань на колени и убери всю эту грязь.
5: Я не знаю, откуда у меня взялись физические силы и смелость, но я схватила большое ведро горячей воды и выплеснула его на своих обидчиков, после чего быстро выбежала через заднюю дверь. Когда я вернулась в маленькую лачугу, которую мы называли домом, Лукас перебинтовал свою правую руку.
4: Лукас, я так рада, что ты дома. Что случилось с твоей рукой?
2: Когда я чистил дубильную яму, начальник набросился на меня с лопатой. Мне пришлось постоять за себя. А почему ты вернулась домой так рано?
4: Иофет сказал, что побьет меня, если я не вымою полы, которые они с Друзилой специально заморали. А я больше не могла терпеть их издевательства.
2: И что ты сделала?
4: Я подняла большое ведро с горячей водой и облила их с головы до ног. Лукас, что нам теперь делать?
2: Ну ты даешь. Нам нужно уйти отсюда до наступления темноты. Собирай свои вещи. Нам небезопасно здесь оставаться.
4: Куда мы пойдем?
2: Не знаю, но мы должны уйти. Наших единственных друзей нет в городе. Я накопил немного денег. Так, нам нужно уйти, где нас никто не знает. Там мы сможем начать все сначала. Поторопись.
5: Мы быстро упаковали все, что смогли, и окольными путями покинули город. Понимая, что наши жизни находятся в опасности, мы шли очень быстро и

0: разлитые афеты и других ему подобных. Находиться там будет опаснее, чем раньше. Я боюсь, Лукас. Пообещай, что ты никогда не оставишь меня.
1: Ты моя сестра на всю жизнь. Конечно же, обещаю. Ты всегда была моим лучшим другом. Мы обязательно справимся с этим горем. Ну, а теперь нам нужно немного поспать.

0: Лукас сдержал обещание. Вместе мы преодолевали все трудности и препятствия, встречающиеся на нашем пути. Куда бы мы ни шли, нас нигде не принимали. Мы ходили из города в город в поисках возможности доказать, что мы чего-то стоим. Нам так хотелось, чтобы хоть кто-то дал нам шанс. Чаще всего мы выполняли самую грязную работу и тщетно пытались стать такими, как все. Чтобы быть похожими на других, мы прятали волосы под головными уборами, но цвет кожи и глаз мгновенно выдавал наш секрет. Мы были другими. Без постоянных средств к существованию мы были вынуждены красть то, в чем нуждались. Нас неоднократно бросали в тюрьму, избивали, выгоняли из города. Меня мучило чувство вины и постоянные депрессии. Я даже стала задумываться о самоубийстве. Лукас оставался сильным и старался уговорить меня не терять надежду. Он пытался убедить меня в том, что однажды мы найдем свое место в этом мире. Мы отправились на север, к Галилейскому морю, и там обнаружили, что можем ловить рыбу и продавать ее на местном рынке. Я никогда не видела такого красивого места. На самом деле, я даже представить себе не могла, что такое место существует. Большинство людей нас по-прежнему не принимали, но один из местных рыбаков, Андрей, стал нашим другом.
1: Юлия! Юлия, посмотри, кто к нам пришел.
0: Андрей! Андрей, мы так соскучились по тебе. Где ты был все это время?
2: Я только что вернулся из Иерусалима.
0: Расскажи нам об Иерусалиме. Какой он? Зачем ты ездил так далеко?
2: Сначала я отвечу на твой последний вопрос. Я был в Иерусалиме, потому что Иисус решил отправиться туда, а я один из его учеников.
1: А кто этот Иисус и почему ты решил следовать за ним?
2: У вас так много вопросов, и мне очень хочется на них ответить. Но сейчас у меня нет времени. Я просто хотел убедиться в том, что вы все еще здесь. Завтра я приду за вами и познакомлю вас с Иисусом. Я уверен, что знакомство с Ним ответит на многие ваши вопросы.
0: Ты думаешь, это будет мудро, Андрей? Большинство людей нас сторонятся.
2: Я абсолютно уверен в том, что Иисус захочет познакомиться с вами, а вы будете рады встрече с Ним. Я вернусь за вами утром.
0: Андрей вернулся утром, как и обещал. Вместе с ним мы отправились на холм, с которого открывался прекрасный вид на море. Возле костра сидели люди. К моему величайшему удивлению, когда мы подошли, все они встали.

0: Это брат и сестра, о которых я вам рассказывал.
1: Приветствую.
2: Здравствуйте.
3: Очень рады вас видеть.
0: Иисус уже вернулся с молитвы на горе?
2: Вот он идет.
3: Доброе утро, друзья. Андрей, я вижу, ты привел своих друзей. Приветствую вас.
0: Иисус, это Лукас и его сестра Юлия. Я хотел, чтобы они с тобой познакомились. И подумал, что здесь, вдали от толпы, им будет удобнее с тобой поговорить.
3: Мне очень приятно с вами познакомиться, Юлия и Лукас. Спасибо, Андрей, что ты привел их ко мне. Вы не голодны? Может быть, сначала нам стоит позавтракать?
4: Спасибо. Я действительно немного голодна.
3: Ну, конечно, Филипп и Иаков не самые лучшие повара в мире. Но для поддержания жизни их стряпня вполне сгодится. Андрей рассказал мне, что у вас

0: вас нет семьи, да и дом очень далеко. Наверняка вы чувствуете себя совсем потерянными.
1: Да, потерянными в мире. Именно так можно описать наши чувства и ощущения. У нас не получается вписаться в общество. Мы никому не нужны.
2: Нас нигде не принимают и постоянно дают понять, что не собираются мириться с нашим присутствием.
0: Я пришел, чтобы обрести потерянных. И поэтому я очень рад, что Андрей нашел вас.
2: Но мы ничего не можем тебе предложить. Я понимаю, что мы выглядим маленькими и слабыми, но у нас много сил. Мы любим работать.
0: Работа, которую я хочу вам предложить, не тяжела, да и бремя легко.
1: Но я не понимаю, чего вы от нас ожидаете и почему вы хотите общаться с такими, как мы.
0: Все дети моего отца мне дороги, особенно одинокие и потерянные.
2: Может быть, если бы вы действительно хорошо нас знали, то говорили бы иначе.
1: Иисус, наша мать была самаритянкой, а отец иноземцем. Юлия, покажи Иисусу цвет своих волос. Посмотрите, мы очень отличаемся от большинства людей, мы не такие, как все.
0: Цвет волос, оттенок кожи и происхождение ваших родителей не имеют для меня ни малейшего значения. Для меня вы гораздо важнее, чем религиозные лидеры и другие гордецы, утверждающие, что являются потомками Авраама. Я не ожидаю, что вы сразу поймете все, что я говорю, но я прошу вас следовать за мной. Я многому вас научу. Поверьте моим словам, и ваш встревоженный дух обретет покой, к которому вы так давно стремитесь.

Теплый прием Иисуса и его учеников можно было сравнить с теплым одеялом любви, в которое они нас укутали. Я заметила, что Лукас больше не ходил, понурив голову, а на его лице светилась улыбка. А в моем сердце царил покой, когда я находилась в присутствии Иисуса. Конечно, нам по-прежнему встречались люди, которые показывали на нас пальцем, но при помощи Иисуса мы научились любить даже тех, кто ненавидел нас. Андрей и его брат Петр занимались рыболовным промыслом. Они предложили нам с Лукасом хорошую работу. Иисус нашел нас, двух потерянных овец, привел нас в свое стадо и принял нас как своих друзей и соработников в его царстве спасения.

Дискриминация в любом ее проявлении является разрушительным злом, существующим практически в любой культуре. Этот изъян человеческого поведения наносит вред как жертвам дискриминации, так и тем, кто является ее источником. Сегодняшняя история наглядно показывает, как разделение, одиночество и смерть близких повлияли на потерю человеческого достоинства Юлии и Лукаса, а также подчеркивает иррациональность ненависти и горечи Иофета и Друзилы. Если ваше чувство собственного достоинства было ранено жестоким отношением других людей, личные отношения с Иисусом Христом могут исцелить вашу боль и восстановить чувство человеческого достоинства. С другой стороны, если вы ущемляли права других людей, рано или поздно вы поймете, что бремя горечи и ненависти внутри вас разрушает вашу жизнь и подрывает ваше здоровье. Если вы примете Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Он сможет исцелить вашу раненую душу и заменить горечь, наполняющую ваше сердце, на мир, покой и любовь.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. 1 Тимофею 5:22. Храни себя чистым. Когда один писатель приехал на угольную шахту, он заметил прямо у входа ослепительно белый цветок. И писатель, и те, кто были с ним, поразились, что там, где в воздухе постоянно носилась угольная пыль и безжалостно оседала на все вокруг, могло сохранить свою белизну и чистоту это хрупкое растение. Все с удивлением разглядывали этот цветок, а стоявший рядом шахтер вдруг взял горсть угольной пыли и посыпал ею прямо на цветок. Но удивительно, на лепестках не осталось ни одной черной точки. То же самое сделали и гости, но цветок был по-прежнему белым. Ничто не приставало к этой ослепительной белизне. Такой же должна быть жизнь каждого христианина. Если Господь может сохранить белоснежную чистоту цветка в тучах черной пыли, разве не может Он благодатью Своей сохранить в чистоте ваше сердце в этом грешном мире? Только давайте доверяться больше Богу. Оставайтесь с нами.

У Бога есть тысячи способов проявить свою заботу о вашем благополучии. Я Джонни Эриксон Тада, и я точно это знаю. Позвольте рассказать вам, откуда я это знаю. Много лет назад, когда моя борьба с болью начинала набирать высокие обороты, когда она по-настоящему начала угнетать мой дух, забирая радость, я поняла, что мне тоже нужно набрать обороты. Мне нужно было начать верить с большой буквы «В». Верить так, чтобы моя вера стала больше. Больше всего. Больше надежды. Больше покоя. Больше желания достичь побед. На тот момент я находилась на таком духовном уровне, что для меня не могло быть более сложной задачи. Было ясно, что мне нужен Иисус. Или можно сказать, больше Иисуса, ведь Он требовал большего от меня. Капитан моего спасения призывал меня идти дальше на территорию врага, перейти на новую линию сражения. Сражение с вялостью и апатией, сомнениями в Боге и Его намерениях. Сражение со своими страхами о том, что все станет еще хуже, и вообще страхами о будущем. Мне необходимо было знать, что Бога волнует мое состояние, так как боль полностью ослепляла меня, и я не видела Его заботы. Честно. Более того, в те моменты мне нужно было видеть тысячи способов того, как Он заботится о мне. И я молилась. Я молилась отчаянно. Молитвой из Ефесянам 1 главы. И я настоятельно рекомендую ее вам. Где-то на 17 стихе ты молишься о том, чтобы Бог дал тебе духа мудрости и откровения. Я молилась о том, чтобы глаза моего сердца просветились, чтобы я увидела надежду, чтобы я увидела те тысячи способов, которыми Бог проявляет свою заботу обо мне. Я молилась о том, чтобы у меня было больше веры. Веры, которая поможет в моей боли увидеть Иисуса. И тогда я наткнулась на стих из Исаии 63:9. «Бог открыл глаза моего сердца на то, чего я никогда не видела раньше». В этом отрывке Он показал мне удивительную черту своего характера. Вот послушайте. Здесь речь идет о Божьем народе, который боится и сомневается. Бог обращается к своему народу, который слеп к его заботе. «Во всякой скорби их Он, Бог, не оставлял их. И ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». И тут пророк Исаия прямо там начинает перечислять все многочисленные способы, которыми Бог заботился о них. «Во всех их горестях Он горевал вместе с ними, и ангел Его присутствия спасал их». О, как Бог открыл мои глаза через эти слова! И Он дал мне веру увидеть сквозь тень сомнений, что среди моей боли и страданий Он проявляет ко мне особую нежность. Он знает, когда я страдаю. Он знает также и ваши страдания. Он сочувствует, когда мы плачем. И Он не оставит нас в нашей беде. О, да! Он придет на помощь. Возможно, это произойдет не тогда, когда мы этого хотим, и не с тем лекарством, которого мы ждем, но Он обязательно появится. Он может проявить свою заботу о твоем и моем благополучии тысячами разных способов. И вот с того момента я начала видеть и начала искать те тысячи способов, которыми Бог являет свою заботу обо мне. Бог открыл мои глаза и помог мне увидеть моих заботливых помощников, медицинских сотрудников, как будто ангел Его присутствия спасал меня. Иногда это была почтовая открытка, посетивший меня друг, ободряющий отрывок из слова или телефонный звонок издалека от человека, у которого вдруг возникло желание помолиться обо мне. И моя жизнь начала меняться. Мое сердце становилось благодарным, несмотря на боль. И ко мне вновь вернулась радость. Какими способами Бог проявляет свою нежность к вам? Он точно это делает. И если вы не видите этого, попросите Его открыть глаза вашего сердца, дать вам веру и восстановить радость. А затем будьте открыты к тому, чтобы увидеть те многочисленные способы, которыми Бог проявляет свою заботу к вам.

Однажды молодой человек пришел к Господу и сказал, что хочет служить Ему, хочет следовать за Ним. Без любви он, конечно, бы не пришел к Господу. Но когда Господь предъявил ему свои требования, что вот то и то нужно сделать, чтобы следовать за Господом, этот юноша отошел от Иисуса с печалью. Не всякий, кто любит Иисуса, будет иметь жизнь вечную, но тот, кто исполняет Его волю. А для того, чтобы понимать Слово Божье, нужно знать автора. Нужно быть знакомым с Господом. Нужно, чтобы Господь был спасителем вашим. Поэтому давайте делать шаг за шагом. Во-первых, примиритесь с Господом. Признайте Его своим спасителем. А во-вторых, углубитесь в Его святое Слово. Изучайте Его. И затем вы сами увидите, что с Иисусом жизнь будет прекрасной, и что не ваша любовь, но любовь Господа даст вам жизнь вечную. Да благословит вас в этом Господь.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Весьма распространена точка зрения, что существование Бога недоказуемо рационально-логическими способами, что его существование можно лишь принять на веру, как аксиому. «Блажен, кто верует», есть такая поговорка. «Хочешь – веруй, хочешь – не веруй», это, мол, личное дело каждого. Что же касается науки, то чаще всего считается, что ее дело изучать наш материальный мир, изучать рационально-эмпирическими методами, а так как Бог не материален, то наука не имеет к нему никакого отношения. Пусть, так сказать, им занимается религия. На самом же деле это как раз неверно. Именно наука представляет нам наиболее убедительное доказательство существования Бога, Творца всего окружающего нас материального мира. Уже в 9 классе средней школы ученики имеют представление о некоторых фундаментальных научных законах, например, о законе сохранения энергии, называемом еще первым законом термодинамики, и законе самопроизвольного роста энтропии, известном также под названием второго закона термодинамики. Так вот, существование библейского Бога-Творца есть прямое логическое следствие этих двух важнейших научных законов. Зададимся вначале вопросом, откуда взялся наблюдаемый нами окружающий нас материальный мир? На него возможны несколько вариантов ответа. Первый. Мир потихоньку эволюционировал в течение многих миллиардов или триллионов лет из какой-то первозданной материи. В настоящее время это, так сказать, общепринятая точка зрения, что будто когда-то существовал полный хаос, который потом по неведомым причинам вдруг взорвался, это по теории Большого Взрыва, а затем потихоньку эволюционировал от первичного бульона к амебам, а затем и к человеку. Вторая точка зрения. Материальный мир существовал всегда, вечно, в том виде, в каком мы его наблюдаем сейчас. Третья. Материальный мир просто взял, да и возник из ничего сам собой определенное время тому назад. Четвертое. Мир был создан Богом некоторое время тому назад в виде первозданной хаотичной материи, а затем эволюционировал к современному виду в течение многих миллионов лет, но не сам собой, а под воздействием того же Бога. Это так называемая теория теистической эволюции, которая сейчас тоже в моде. И, наконец, пятая точка зрения. Материальный мир был создан из ничего Богом определенное время тому назад полностью в завершенном виде и с тех пор по настоящее время находится в состоянии постепенной деградации. Это и есть библейская концепция.

И теперь, вооружившись первым и вторым законами термодинамики, попробуем ответить на вопрос, какая же из этих концепций является правильной, или точнее, какая из них этим законам, по крайней мере, не противоречит. Первая из вышеперечисленных концепций совершенно очевидно противоречит второму закону термодинамики, согласно которому все природные самопроизвольные процессы идут в сторону увеличения энтропии, то есть хаотичности, неупорядоченности системы. Эволюция, как самопроизвольное самоусложнение природных систем, полностью и совершенно однозначно запрещена вторым законом термодинамики. Этот закон и говорит нам о том, что из хаоса никогда, ни при каких условиях сам собой не может установиться порядок. Самопроизвольное усложнение любой природной системы невозможно. Например, первичный бульон никогда, ни при каких условиях, ни за какие триллионы и миллиарды лет не мог породить более высокоорганизованные белковые тела, которые, в свою очередь, никогда, ни за какие триллионы лет не могли эволюционировать в такую высокоорганизованную структуру, как человек. Таким образом, эта общепринятая современная точка зрения на происхождение Вселенной абсолютно неверна, так как входит в противоречие с одним из фундаментальных эмпирических установлений научных законов, вторым законом термодинамики. Вторая концепция также противоречит второму закону. Ибо если бы наш материальный мир был вечен и не имел начала во времени, то совершенно очевидно, что, согласно второму закону, он деградировал бы к настоящему времени до уровня полного хаоса. Мы же, однако, наблюдаем в окружающем нас мире высокоупорядоченные структуры, каковыми, кстати, и сами являемся. Итак, логическим следствием второго закона является вывод о том, что наша Вселенная, весь окружающий нас материальный мир, имели начало во времени. Третья концепция, согласно которой мир возник из ничего сам собой определенное время тому назад в готовом высокоупорядоченном виде и с тех пор потихоньку деградирует, конечно же, не противоречит второму закону, но она противоречит первому закону, то есть закону сохранения энергии, согласно которому энергия или материя не может возникнуть сама собой из ничего. Модная сейчас четвертая концепция, согласно которой эволюция существует, но не сама, так сказать, по себе, а под управлением Бога, также противоречит второму закону термодинамики. Этому закону на самом деле совершенно все равно, происходит ли эволюция сама по себе или же под водительством Божьим, он просто говорит о принципиальной невозможности протекания в природе эволюционных процессов и фиксирует наличие в ней процессов прямо противоположных. Процессов самопроизвольной дезорганизации. Если бы эволюционные процессы самоусложнения в природе существовали, независимо от того, под воздействием ли Бога или без него, то второй закон просто-напросто не был бы открыт и сформулирован наукой в том виде, в котором он сейчас существует. И лишь пятая, библейская концепция полностью удовлетворяет обоим фундаментальным научным законам. Материальный мир не возник сам собой, его сотворил Бог, и это соответствует закону сохранения энергии, то есть первому закону термодинамики, согласно которому материя не возникает сама по себе из ничего. При этом первый закон фиксирует отсутствие возникновения материи или энергии из ничего в настоящее время, что также соответствует библейскому утверждению, что в шесть дней завершил Бог дела свои и почил, то есть, что с той поры Бог уже не творит новой материи. Упомянутое же в Библии проклятие, наложенное Богом на материальный мир, как раз и соответствует действию второго закона термодинамики. Таким образом, можно спокойно и смело, без всяких натяжек, утверждать, что сотворенность материального мира доказана наукой, так как этот факт является очевидным логическим следствием двух фундаментальных эмпирическим путем установленных научных законов первого и второго законов термодинамики. Другое дело, что ведь и науке можно не верить. Например, разного рода изобретатели, так сказать, вечных двигателей – по сути, не верят в истинность первого закона термодинамики, закона сохранения энергии. Поэтому они и пытаются изобрести механизм, который создавал бы энергию из ничего.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napути.info. Повторяю, napути.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Мы благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Знаете ли вы об этом Господе, о котором поются такие прекрасные христианские песни? Если да, слава Ему, а если нет, то сегодня день, когда вы сможете подойти к Нему и попросить у Него прощения о всей вашей прожитой жизни. Возможно, вы считаете, что ничего плохого не сделали, но уже одно то, что вы не поклонялись своему Господу, который сотворил вас, который благословляет вас каждый день, является большим грехом, в котором все мы должны покаяться в какое-то определенное в жизни время. И, как говорят в народе, чем быстрее, тем лучше, потому что мы не знаем, сколько нашей жизни еще нам отпущено. Поэтому сегодня придите к Христу, чтобы Он стал вашим личным спасителем. По всем вопросам обращайтесь к нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: У меня к вам вопрос такого порядка. Мой пастор отказался хоронить моего отца, когда узнал, что он пожелал предать его тело кремации. Хотелось бы знать ваше убеждение по этому вопросу.
3: Если вы желаете знать мое убеждение по этому вопросу, то прежде всего я скажу вам, что я против сжигания тел человеческих, потому что это не соответствует духу веры. Это не соответствует евангельскому, библейскому пониманию достоинства человека. Ведь сжигают рухлядь всевозможную, старые тряпки, сжигают отбросы. А тело человека не отбросы. Тело человека не старая тряпка. Святым Духом помазанное тело верующего, принявшего Святого Духа, это тело человека, есть храм Божий, сосуд вечной жизни. Храм может разрушиться или перестать служить молитве, но его не сжигают. Тело человека, верующего в воскресение, и живое, и мертвое его тело, это зерно воскресения. Как читаем в первом послании к Коринфянам, 15 глава, стих 44. Апостол Павел пишет по внушению Духа Святого: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Принявшие в себя Духа Божия, причащавшиеся тело и крови Христа, это тело должно быть с благоговением положено в землю, как зерно будущего века. Нельзя это тело подвешивать на дереве, нельзя его бросать в помойную яму, отдавать псам или зверям на растерзание или предавать его искусственному уничтожению. Писание говорит, первая книга Библии, 3 глава, стих 19, «Прах ты, то есть земля, и в землю возвратишься». И во всех случаях надо исполнять в простоте и без лукавства этот закон, отдавая честь человеческому телу, какое бы оно ни было, предавая его и душу Богу. Процесс разложения тела не должен быть зависим от человека, а только от Бога, от Создателя жизни. Лишь Он хозяин мира, Он волен над жизнью нашей и над телом нашим. Независимо от своей воли, человек может, конечно, утонуть. Человек может сгореть, бывает такое. Человек может быть растерзанным зверями или уничтожиться телом без остатка от какого-либо взрыва. Умерших на корабле погребают иногда в водной стихии. Но это происходит независимо от человеческой воли или от воли умершего. И в этом он не грешит, такой человек. Грех ведь идет в направлении воли. Надругаясь над человеческим телом, гитлеризм сжег в крематории миллионы человеческих тел. Это не было грехом людей, которым эти тела принадлежали. Они были не виноваты. Это было даже свидетельством их мученичества. Тут самое существо дела. Греховно перед Богом именно желание человека распорядиться своим телом как своим имуществом. Тут именно и кроется грех. Человек есть Божье имение или Божья собственность и душой, и телом. Сотворенный Богом, искупленный Спасителем Христом, человек не себе принадлежит. Мы принадлежим Богу, если мы верующие люди. Душой и телом человек призван стать храмом Бога живого. В духе, в душе и в теле христианин помазан Святым Духом. В чем грех кремации может понять только верующий человек? Этот грех не в факте физического сгорания тела, нет, абсолютно нет, а в ложном направлении воли человека, распоряжающейся Божьим имением, своим телом, а это, по сути дела, Божье достояние. Человек грешит, смотря на свою жизнь, как на жизнь, принадлежащую только ему самому. Наиболее яркое проявление этого греховного сознания, эгоцентризма, это самоубийство человека. И завещание о сожжении своего тела – это знак такого же непослушания Богу. Оно именно толкает человека распорядиться как своей вещью, как своей земной жизнью и телом. В самоубийстве человек распоряжается своим земным телом, не считаясь с волей Божией. Вот оттого истинные христиане и евреи, верные своей древней библейской вере, не сжигают своих тел. Они с молитвенным благоговением и с честью, подобающей телу, как причастнику Святого Духа, телу, ставшему храмом Духа Святого, верующие христиане погребают тело человека, как было погребено тело Спасителя, Иисуса Христа, после его распятия. Конечно, раскрашивание, подкрашивание мертвого тела, это особенно практикуется в Америке, я должен сказать, это также не соответствует христианской вере и достоинству человеческому. И люди это делают только из малодушного желания скрыть от себя, скрыть от других образ смерти. Но это смешно. Видение смерти есть такая же воля Божия, как и видение жизни. Зерно будущего века, наше тело, должно быть молитвенно положено в землю. И церковь это делает, возвещая истину воскресения. А не знающие воли Божией, равнодушные к ней или сознательно противящиеся ей, сжигают тела. Язычники в Индии это делают. Они делают ошибочно. Они верят в очистительное якобы значение натуральной стихии огня, а не зная благодати Божией и неповторимой личности человека. Вот потому они верят в циклы космических миграций душ. А христианам, верующим людям, надо очистить свое сознание и подсознание от всякого теоретического и практического неверия. Надо человеку, живущему в этом переходящем образе мира, до конца предать свою душу и тело в руки Божьи. Ибо Царствие Божие грядущее есть не частичное, а полное исполнение воли Божьей. Вот таково мое понятие. Благодарю вас за внимание.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире радио BBN. Слово от Господа для наших сердец. Вы когда-нибудь притворялись кем-то, кем на самом деле не были? Может быть, вы притворяетесь верным учеником Христовым, а на самом деле вы духовный шарлатан? Такой вопрос действует как холодный душ, но я точно знаю на личном опыте, что такой обман вполне возможен. Может быть, мы сегодня просто притворяемся? Этот вопрос нужно обдумать серьезно и с молитвой. Он должен побудить нас произвести необходимые изменения в своем поведении. Да поможет всем нам в этом Господь. Оставайтесь с нами.

встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал навстречу ему, и пал на шею его, и обнимал его.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4:9.

0: сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Как Иисус накормил 5000 человек. Иисус и его ученики очень устали ходить по городам и деревням. Поэтому однажды, сев в лодку, они поплыли в безлюдное место, чтобы там немножко отдохнуть. Но люди, узнав, где находится Иисус, пошли к Нему. Они знали, что Он может исцелять болезни, поэтому пришли со своими больными. Целый день ходил Иисус от больного к больному и исцелял их. Но наступил вечер, солнце село, и вскоре должно было стать совсем темно. Люди же, пришедшие к Иисусу, не собирались идти домой. И это очень беспокоило учеников Иисуса. Поэтому они пошли к Иисусу и сказали: «Учитель, место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти людей. Пусть они пойдут в ближайшие селения и купят себе еду». Иисус ответил: «Людям не нужно никуда идти. Вы дайте им есть». «У нас только 5 хлебов и 2 рыбы», – возразили ученики. «Это совсем мало, этого не хватит на всех». «Принесите мне этот хлеб и рыбу», – велел Иисус.

Когда ученики принесли ему 5 хлебов и 2 рыбы, Иисус велел всем людям, пришедшим к нему, сесть в группы на траву по 50 человек. Люди расселись. Ученики Иисуса посчитали их и увидели, что к Иисусу пришло 5000 человек, не считая женщин и детей. И всех их надо было накормить. Ученики никак не могли понять, как можно накормить 5 хлебами и 2 рыбами такую массу людей. Взяв хлеб и рыбу, Иисус помолился, а затем, разломив хлеб и рыбу на кусочки, дал своим ученикам, чтобы те отнесли их людям. Ученики раздали кусочки рыбы и хлеба людям, и все принялись за еду. И что же? Все ели и все наелись. Хлеба было так много, что он даже остался. Когда все наелись, ученики Иисуса стали собирать остатки хлеба и набрали еще 12 полных корзин. Так Иисус, Сын Божий, накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.

как Иисус шел по воде. Иисус велел своим ученикам сесть в лодку и плыть на другую сторону озера. Затем он отослал всех людей, пришедших к нему, и остался один. Он хотел в одиночестве помолиться Господу. Поднявшись на холм, Иисус говорил с Господом, Отцом Своим. Ночью на озере поднялся шторм. Парус лодки бился на ветру. Мачта раскачивалась и скрипела. Ученики сразу же убрали парус, но ветер был таким сильным, а волны такими большими, что вода все время заливала лодку. Ученики начали грести изо всех сил, но все их старания были напрасны. Лодку словно щепку носило по волнам. Ученики очень испугались. «Неужели мы утонем?» — говорили они друг другу. «Иисуса нет с нами, ведь только Он один может спасти нас». От страха они совсем забыли, что Иисусу не обязательно быть рядом с ними, чтобы помочь им. Вдруг ученики увидели, что кто-то идет к лодке прямо по воде. «Это призрак! Смотрите, призрак идет к нам! Он идет прямо по воде!» Дрожа от страха, стали шептать ученики друг другу. Но, конечно же, это был не призрак. Это был Иисус, их учитель. Он молился один на холме, но он знал, что его ученики попали в беду, и пошел к ним на помощь прямо по воде. Для Сына Божьего нет ничего невозможного. Он может то, что никто из людей не может.

0: «Не бойтесь, это я», — услышали ученики знакомый голос Иисуса. Петр ответил Иисусу первым: «Господи, если это ты, то повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». Петр, недолго думая, вышел из лодки и пошел прямо по воде навстречу Иисусу. Но вдруг он увидел огромные волны вокруг себя. Услышал свист ветра, очень испугался и начал тонуть. А произошло это потому, что, испугавшись, Петр забыл об Иисусе. Вместо того, чтобы верить в Него, верить Его Слову, он видел вокруг себя только волны и слышал только ветер. «Господи, спаси меня!» – закричал Петр, протягивая руки к Иисусу. Иисус был рядом. Он взял Петра за руку и сказал ему: «Маловерный, почему ты усомнился?» Поддерживая Петра, Иисус пошел с ним дальше к лодке, где ждали их другие ученики. Войдя в лодку, Иисус повелел ветру стихнуть. Ветер стих. Волны успокоились, и озеро опять стало тихим. Иисус еще раз показал ученикам, что Он Сын Божий. Ученики же, встав на колени, начали молиться и благодарить Иисуса за спасение.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Почему с некоторыми людьми легко общаться, а с другими не очень? Чаще всего трудно быть в общении с зазнайками. О чем бы ни шел разговор, они уже давно это знают, давно уже это умеют или имеют. Начинаешь такому человеку о чем-нибудь важном рассказывать, а он, едва дослушав тебя, начинает: «А я вот вчера разговаривал с тем-то и тем-то, так я ему говорю». И тебе кажется, что твои слова даже не коснулись его. «Как об стенку горох», говорится в пословице. А может быть, ты и сам так относишься к тому, что тебе говорят? Конечно, это очень плохо, когда люди не умеют и не желают слушать других. Но гораздо хуже, если с нами говорит Бог, а Слово Его для нас как об стенку горох. Бог пытается говорить с нами различными способами. Он говорит с нами через природу, порядок в ней и неописуемую красоту, через людей, родителей, друзей и проповедников, через свое слово, Библию, во время чтения ее или проповеди. Очень часто Он говорит к нашему сердцу. Глубоко внутри слышим мы Его голос. Откладываем ли мы все дела и заботы, как это сделала Мария из Вифании, чтобы сидеть и слушать то, что говорит нам Господь? Или мы так озабочены делами и заняты собой, что ничто другое нам не интересно? Помнишь историю о фарисее и мытаре, которую рассказал Иисус? Нет? Напомню. Пришел в храм помолиться самоправедный человек. Он молился и благодарил Бога, что он не такой, как прочие люди. Десятину в храм приносит регулярно и вообще ничего плохого не делает. Такой типичный зазнайка. Попробуй ему что скажи. В это же время в храме молился другой человек. Он работал сборщиком налогов и считал себя человеком грешным. Он молился только такими словами: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Человек этот пришел в храм не похвалиться перед людьми и Богом своей праведностью, а в глубокой нужде. Он хотел, чтобы Бог принял его и простил его. Он осознавал свою нищету перед Богом. И Иисус сказал, что этот человек пошел домой оправданным. Иисус говорит, что счастливы те люди, которые чувствуют в своем сердце нужду в Боге, нужду в общении с Ним, в слышании Слова Божия, которые считают общение с Богом в молитве и чтении Библии важнее всего. Они – дети Царя Небесного. Его Царство принадлежит им.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: Здравствуйте, мальчики, девочки и все наши радиослушатели. Сегодня мы предлагаем вам послушать рассказ о Катиной белой одежде. Десятилетней девочке Кате непременно хотелось быть доброй. Маленькая, она имела маленькие грехи и по-детски сокрушалась о них.
2: Ах, как трудно! Ну просто невозможно быть доброй! Скажи мне, мама, ведь правда? Так я говорю?
1: Говорила она маме.
3: Нет, дочка, что ты? Я только что думала о том, как можно не быть доброй, как не любить друг друга, когда Христос возлюбил всех нас.
1: Катя чувствовала, что мать права, но не хотела казаться убежденной.
2: Нет, трудно.
1: Она вспомнила, как 3 месяца назад, присутствуя на молитвенном собрании и очаровавшись слышанным там Словом Божьим, она с верой и любовью отдалась Христу, и так легко казалось ей тогда быть доброй. Катя капризничала в тщетных поисках своей добродетели. Однажды она с досадой оттолкнула маленького Яшу, нечаянно уронившего ее краски. В Кате происходила борьба. Это видели все, и даже в школе удивлялись задумчивости жизнерадостной девочки.
2: А все-таки я чадо Божие, я спасена.
1: Успокаивала себя Катя, и чтобы сделать свою доброту еще более очевидной, перестала списывать у подруг задачи, закрывала уши от подсказок сзади и, получая 2, считала себя мученицей. Но вот маленький брат или какая-нибудь сверстница вызывали чьим-нибудь ее недовольство. Она толкала их, ворчала, что ей все мешает, затем капризничала, сетуя, что они вводят ее в грех.
2: Ах, как тяжело быть доброй!
1: Опять говорила она матери.
3: А разве ты забыла, что нам и не обещано легкого пути ко спасению? Но во всяких лишениях и нужде этого тяжелого пути на небеса нам дается благая, любвеобильная помощь Господня. Ты ведь знаешь, что только узкий, тернистый путь ведет в жизнь вечную. В тот миг, когда в душе твоей загорелась искра любви к Сыну Божию, постепенно разрастаясь в большое пламя святой веры, душа твоя, очищенная этим божественным огнем, облеклась в белоснежные одежды. Сохранила ли ты их, дитя мое, в первоначальной чистоте? Помни, что ни одно маленькое, ничтожное пятнышко на этих душевных одеждах не может пройти в небеса.
2: Нет, я чадо Христова, я люблю Христа, я так люблю Иисуса.
1: Твердо ответила Катя. Ей действительно очень хотелось любить Иисуса, идти на Его зов в Его святую обитель. Но эти плохие мальчишки и подруги по школе все сердили ее, понуждая на грех. Приближалась ночь, и мать, благословляя Катю на сон, вышла из комнаты. Долго не спалось Кате. Вышедшая из облаков луна светила прямо Кате в лицо, выгоняя из углов ползучие тени.
2: Какие правы они все? Ну от чего лезут? Вот и толкнула Яшу. Сам виноват. Кто его просил мои вещи трогать? Хоть кого выведет из терпения? И с Федей я не ссорилась, он первый. Мама тоже недовольна. О, Господи! Ну да все равно, мало ли что говорят. Я люблю Иисуса, я спасена.
1: Луна, подернутая легким облаком, как бы морщась, улыбнулась Кате. За маленьким сетчатым облачком поплыла целая вереница облаков. За ними как будто двинулась и комната с кроватью Кати. Тронулся весь мир, окунувшись во мрак. Вдруг все перемешалось. Не стало ни папы, ни мамы, ни Яши, ни Феди, никого, кто досаждал Кате. Была толпа новых незнакомых людей, одетых в белые одежды и медленно двигающихся куда-то. Катя пошла за ними. Кого только не видела она. Здесь были мужчины и женщины и дети, люди разных положений, но одеты в одни и те же белые одежды. Одни из этих двигающихся людей шли осторожно, стараясь не запачкать одежды. Другие, желая опередить попутчиков и в то же время спотыкаясь на неровной почве, хватались за каждый сучок, лезли за душистым цветком, подбирали красивый камешек, нисколько не заботясь о чистоте и опрятности одежды. Движение детей было также полно суеты, в то время как одни из них мужественно преодолевали препятствия в пути, другие толкали их и сшибали с ног, гоняясь за пестрыми бабочками. Вместе с ними мчалась и Катя. Она срывала каждый цветок, встречавшийся на пути, и когда он увядал, топтала его ногами. Порою она отставала от них и присоединялась к толпе, идущей широкой дорогой. Катя вместе с другими пела торжественные песни, звонким эхом раздававшимися далеко по горам. И все шли и шли путники. Одежда одних блестела прежней белоснежной чистотой, а других была вся в пятнах. И вдруг раздался громкий голос.
4: «Новый Иерусалим, город Божий!»
1: Множество голосов повторили эти слова. На вершине горы был расположен прекраснейший город. Мириадами огней светились его драгоценности, в ярких лучах которых город казался золотым. Сияющие ярким светом ангелы стояли на стенах города, ласково маня путников. Катя быстро продвигалась вперед и вдруг почувствовала, как ее кто-то тронул за руку. Она обернулась и увидела идущую за собой девочку.
2: «Что ты? Не трогай меня!
5: Милая, я добра желаю тебе. Пойди к багряному источнику и омой черные пятна с платья твоего. Известно ли тебе, что ни с одним малым пятнышком на одежде ангел не впустит в жемчужные ворота? Вымой эту грязь, дорогая!»
2: «Я спасена! Какие пятна?»
5: «А, эти маленькие незаметные пятнышки. Но этого не заметят, уверяю тебя. Пройду.
6: Вымой.
1: Советовали Кате с разных сторон, но она, не обращая внимания, бодро шла вперед. Перейдя речку, путники остановились перед жемчужными воротами. Величественная картина представлялась глазам Кати всякий раз, когда заветные врата открывались и впускали одного за другим пришедших путников. Дивные звуки ласкали ее слух, и жажда проникнуть в достигнутую обитель становилась все сильнее. Наконец подошла и Катина очередь, и она с приятным трепетом подошла к ангелу. Ангел проникновенным взором взглянул на Катю.
2: «Могу войти?»
7: «Нет, дитя, только омывшие одежды свои и убелившие их кровью Агнца могут пройти через эти врата».
2: «Я спасена! Пусти! Я к Иисусу иду, я люблю его, он мой!»
7: «А пятна? Что значат они?»
2: «Пятна? Ведь они маленькие. Смотри, совсем незаметно».
7: «Незаметно? Гляди!»
1: Внушительно указал ангел на ее платье. Катя взглянула и с ужасом увидела громадные черные пятна.
2: «Я вымою их. Можно?»
7: «Пойди и очистись вполне, и ворота откроются для тебя. Но помни, для очищения есть только один источник».
1: Разговаривая с ангелом, Катя заметила вблизи кристально чистый ручеек. Она быстро стала оттирать водой пятна, и когда платье высохло, она снова подошла к ангелу.
2: «Я вымыла платье свое, все пятна вымыла. Прошу, впусти меня, ангел».
7: «Вымыла ли? Посмотри-ка».
1: Катя взглянула, и опять пятна чернее прежних выступили на ее платье. Катя громко заплакала.
2: «Что мне делать? Я люблю Иисуса. Я хочу на небеса. Пусти, ангел».
7: «Туда только один путь. Вот по этой узкой тропинке, ведущей на гору, называемую Голгофой. Там открыт источник чистой живой воды, в котором ты сможешь омыть свою одежду и сделаться чистой».
1: Катя взглянула, куда указывал ангел. Тропинка была узкая, неудобная для пути. Колючий терновник был единственной ее растительностью.
2: «Нет, не пойду туда. Там трудный путь. Там больно идти», —
1: сказала Катя и опять отошла к ручейку.
2: «Что же мне делать теперь?»
1: Раздумывая, как попасть в небеса, Катя стала ходить вокруг низких стен города. И вдруг у нее созрела мысль перелезть через стены, минуя жемчужные ворота и строгого ангела. Но при каждой попытке взлезть на стену, Катя падала и получала сильные ушибы. Девочка в отчаянии пустилась бежать из города.
8: «Девочка! Подожди, девочка! О чем плачешь ты?»
1: Остановила Катю симпатичная молодая дама. Катя рассказала даме свое горе и твердо надеялась на ее помощь.
8: «Ах, пятна! Ну это пустяки, крошка моя! Я помогу тебе! Пойдем! Вот там маленький темный домик! Иди за мной, детка! Я дам тебе нарядное белое платье. Мы оденем его наверх твоего запачканного, и ангел пропустит тебя.
2: Идемте, добрая дама, идемте. Я так благодарна вам.
1: Они отправились к домику, где жила дама. Там она умыла Катю, одела ее в белое нарядное платье и надела на голову венок из прекрасных благоухающих цветов. Поблагодарив добрую даму, Катя побежала и в один миг очутилась у жемчужных ворот.
7: О, несчастная, к чему ты так нарядилась? Зачем ты этим грязным тряпьем укрыла свои несмытые пятна?
1: И в ту же минуту Катя увидела одежду свою, покрытую множеством черных пятен. Она в отчаянии разрыдалась.
2: Ангел, добрый ангел, я так грешна, что никогда не увижу моего сладчайшего Иисуса.
6: Ха-ха-ха, раскаиваешься. Поздно.
9: Никогда, никогда не откроются тебе жемчужные ворота.
1: Доносился до слуха Кати злорадствующий голос. Она оглянулась и увидела ту даму, которая одела ее в белое платье. Смех дамы был зол, и выражение лица полно ненависти к Кате.
2: «Это дьявол!»
1: – подумала она.
2: «Ах, несчастная! Почему раньше я не омылась в живых водах божественного источника?»
7: «Тебе не закрыт путь, дитя, но надо торопиться, пока не закатилось солнце».
2: «О, я черна и слишком грешна. Теперь уже ничто не может меня очистить».
1: Ах, хотя бы капля надежды на спасение пролилась в ее душу. Катя взглянула на узкую голговскую дорожку, и она не казалась ей уже такой страшной, как прежде. Извилины ее манили за собой Катю и влекли ее высоко-высоко, туда, где был водружен его крест, тяжелый крест возлюбленного ею Иисуса. Не чувствуя усталости, Катя бодро шла по тернистой дорожке, с твердой надеждой в душе на милостивое прощение Иисуса.
2: «К тебе, мой Господь, иду, черная, но омой, Господи, меня твоей святой кровью, и прими, возлюбленное стадо твое, ты, возлюбивший грешников, прими худшую из них. Молю тебя, не оттолкни меня, Иисус, Господь мой, спаси меня и впусти в святую обитель твою».
1: А вот и вершина горы. На деревянном кресте висел распятый за грехи людей чистейший Иисус, Сын Божий. Скорбные, полные слез очи его ласково смотрели на Катю, а он говорил ей:
4: «Катя, это ты? Я так давно жду тебя. Я люблю тебя, а мой платье твое в крови, текущее из ран сердца моего. Не плачь за меня, Катя. Добровольно пострадал я за весь мир и за тебя, моя маленькая овечка. Я так полюбил вас, всех людей, что нет страданий, которых бы я не перенес ради спасения вашего».
1: В чистых слезах раскаяния Катя смыла пятна с одежды своей, и когда хотела поднять на распятого свой благодарный, полный любви взор, то увидела себя, стоящую в распахнувшихся жемчужных вратах Золотого Града. Множество ангелов приветствовали ее радостным пением, и Катя проснулась.
2: «Мамочка, мама, я видела Бога, я с Иисусом была!»

Ребята, наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Диана Моргунова, Светлана Ганага, Мария Моргунова, Михаил Локтев и Владимир Мысин. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч!

Мой дорогой друг, ты слушаешь библейское вещание BBN, радио, через которое сам Господь говорит к твоему сердцу. Подними свои крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Кто хоть раз эти крылья имел, их терять никогда не хотел. Но для хищника нет границы, не щадит крыльев слабой птицы, как с несчастной печально бывает, коль она хоть чуть-чуть зазевает. Коль нет крыльев и нет уж веры, нет уж жизни и тьма без меры. Оборвет хищник крылья птицы, ей придется с жизнью проститься. Береги эти крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Крылья эти несут нас к Богу, береги к небесам дорогу.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, в предыдущей беседе мы видели, что Слово Божие является основанием веры, и что мужи Божии уповали на обетование Слова Божия. Первый член символа веры гласит: «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Апостол Павел указал, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия, Римлянам 10 глава 17 стих. Он определил, что вера означает просто веровать словам Божиим. Мы желаем обратить наше внимание на веру и исповедание ее нашими словами. Если мы ожидаем, чтобы наша вера была эффектной, то она всегда должна быть соединенной с нашими словами. Вопиющей нуждой является провозгласить нашими устами, исповедать веру нашего сердца. Если мы не сделаем этого, тогда мы можем быть уверенными, наша вера станет слабой, и наш христианский опыт не будет иметь жизненности. Иисус учил нас важности провозглашения веры нашими устами. В Евангелии от Марка, 11 главе с 22 по 23 стих сказано: «Иисус, отвечая, говорил им: „Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: „Поднимись и вернись в море“, и не усомнится в сердце своем, что сбудется по слову его, будет ему, что не скажет“». На основании этого места Писания мы можем иметь все, на что имеем веру, чтобы провозгласить нашими устами. Та же истина преподается в Евангелии от Матфея, в 17 главе, с 19 по 20 стих. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Всякая гора трудностей передвинется, если мы имеем веру, чтобы провозгласить устами нашими, и так будет». Апостол Павел учил тому же самому принципу. В послании к Римлянам, 10 главе, с 8 по 10 стих говорится: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Он воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Предложенный здесь принцип не ограничивается только верой для обращения. Исповедуя многое в христианской жизни, мы должны, во-первых, верить в нашем сердце обетованию Божию, а тогда мы должны исповедать нашими устами веру нашего сердца. Мы часто портим нашу молитву веры последующим исповеданием сомнения. В книге притчей Соломоновых, 6 главе, во 2 стихе сказано: «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Наше исповедание ловит нас и опутывает нас, если оно отрицательное, но освобождает нас, если оно положительное. Каждый раз, когда мы исповедуем сомнение и страх, мы в действительности исповедуем веру в сатану и его предложением. Мы таким образом в действительности отрицаем способность и благодать Бога. Давайте обратим теперь наше внимание на некоторые примеры неправильного исповедания. После молитвы о спасении любимого нами человека мы склонны сделать это отрицательное исповедание. Так как он поступал сегодня, он дальше от Бога, чем когда бы то ни было. И я не вижу, как он вообще может быть спасенным. Или после молитвы о больной личности мы делаем исповедание. Ее состояние еще хуже, чем было раньше, когда я молился о ней. И определенно не похоже, что Господь исцелит ее. Оставим такого рода исповедание, а наоборот будем делать положительное провозглашение веры. После молитвы о неспасенном любимом нами человеке, несмотря на то, что не случится, чтобы привести в уныние нашу веру, скажем, «Бог не желает смерти грешника. Он послал Иисуса Христа, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он обещал спасти, и Он будет действовать в его жизни, пока он не отдастся Христу». Также после молитвы о больной личности не допустим, чтобы ухудшение состояния изменило нашу веру, но скорее будем с верой уповать на милость Божию. Мы можем поощрять нашу веру, изучая примеры исповедания веры, сделанные библейскими личностями. Некоторые мужи ветхозаветных времен оставили нам замечательные примеры, и мы хорошо сделаем, если обратим внимание на них. В каждом случае смелое заявление веры, произнесенное устами, было основано на вере сердца в Бога и в Его Слово. Посмотрим на некоторые примеры библейских мужей. Во-первых, исповедание Авраама своим слугам. В книге Бытие, 22 главе, 5 стихе читаем. «И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся». И возвратимся к вам». Господь повелел Аврааму принести в жертву Богу Исаака. Исполняя то, что Господь повелел ему сделать, придя на место, о котором сказал ему Господь, он мог обратиться к своим отрокам и сказать: «Я и сын пойдем туда, и я возвращусь к вам». Но он так уповал и полагался на Бога, что его сын Исаак возвратится с ним, даже если Богу придется воскресить его из мертвых, что он действительно сказал своим отрокам: «Я и сын пойдем туда поклониться и возвратимся к вам». Автор послания к евреям, 11 главе, 17 по 19 стих, так говорит об этом. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «Исааки наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Во-вторых, исповедание Моисея Израилю у Черного моря. В книге Исход, 14 главе, 13 стихе сказано: «Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, больше не увидите вовеки». Египетская армия ожесточенно гналась за израильтянами, чтобы взять их назад в рабство в Египет, но Моисей сделал смелое провозглашение своей веры в обетование Божие: «Египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки». Вера его сердца была исповедана его устами, и Бог исполнил ее на опыте израильского народа. В-третьих, исповедание Иисуса Навина всему Израилю. В книге Иисуса Навина, в 24 главе 15 стихе читаем: «Если не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле, в которой живете, а я и дом мой будем служить Господу». Не играет роли, что все остальные израильтяне решат сделать. Иисус Навин желал, чтобы каждый знал, что он и дом его будут служить Господу, Богу Израиля. Это было его провозглашением веры за свою семью. отцы и матери сегодня должны сделать подобное провозглашение веры и тогда уповать на Бога, чтобы Он осуществил это в жизни каждого отдельного члена. Четвертый. Исповедание веры Гедеона его воинам. В книге Судей, 7 главе, 15 стихе сказано: «Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: „Вставайте, предал Господь в руки наши стан Мадиамский“». Гедеон теперь был настолько уверен, что Господь исполнит свое обещание и даст Израилю победу над мадианитянами, что он смело провозгласил своими устами слова, которые он выразил в прошедшем времени: «Встаньте, предал Господь в руки наши стан Мадиамский». В-пятых, исповедание веры Давида пред великаном Голиафом. В первой книге Царств, 17 главе, 46 стихе читаем ответ Давида Голиафу на его насмешки: «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Какое замечательное это было исповедание веры о том, что сделает Давид с помощью Бога Израильского. Он провозглашал своими устами, что Господь сделает через него. Определенно, это была такая вера, которую Бог должен был почтить. Дорогие радиослушатели, Господь желает, чтобы наша вера была также основана на Слове Божьем, и чтобы мы нашу веру, сердце, могли исповедать нашими устами. Повторим слова нашего Господа Иисуса Христа: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, что сбудется по слову его, будет ему, что не скажет». Апостол Иаков во 2 главе, в 26 стихе сказал: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Он утверждает, что вера должна сопровождаться действиями. А если вера не сопровождается действиями, то это вера мертвая. Кто-то дал очень хорошее и чудное определение веры. Он сказал: «Вера – это действие на основании обетования Бога». Живая вера всегда проявляет себя в каком-то действии. Если вы имеете возможность взять Библию и открыть послание к евреям, 11 главу, в нем вы найдете описание героев веры. Каждый герой этой главы доказывал веру свою действиями. И сегодня вместе с вами мы желаем обратить наше внимание на некоторые библейские примеры, которые помогают нам понять, как вера

Люди вокруг его насмехались над ним. Ной строил ковчег. Он сознавал, что в прошлой истории никогда не было потопа. Он знал, что даже вблизи того места, где он строил этот ковчег, не было воды. Но он доказал веру свою послушанием. Он построил ковчег. Он проявил веру на деле. И поэтому стал пионером веры для последующих поколений. Посмотрим также на второй пример Раави. Апостол Иаков во 2 главе в 25 стихе говорит: «Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем?» Вера Раави в Бога была доказана ее действием, ее поведением. Она приняла двух соглядатаев, которые пришли в Иерихон, чтобы узнать и расследовать о их положении. Доказательство ее действия выразилось в вере, поэтому Раав имела живую веру. Я хотел вместе с вами также поделиться одним более современным примером. Рассказывает, что когда один миссионер по имени Гадсон Тейлор, он в первый раз направлялся в Китай для миссионерского служения. Он отправился на парусном корабле. Когда они приплыли к одному проливу, капитан корабля подошел к Тейлору и заявил, что он не в состоянии дальше плыть, так как нет ветра. Капитан отлично знал, что Тейлор был верующим человеком, он верил в Бога и он верил в молитву. И поэтому он его попросил, чтобы он молился Богу, чтобы Бог послал ветер, и чтобы они могли дальше плыть. Но Тейлор обратился к капитану с интересной просьбой. Он ему сказал, что если он желает, чтобы он молился о ветре, то капитан должен поднять паруса. На это капитан сказал, что если я подниму паруса, то все пассажиры будут смеяться. Но Тейлор настоял. Он спустился вниз корабля и усердно молился Господу. И через 3/4 часа подул сильный ветер. Миссионер верил в силу Божию, и он действовал на основании этой веры. В-третьих, мы вместе с вами также желаем посмотреть на еще один пример, который записан в книге Иисуса Навина в 3 главе в 13 стихе. Этот пример говорит нам о том, как священники действовали на основании веры, чтобы перейти реку Иордан. В этом месте мы читаем такие слова: «И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверх вода остановится стеною. То лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною». Только подумайте, если бы священники оставались на берегу реки и ожидали совершенное чудо, вода никогда бы не расступилась. Но как только на основании веры они начали действовать и вступили в воду ногами своими, Слово Божие нам говорит, что в тот момент вода моментально расступилась. И, дорогие мои, и в нашей жизни, по причине того, что мы не действуем на основании обетования Божия, потому что мы не действуем на основании веры, мы часто не получаем того, что Господь желал бы, чтобы мы имели от Него. В-четвертых, мы желаем также вместе с вами посмотреть на пример Израиля –

0: который покорял ханаанскую землю. В книге Иисуса Навина, в 1 главе, в 3 стихе записано: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я дам вам, как я сказал Моисею». Бог обещал израильскому народу обетованную землю. Но они должны были действовать по вере. Они должны были осознать, что каждый клочок земли, на который ступят стопы ног их, достанется им во владение. Им нужно было приобрести свое состояние, им нужно было приобрести свое место жительства на основании действия их веры. И Слово Божие нам говорит, что они действовали по вере, с одним исключением. Если бы они еще больше поверили, если бы они буквально приняли слова нашего Господа, они бы еще больше захватили территории, но в вере своей они усомнились. Желаю также привести и пятый пример – исцеление 10 прокаженных. Евангелие от Луки в 17 главе, с 12 по 14 стих, мы читаем такие слова. «И когда он входил в одно селение, встретились ему 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“, и когда они шли, очистились». Иисус Христос повелел этим 10 прокаженным, чтобы по вере они начали действовать, чтобы они уже теперь отправились к священнику и показали себя ему. И как это чудно, что когда они пошли, когда они направились к священнику, по дороге они заметили, что проказа оставила их. Вера, водимая действиями, привела этот чудный результат. Вместе с вами также мы желаем обратить наше внимание на Слово Божие, которое говорит, что приобретение душ для Господа мы также должны совершать по вере, действуя. В Евангелии от Луки, в 5 главе, с 4 по 6 стих сказано: «Когда же, переставая учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Рыбная ловля Симона является прекрасным прообразом ловли, которую Господь пожелал, чтобы каждый верующий совершал в приобретении душ для Господа. Если вы и я будем послушны нашему великому наставнику, то при помощи Духа Святого мы можем пойти и свидетельствовать людям, беседовать им о нашем Господе Иисусе Христе, и они на основании действия нашей веры познают Его, познают путь Его и спасение во Христе Иисусе. И поэтому, дорогие друзья, молитва также является действием нашей веры. Пусть Господь поможет нам во всем. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды пророк Исаия сказал: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Исаия 5:21. Нам, верующим во Христа, нужна высшая мудрость, мудрость, которая приходит от Бога. Она чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Так мы читаем в послании Иакова в 3 главе. Обратитесь к Господу за такой мудростью. Есть ли сомнения у вас, какая мудрость лучше, Божья или земная, бесовская? Думаю, что нет. Поэтому обратитесь только к Творцу, и Он даст ту мудрость, которая находится в Священном Писании. Мудрость та, что свыше, отвергает все, что мир из рук не выпускает, наглости смиренно уступает, зная, что по Божьи поступает.

0: слушаете BBN, не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

Напомню, в прошлый раз мы начали беседу о принципе Лазаря, гласящем, что для друзей Иисуса смерть никогда не является конечным исходом. Принцип этот мы находим в новозаветной истории воскресения Лазаря. Как мы помним, услышав о болезни своего друга Лазаря, Иисус проявил, как показалось сестрам Лазаря Марии и Марфе, удивительное равнодушие. Иисус пришел к селению, когда Лазарь был уже мертв. Мы читаем, что Марфа выбежала к Иисусу навстречу, а Мария осталась дома. Слово Божие в Евангелии от Иоанна повествует, что случилось далее. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказавши это, подошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус же, скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лица его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет!»

такова история воскресения Иисусом своего друга Лазаря. Здесь мы находим принцип Лазаря, который зиждется на двух основополагающих моментах. Во-первых, Господь никогда не перестает любить верующих в Него. И во-вторых, Он всегда владычествует над внешними обстоятельствами. Иногда, когда мы испытываем жизненные трудности и разочарования, мы пытаемся убедить себя, что Бог не имеет ничего общего с происходящим с нами. Мы знаем, что Он любит нас, однако думаем, что многие события находятся вне Его власти. Однако, читая Слово Божие, мы видим совсем иную картину. Господь вовсе не заявляет, что беды и катастрофы находятся вне Его власти. Послушайте, что говорит Он в книге пророка Исаии: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Разумеется, грех и сатана играют свою постыдную роль в страданиях человеческих, но в конечном итоге все случающееся с верующими в Иисуса происходит по воле Божьей. Услышав это, некоторые из нас могут возненавидеть за это Бога и поставить под сомнение Его любовь, однако Господь не отрекается от происходящего. В 9 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о человеке, рожденном слепым. Когда Иисус встретил его, ученики спросили Господа: «Равви, кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». С одной стороны, подобный ответ утешителен. Господь говорит, что не все случающиеся с нами несчастья являются наказанием за наши прошлые грехи. Но с другой стороны, подобный ответ может и обеспокоить. Задумайтесь, человек провел свое детство, юность и лучшие годы взрослой жизни в полной темноте. И почему? Не потому, что он согрешил или согрешили его родители, а потому, что Господь восхотел этого, чтобы явить великие дела свои в жизни незрячего. И хотя Иисус исцелил человека, вернув ему зрение, он все равно дозволил ему страдать в темноте долгие годы. То же и с Лазарем. Да, Иисус воскресил Лазаря из мертвых, но до этого Он дозволил Лазарю и его родным пережить боль и страдания. Посланник просил Господа прийти поскорее, но он все медлил. Вспомним слова Христа, возвестившего ученикам о смерти Лазаря: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Иными словами, у Господа были свои причины, чтобы допустить страдания и смерть Лазаря. Он желал принести славу Господу Богу и укрепить веру народа Божия. Было бы ошибкой полагать, что существует некая незамысловатая формула, с помощью которой мы можем объяснить человеческое страдание в каждом отдельном случае. Иногда мы являемся виновниками своих несчастий, иногда мы страдаем по вине других людей, иногда Господь испытывает нас через мучения, укрепляя посредством этого нашу веру. Бывает, что Бог призывает нас ко страданию не ради нас, но ради себя, чтобы прославить имя Свое Святое и привести других к спасительной вере. Хотелось бы повториться, что нам с нашей человеческой логикой бывает непросто увидеть причину страдания в каждом случае. Даже если мы что-то и понимаем, нам все равно бывает весьма непросто принять волю Божию. Однако в любом случае Бог призывает нас веровать. Он владычествует над всем происходящим. Ничто не случается с нами без святой воли Его. Что же тогда о любви Божьей? Если на все есть воля Божия, а с нами случается страшная беда, как мы можем верить тому, что Бог воистину возлюбил нас? В ответ скажу, что было бы неверно понимать любовь Божью лишь в отношении происходящего с нами.
Нам следует истолковывать обстоятельства любовью Христовой, а не наоборот. Прежде всего, нам необходимо принять веру, что Иисус любит нас. И лишь исходя из этой святой истины сможем мы узреть любовь Божию и благую волю и труды Его даже в случающихся с нами несчастьях.

0: Любовь Христова никогда не перестает, никогда не иссякает. Сразу после слов Иисуса о том, что болезнь Лазаря не к смерти, мы читаем в Священном Писании, что Иисус же любил Марфу и сестру ее, Марию, и Лазаря. Да, Господь дозволил им пережить тяжелые времена, но Он любил их как прежде. Когда мы страдаем по воле Божьей, это вовсе не значит, что Бог оставил нас. Божья воля и предназначение, разнящиеся с нашими планами, вовсе не означают, что Он выше наших чувств. Когда мы искушаем и ставить под вопрос любовь Иисуса Христа, нам следует помнить, что Сам Господь скорбит с нами в страдании нашим. Нам также следует помнить что-то даже более важное. Иисус не просто допускает страдать верующим в Него, Он Сам умер за нас, за Его друзей. Он претерпел то, чего не может претерпеть никто из живущих. И все для того, чтобы освободить нас от грехов и печалей наших, чтобы даровать нам жизнь вечную в себе самом. И это важная часть истории Лазаря. Некоторые из учеников Христовых пытались отговорить своего Господа от посещения дома Лазаря в Иудее, поскольку многие живущие там желали смерти Иисуса. Но Господь пошел в Иудею, чтобы воскресить Лазаря к жизни и отдать свою собственную жизнь. Соделав это, Иисус явил нам полную меру своей любви и сострадания. Своим же воскресением Он явил то, что ожидает всякого, верующего в Него. Вспомним, что сказал Сам Господь: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Верим ли мы этим словам Господним? Помните, что слова эти обращены ко всем верующим в Иисуса и только к ним. Слово Божие повествует, что после того, как Христос воскресил Лазаря, многие уверовали в Господа, однако некоторые возненавидели Его еще больше. А что же мы с вами? Принцип Лазаря применим только к верующим во Христа, только к тем, кого любит Господь, и к тем, кто любит Его в ответ. Да, принцип Лазаря вовсе не гарантирует нам легкую, беззаботную жизнь, но он обещает нам достославное назначение. Болезнь может случиться, но она не приведет к смерти. Жизнь всякого верующего ведет к воскресению и радостной встрече с Господом. До этой поры мы должны веровать в того, кто любит нас и во всем творит святую волю свою. Никто из нас доподлинно не знает, почему народ Божий претерпевает страдания и смерть земную. Но мы можем положиться на принцип Лазаря, гласящий, что земная смерть не является последним исходом. И это не важно, на какой странице жизни мы находимся ныне. В любой ситуации, заглядывая вперед, мы можем с уверенностью сказать: «Все кончится хорошо». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Помните, дорогие друзья, когда в Слове Божьем говорится о рождении нашего Господа и Спасителя, и говорится о матери Его, которая родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, это мы читаем в Евангелии от Луки во второй главе. Дальше сказано: «потому что не было им места в гостинице». Чем является наше сердце? Гостиницей или домом, горницей, приготовленной для Господа? Давайте впустим Его в нашу жизнь не просто гостем, но хозяином, чтобы Он завладел всем нашим естеством. И тогда мы увидим, как жизнь изменится, и не только наша, но и жизнь тех, кто вокруг нас. Мы сможем и других привести ко Христу. Еще раз спросим себя: есть ли место Иисусу?

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Образ жизни в новом году. Илия был человек, подобный нам. Послание Иакова, 5 глава, 17 стих. Хотели бы вы, чтобы ваша жизнь была наполнена миром, ведущая к истине и подлинности? Тогда сегодняшние принципы именно для вас. Вот 8 шагов, которые помогут вам изменить ситуацию. Первый. Позвольте Богу управлять вашей жизнью. Именно такой девиз был Освальда Чемберса. Позволяя Господу брать контроль в свои руки, мы снимаем огромную нагрузку с наших плеч. Не отводите Богу место второго пилота. Пусть Он возьмет на себя все. Второй. Будьте проще. Вам не нужно иметь последнюю версию КПК, айпода или самый крутой компьютер. Очистите свой шкаф и гараж, удалите непрочитанные сообщения электронной почты и избавьтесь от журналов, которые вы никогда не будете читать. Третий. Не обращайте внимания на отвлекающие факторы. Мир полон шума. Отключите свой телефон на время, на обед. Попробуйте выключить телевизор на 24 часа. Откройте для себя голос вашего супруга и да, вновь познакомьтесь с вашим другом. Четвертый. Предайте все ваши активы в руки Божьи. Если вы действительно верите, что все, что есть у вас, это дар от Бога, посвятите все Ему и спросите, как использовать это разумно. Пятый. Отведите взгляд от своего «я». Перестаньте разговаривать и больше слушайте. Попросите кого-нибудь другого сказать, что он считает важным. Посчитайте, сколько раз вы произносите «я», «мне» или «мой» в телефонном разговоре, например. Шестой. Станьте ближе для другого человека, для служения Богу. Предложите помощь своим знакомым в том, чтобы, ну, например, посидеть с их ребенком. Окажите помощь пожилым людям в доме престарелых. Посетите больных после реанимации. Окажите кому-нибудь материальную помощь. Приготовьте еду больному соседу. Окажите какое-нибудь влияние на жизнь других, окружающих вас. Седьмой. Не переживайте о мелочах. Помните, это все мелочи. Доверьтесь и не беспокойтесь, просто на сегодняшний день. Восьмой. Не держите гнева в себе и не пытайтесь отомстить. Откажитесь от гнева и мести, они смертельно опасны для вас. Бог достаточно велик, чтобы справиться с человеком, которого вы ненавидите. Забудьте, он того не стоит. Вот 8 способов, которые помогут вам развить подлинную жизнь, наполненную смыслом. Попробуйте это сделать.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который называется «Рождение свыше». Преподаватель Стивен Дэйви. Этот курс состоит из трех уроков и помогает понять необходимость рождения свыше. Во время курса тщательным образом разбирается третья глава Евангелия от Иоанна, в которой Иисус Христос преподал Никодиму важный в свете вечности урок. Итак, второй урок курса «Рождение свыше».
1: Второй урок – решение. На прошлом уроке мы обратили внимание на то, что Никодим пришел к Иисусу ночью с очень важным вопросом. Нам также необходимо помнить о том, что предыдущая вторая глава Евангелия от Иоанна заканчивалась словами, что Иисус знал, что в сердце человека. И далее, сразу после этих слов, мы читаем о том, что Никодим пришел к Иисусу Христу. Как только Никодим приступил порог дома, где находился Иисус, он был глубоко озадачен необычным подходом к учению, а также самим учением, которое он услышал от Иисуса, молодого человека в возрасте около 30 лет. Иисус явно свидетельствовал о том, что он является долгожданной Мессией от Бога. И последующий их разговор станет, пожалуй, самым важным разговором, записанным в Писании, потому что именно в этом разговоре мы видим секреты и таинство спасения, а также как оно совершается. В прошлый раз, разбирая стихи, где говорится о том, что Никодим пришел к Иисусу, мы извлекли для себя несколько уроков. Во-первых, человек может быть совершенно искренним в своих убеждениях, но тем не менее он может искренне ошибаться. Например, фарисеи того времени были, пожалуй, самыми искренними людьми в своих убеждениях. Они соблюдали 1000 обрядов и постановлений, предписанных в Талмуде и Мишне. Следование этим обрядам и постановлениям было смыслом жизни для фарисеев, потому что они думали, что таким образом они угождают Богу. Они были очень искренни в своих убеждениях, но тем не менее они искренне ошибались. Во-вторых, что мы извлекли из этих стихов? Это то, что можно быть религиозным человеком, человеком морали и высоких принципов, и тем не менее находиться на пути в ад, а не на небеса. Конечно же, люди любят слушать о Боге, о Его любви, что, возможно, ожидал услышать Никодим от Иисуса. Но мы видим в этих стихах, что Иисус, увидя Никодима, прямо сказал ему: «Ты должен родиться заново». Другими словами, он говорил этому религиозному лидеру, уверенному в своей правоте, что на самом деле он не направляется на небеса. Я уверен, что подобные слова были как гром среди ясного неба для Никодима. Далее, как мы уже изучали в прошлый раз, наш Господь пояснил Никодиму на трех примерах, что такое новое рождение и как оно происходит. Во-первых, Он обратил внимание на физическое рождение. Он сказал, что так же, как ты был рожден физически, ты также должен родиться духовно. На самом деле, с нашим физическим рождением мы приобретаем проблему, то есть мы становимся грешниками. Поэтому нам и необходимо другое рождение. Когда мы рождаемся физически, то есть рождаемся от воды, мы приходим в этот мир с чем-то, что мы унаследовали от своего отца. Возможно, некоторые возразят, что они никогда ничего не унаследовали и не унаследуют от своего отца. Но на самом же деле каждый из нас унаследовал от своего земного отца греховную природу. Или другими словами, природу Адама. В свою очередь, ваш отец унаследовал от своего отца. Эта наследственность передается по линии отцов. И поэтому каждый человек на земле является наследником греховной природы. Таким образом, когда мы появляемся на этот свет, мы полностью наделены греховной природой Адама, первого человека. Доказательством этому является то, что впоследствии мы начинаем грешить в своей жизни. Далее, конечно же, эта греховная природа передается вашим детям. Поэтому они также начинают грешить в своей жизни. Обратите внимание на то, что вам никогда не нужно учить своего ребенка врать. Или, например, вы никогда не увидите ребенка, который плачет от того, что он очень хочет поделиться игрушкой с другим ребенком. Обычно бывает наоборот. Это как раз является доказательством того, что все мы унаследовали природу Адама от наших отцов. Зная этот принцип, моя жена часто шутит надо мной. Например, когда кто-то из наших детей ведет себя неправильно, она заявляет мне, что это они унаследовали от тебя. Второй пример, который Господь привел Никодиму, это иллюстрация с ветром. Ветер не виден по своей природе, но мы видим его действия. Точно так же происходит духовное рождение. По своей природе оно невидимо, потому что оно совершается невидимой личностью Троицы, Духом Святым. Но последующие действия для нас очевидны. Далее, как мы уже вспоминали с вами из книги «Чисел» в Ветхом Завете, израильтянам, которые были смертельно укушены змеями, необходимо было всего лишь взглянуть на медного змея, выставленного как знамя. Как мы уже говорили, этот пример был хорошим прообразом того, кем впоследствии стал Иисус Христос. Образно говоря, Он стал этим медным змеем на кресте, на который каждый из нас должен посмотреть, чтобы избежать вечной смерти. Он принял на Себя все наши грехи, хотя Сам был абсолютно безгрешен. Это исцеление и прощение грехов было сотворено не человеком, а Богом. Именно Бог был инициатором этого исцеления и явил нам его. Нам же остается только обратить свой взор на Иисуса Христа. Итак, Господь показывал Никодиму, что именно в таком исцелении он нуждается. И это было Божьим планом спасения для каждого человека. Сегодня давайте продолжим изучение этой темы и обратимся к Иоанну 3 главе 16 стих. Там сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я бы хотел разбить этот стих на 6 частей. В некоторых частях мы всего лишь еще раз обратим внимание на истины. В других мы будем разбирать некоторые слова, чтобы понять смысл тех истин, которые заложены в этом стихе. Первая часть – это слово «Бог». Давайте определим это слово условно как истинный источник. Как вы уже отметили, этот стих начинается с указания на Бога, что именно Он был инициатором плана спасения для человека. Сразу же вспоминается Бытие, 1 глава, 1 стих, где первый стих Библии начинается со слов «в начале». И далее что? «Бог сотворил небо и землю». Другими словами, физическое начало земли, времени, материи – Вселенной началось именно с Бога Творца. Все, что было рождено или, другими словами, сотворено, в этом физическом мире началось с Бога. Таким образом, Бог, говоря нам о плане спасения для человека, показывает, что то, что рождено от Духа Божьего, сделано также самим Богом. То, что именно Бог является источником всего, возможно, звучало необычно для некоторых людей того времени. Но в то же время концепция нового рождения была в те времена постоянно у всех на слуху. Это учение не было новым для иудаизма. Учение о рождении заново появилось задолго до рождения Христа. В то время иудеи считали, что для того, чтобы язычнику стать частью иудаизма, то есть обратиться в их веру, ему необходимо было пройти через различные молитвы, посвящение, крещение, и после этого он рождался заново. Во времена Христа раввины даже учили тому, что новообращенный в иудаизм язычник подобен новорожденному младенцу. Некоторые иудеи, книжники, фарисеи доходили даже до крайности, утверждая теорию, что обращенный в иудаизм язычник мог впоследствии жениться на своей родной сестре и даже матери, потому что он стал новым человеком. И все его прежние связи, включая родственные, были прерваны. Именно таким было их мышление. И они выдвигали это как своеобразную теорию. Таким образом, они понимали и верили в концепцию учения о новом рождении. Далее, как вы уже знаете, главная задача сатаны – это исказить истину. Он, конечно же, знал суть нового рождения, прежде чем вы и я появились на планете Земля. Таким образом, концепция нового рождения присутствовала не только в иудаизме, но и в различных мистических религиях у греков. Можно с уверенностью сказать, что все мистические религии до пришествия Христа, в период его пришествия, а также после его вознесения, все они содержали в себе один и тот же сюжет о Боге, с которым нужно было отождествиться посредством его страданий, смерти и воскресения. Как вы думаете, откуда они взяли эту идею и этот сюжет? Ведь она не такая уж и оригинальная. В те времена человек, который хотел стать частью той или иной мистической религии, должен был пройти через череду посвящений, которые, в свою очередь, отождествлялись со страданиями и смертью какого-то бога. Когда подобные посвящения заканчивались, человек по учению соответствующих религий становился рожденным дважды. Известный в прошлом греческий мыслитель Апулей основал мистическую религию и впоследствии написал о своем опыте. Так вот, он написал, что в соответствии с учением этой религии ему нужно было условно добровольно умереть для того, чтобы впоследствии приобрести новое духовное рождение. Поэтому, говоря о себе, он уверял, что родился заново. Следующий пример в соответствии с фригийской мистической религией в древние времена. После того, как церемонии посвящения нового рождения были закончены, рожденный заново должен был выпить молоко, таким образом, как бы свидетельствуя, что он стал новорожденным младенцем. Но, пожалуй, самой мистической и запоминающейся для меня церемонии среди всех, которые я обнаружил, когда изучал этот вопрос, стала церемония, называемая Тауроболиум. В соответствии с этой церемонией кандидата ложили в глубокую яму, и яма накрывалась крепкой деревянной решеткой. Далее закалывали вола, разрезали его горло и ложили его на эту решетку, так, чтобы кровь вола стекала на человека, который находился в этой яме. Он, можно сказать, буквально омывался кровью вола. После такого омовения человек поднимался из ямы, и его провозглашали рожденным заново для вечности. Подводя итоги всем этим примерам, можно с уверенностью сказать, что когда Иисус Христос пришел на планету Земля, превозглашая учение о перерождении, множество подобных ложных учений о перерождении уже присутствовало среди людей. И поэтому было много путаницы и споров. Сегодня люди также интуитивно понимают, что должно быть какое-то новое рождение, какое-то обновление. Но какое и как? Мистические религии прошлого по-прежнему продолжают существовать в той или иной форме и сегодня. Сегодня ни для кого не секрет, что есть духовный невидимый мир. И поэтому люди, зная, что необходимо как-то природиться, чтобы отождествиться с этим миром и иметь к нему какое-то отношение, Но Иисус Христос говорит, что настоящий духовный мир ведет к свободе. Настоящее перерождение ведет на небеса, а не приносит разрушение, отчаяние и вечность в аду. Подобное настоящее перерождение дается только самим Богом Творцом. Только Он является источником и создателем, зная, что мир создан.

только единственная истина и только единственная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня и только через меня». Таким образом, христианство является единственной истиной в своем утверждении и провозглашении. Хочу поделиться с вами случаем в одном из университетов Америки. Так вот, в одном из залов университета, где проводились собрания на духовные темы, висели три креста. Некто пожаловался на то, что кресты могут быть оскорбительным для тех, кто верит по-другому. Президент этого университета заказал шторы для того, чтобы закрыть кресты от тех, кто находится в зале во время собрания. После этого президент сказал, что теперь этот зал может быть местом для духовных собраний и поклонений для всех, независимо от того, кто и как верит. Но, дорогие друзья, у меня есть новость для вас. Небеса недоступны для людей различных вероубеждений. Единственная истина сокрыта только в христианстве. И эксклюзивность этой истины заключается в том, что только через Иисуса Христа вы имеете надежду попасть к Богу Творцу, автору Библии, на небеса. Далее обратимся к следующей части Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Давайте условно определим это действие Бога как что-то неизмеримое. Мне нравится читать труды Майера, известного в прошлом проповедника. Так вот, он описывает один случай с его сыном. Как-то поздно вечером, когда он сидел, изучая Библию, к нему подошел его сын в пижаме, готовый отправиться спать. Он жестом пригласил сына к себе на колени, и тот, конечно же, с удовольствием забрался туда. Затем он взглянул в глаза отца и замер. Отец не мог понять, что случилось, почему такой долгий и пристальный взгляд. Наконец его сын сказал: «Пап, я люблю тебя так далеко, как 100 километров». Для сына это была самая длинная дистанция, которую он мог предположить. Но он почему-то расстроился и сказал следующее: «Нет, пожалуй, я люблю тебя так много, как 100 долларов». В тот момент 100 долларов для него были самые большие деньги, о которых он мог подумать. Но и это ему показалось недостаточно. После короткой паузы он снова сказал: «Пап, я люблю тебя так долго, как 100 лет». Для него 100 лет было, пожалуй, максимальным временем. Но после этого, не находя покоя, он выпалил: «Папа, я просто так сильно люблю тебя». Пожалуй, когда Бог выбирал из всего человеческого словарного запаса правильное слово, которое могло бы описать все неописуемое, Он всего лишь записал: «Ибо так возлюбил Бог мир». Лучше, пожалуй, не скажешь и не выразишь. Не выразишь то, что невозможно выразить. Интересно отметить, что слово «любовь» в оригинале на греческом языке звучит как «агапе». И это слово не означает чувство, оно означает действие. Итак, какое же действие Бог хотел выразить посредством своей любви? Об этом говорится далее, в этом же стихе, что «отдал Сына Своего Единородного». Назовем условно это выражение самым великим даром, который был уникален и единственный в своем роде. Итак, Иисус Христос, единородный Сын, уникальный, единственный в своем роде, был дан Богу миру как выражение Божьей любви. Недавно я прочитал о служителе, который имел общение с очень богатой супружеской пары, у которой были серьезные проблемы в браке. В их отношениях было много горечи и обид. Во время общения расстроенный муж, не выдержав, сказал: «Я дал тебе все, что тебе было нужно. Прекрасный дом, дизайнерскую одежду.

0: где же у тебя новая машина? И так далее, и так далее, и так далее. Список продолжался очень долго. Наконец, когда он остановился, жена тихо ответила: «Это верно, что ты дал мне все. Ты дал мне все, кроме самого себя». Итак, мы уже задались вопросом, какое же действие Бог предпринял для того, чтобы явить нам свою вечную любовь. Так вот, Он отдал Сына Своего. Или другими словами, Он отдал тебе и мне самого себя. Выражение божества в человеческой плоти было самым бесценным подарком, который Бог мог когда-либо преподнести человечеству. Это невозможно полностью представить, это невозможно полностью объяснить. Хочу поделиться с вами историческим примером. Как-то евангелист Генри Моррихаус прибыл в Америку, и доктор Муди, основатель института Муди, пригласил его проповедовать в своей церкви. Вечернее собрание началось, и Генри Моррихаус начал свою проповедь на Иоанна 3:16. В тот вечер он проповедовал с таким дерзновением и силой, что о нем впоследствии было сказано, что он может повлиять на миллионы. После первой проповеди его пригласили проповедовать на следующий день. И когда он пришел и встал за кафедру, он также открыл Писание на Иоанна 3:16. Подобные проповеди на Иоанна 3:16 продолжались в течение всей последующей недели. В седьмой день, это была суббота, Генри Моррихаус сказал собранию: «Все это время я пытался сказать вам о том, как Бог любит вас. Представьте, что я одолжил лестницу Иакова и с помощью ее забраться на небеса и оказаться в граде Божьем. Представьте, что я нашел Михаила Архангела и спросил его: скажи мне, пожалуйста, насколько Бог любит наш мир? Я уверен, что он бы ответил: Генри Моррихаус, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот настолько Бог любит наш мир. Вот настолько Бог любит тебя и меня». Давайте продолжим дальше. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Давайте назовем эту часть стиха условно «самое простое приглашение». На самом деле здесь нет ничего сложного. Обычно задача религии состоит в том, чтобы все усложнить. Но в этом стихе нет ничего сложного. Но далее возникает вопрос: что же значит верить и во что? Достаточно ли просто поверить, что есть Бог, есть Иисус Христос? Далее текст этого стиха говорит нам, что нет, этого недостаточно. Мы должны поверить не только в то, что Иисус есть, но мы должны поверить в Него как Спасителя. Это значит, что мы должны поверить в то, что нам нужно спастись от вечного Божьего наказания. Хочу привести вам еще один пример. Джон Паттон был миссионером на Новых Кембридских островах. Он познакомился с коренными жителями и начал работать над переводом Евангелия от Иоанна. Его работа продолжалась несколько лет. В процессе этой работы он столкнулся с проблемой, которая заключалась в том, что в лексиконе местных жителей просто не было слов, которые бы показали, что такое просто вера или вера с избытком. А как мы знаем, Иоанн использовал слово «вера» в своем Евангелии более 20 раз. Таким образом, когда Джон Паттон столкнулся с переводом Иоанна 3:16, у них просто не нашлось подходящих слов. Но ему помог случай. Однажды он отправился на охоту с местными жителями, и они подстрелили большую косулю. Привязав ее к шесту, они отправились с ней домой. После нескольких часов упорного труда они все-таки доставили косулю домой. И как только ее положили на землю, один из местных жителей присел и развалился на стуле и сказал: Как замечательно растянуться здесь на стуле и, наконец-то, отдохнуть. Когда Джон Паттон услышал это слово, он вскочил и помчался к своим черновикам по переводу Евангелия от Иоанна, где он наконец-то смог написать это долгожданное слово, которое ему было необходимо. Послушайте, как буквально звучит этот перевод. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, растягивающий себя на Нем, не погиб, но имел жизнь вечную». Конечно же, легко сказать, но сложно сделать. То есть, в данном случае пояснить местным жителям, что все, что нужно сделать, это предать себя в руки Божьи. Ведь люди по своей природе понимают, что бесплатного обеда не бывает. Ты говоришь, что все, что нам нужно сделать, это растянуться на том, что Он сделал для нас? Должно быть что-то еще. Ведь все, что есть в нас, включая гордость, плоть, нацелены, пожалуй, только на то, чтобы помочь Богу спасти нас, нежели просто впасть и предаться в руки Божьи и сказать: «Господи, спаси меня, погибающего грешника». Ведь в этих словах есть что-то унижающее для человека. Вы, наверное, помните богатого юноша, который пришел к Иисусу Христу, и что Господь сказал ему? Он сказал юноше, чтобы он раздал все свое богатство, если он хочет спастись и иметь богатство на небесах. Почему же Иисус сказал это юноше? Неужели человеку нужно сначала обнищать, чтобы затем стать христианином? Конечно же, нет. Но проблема этого богатого юноши заключалась в том, что его богатство было преградой между ним и верой в Иисуса Христа. Конечно же, Господь знал, что тот молодой богач доверял только своему богатству. Его богатство было его Богом. И поэтому Он сказал ему: «Пойди сначала, избавься от своего божества, и только тогда ты сможешь спастись», то есть обратиться к Иисусу Христу как Спасителю. Поэтому, если человек хочет прийти к Иисусу, у него не должно быть на пути никакой преграды, которая бы мешала ему сделать этот шаг. А теперь давайте вернемся к Никодиму. Из Писания мы видим, что для этого человека богатство не было его преградой на пути к Господу, ведь Иисус ему просто сказал поверить. Другими словами, положиться и довериться конкретной личности. Почему? Да потому что в этом и заключается как раз проблема для Никодима, ведь он полагался на свои дела. Он соблюдал закон, постановления. Он был фарисеем. То есть он полагался на систему, а не на личность. В глазах Никодима все это было достаточно для того, чтобы попасть на небо. Но Господь сказал ему: «Тебе нужно избавиться от всего этого, потому что все, что ты делаешь, недостаточно для того, чтобы попасть на небеса. И даже более того, это мешает тебе». Возможно, и ты, дорогой друг, подобно Никодиму заявляешь сейчас: «Я человек высоких моральных принципов». Если это так, то тогда вам нужно избавиться от этого предубеждения, которое, возможно, как раз и является препятствием на вашем пути к истинной вере, в вере в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возможно, кто-то скажет, что я хожу в церковь и являюсь членом церкви всю свою жизнь. Вам нужно избавиться от этого предубеждения и обратить свою веру в Иисуса Христа. Если вы также полагаетесь в вопросе спасения на то, что вы жертвуете свои деньги различным благотворительным организациям или церкви, вам также нужно избавиться от этого предубеждения и обратить свой взор на Иисуса. Независимо от того, что стоит на пути между вами и верой в Иисуса Христа, и тем самым мешает вам полностью довериться Господу и положиться на Него, должно быть удалено в вашей жизни. Иисус то же самое сказал Никодиму. Тебе нужно от всего этого отказаться и просто поверить. Почему же такая спешка? Давайте посмотрим на следующую часть Иоанна 3:16, где сказано: «Дабы всякий верующий в Него не погиб». Давайте назовем эту часть стиха условно «вечное избежание». Но некоторые, возможно, возразят: а зачем же нужно людям это вечное избежание? Если вы внимательно прочитаете полностью стих Иоанна 3:16, то вы поймете, что этот стих очень ясно говорит нам о том, что если каждый из нас не предпримет что-то сейчас, то он автоматически погибнет. Этим что-то, которое каждому из нас необходимо предпринять сейчас, является вера в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Погибель же заключается в том, что человек навечно будет отделен от Бога и проведет вечность в аду, или точнее, в озере огненном. Библия называет это второй смертью. Поэтому, дорогие друзья, каждому из нас нужно избежать этой погибели. Далее давайте посмотрим на следующий стих Иоанна 3:17, где сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Некоторые, возможно, ухватятся за эти слова, считая, что Иисус Христос не пришел судить этот мир, а помочь этому миру. Давайте не будем вырывать слова, а посмотрим на их значение в контексте 17-18 стихов. Итак, «Ибо Бог не послал». Слово «послал» в греческом оригинале звучит как слово «апостело». Именно от этого слова произошло слово «апостол». Значение этого слова очень просто. Некто приходит как посланник со специальной миссией. Мы знаем, что этим некто был Иисус Христос. И его миссия была не судить этот мир, а его миссия была превозгласить спасение. Ему не нужно было судить этот мир, потому что мир уже был осужден Богом. Зачем осуждать мир, который уже осужден? Не так ли? В этом нет никакой нужды. Далее давайте прочтем стих Иоанна 3:18, где сказано: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Сейчас вы видите, что Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы судить мир, ведь мир уже был осужден Богом, а Он пришел для того, чтобы спасти тех, кто верит Ему, поверит в Него, как своего личного спасителя. Следующий момент. Когда Иисус Христос пришел на землю, Его цель была очень ясна. И очень ясна предсказана ангелом в первое Рождество. В Евангелии от Луки, 2 глава, 10 стих сказано: «Ибо ныне родился вам в городе Давидом». Кто? Судья? Учитель? Исцелитель и философ? Нет. Писание говорит ясно: Спаситель, который есть Христос, Господь. Он пришел для того, чтобы спасти погибающих. Говоря об этом, об этой истине, мне вспоминается один текст из рождественской открытки, где говорилось, что если бы мир нуждался в информации, Бог послал бы нам Учителя. Если бы мир нуждался в технологии, Бог послал бы нам уникального инженера. Если бы мир нуждался в деньгах, Бог послал бы нам эксперта в области финансов. Если мир нуждался бы в развлечениях, Бог послал бы нам массовика-затейника. Но так как в Писании написано, что наш мир погибает, и каждому человеку предстоит встреча с физической смертью, Бог дал нам Спасителя. Нам необходим Спаситель для того, чтобы избежать второй смерти и вечности в аду, и чтобы мы могли провести вечность с Богом на небесах. Важно понять, что мы не можем сделать это сами. Мы даже не можем помочь Богу в нашем спасении. Мы попросту должны быть спасены Богом от грядущего вечного наказания. Всякий раз, когда я вижу людей в жилых районах и бизнес-центрах, у меня возникает вопрос. Как мы сможем донести до всех этих погибающих людей благую весть? Отвечая на этот вопрос, хочу поделиться личным опытом. Практически каждую неделю я хожу по домам и посещаю незнакомых людей. И для меня это большое благословение видеть, что некоторые из них обращаются к Господу. Если подобное посещение заканчивается покаянием человека, обычно на следующее утро я делюсь этим свидетельством со своей семьей. Потому что, как правило, за день до этого посещения моя дочка обычно спрашивает меня, буду я ли я сегодня дома вечером? Я отвечаю, что нет, что сегодня вечером пойду рассказывать незнакомым людям об Иисусе Христе. Но перед тем, как я отправляюсь на благовестие, мы, как правило, собираемся все вместе и молимся. Я не знаю, с кем мне предстоит повстречаться и поговорить, поэтому молимся о Божьем водительстве для меня. Далее, если же Господь дает мне возможность быть свидетелем покаяния, на следующее утро я обязательно делюсь с этим со своей женой и детьми. Возможно, некоторые усомнятся, действительно ли дети понимают, что происходит. Но послушайте дальше. Совсем недавно мой сын поделился со мной своими школьными заданиями. Ему нужно было написать сочинение на свободную тему. Так вот, он написал об Иисусе Христе и о том, как можно спастись от Божьего наказания. Далее в конце своего сочинения он добавил, что если кто-то хочет спастись прямо сейчас, позвоните по телефону моему папе. Неудивительно ли это? Итак, наша задача распространять благую весть настолько, насколько у нас есть возможность, чтобы те, кто услышит ее, увидев свою нужду в Иисусе Христе, могли поверить в Него, как в своего личного Спасителя, и получить жизнь вечную. Еще раз хочу обратить внимание на слова Писания, записанные в Иоанна 3,16, где сказано, что те, кто увидят свою нужду в Иисусе Христе и поверят Ему как к личному Спасителю, они будут иметь вечную жизнь. Может ли человек с абсолютной уверенностью знать, что когда он умрет, его душа окажется на небесах? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу, 30 и 31 стих. Это, пожалуй, один из самых ключевых стихов, вокруг которых вращается благая весть. Послушайте, что там написано. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь не сказано, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь или думали, что мы имеем вечную жизнь, но чтобы мы имели вечную жизнь во имя Его. Очень часто, читая Евангелие от Иоанна и другие его послания, у меня создается впечатление, что апостол Иоанн очень горячо желал, чтобы мы с вами были уверены в том, что мы идем на небеса, что мы имеем вечную жизнь. Вспомните, например, первое послание от Иоанна, 5 глава, 13 стих, где сказано: «Сие написал я вам, верующим во имя Иисуса Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Итак, еще раз. Не то, чтобы мы имели надежду или думали, что имеем, но чтобы знали, что мы имеем вечную жизнь. Таким образом, можно абсолютно точно ответить, что это возможно знать, что человек имеет вечную жизнь. Продолжая дальше наш урок, хочу поделиться с вами еще одним примером. Как-то я ехал на своей машине позади одного автомобиля, у которого на номерном знаке было написано «Застрахую от всего». В то время, как я следовал за этой машиной, я подумал, а что если я сейчас остановлю этого водителя, спрошу, насколько это важно иметь страховку в своей жизни. Конечно, я был уверен, что он назовет мне сотни различных причин, почему мне нужна страховка. И он будет прав. Так вот, если мы так тщательно подходим к нашей жизни здесь, на земле, где нам суждено прожить всего лишь несколько десятков лет, то почему мы относимся с безразличием к нашей вечности, где мы проведем миллиарды и миллиарды лет? Нам также необходима своеобразная страховка на нашу вечность. Не так ли? Но люди, к сожалению, озабочены в основном только тем, чтобы застраховать себя от различных катаклизмов в земной жизни и совсем забывают о Спасителе для вечности. Поэтому они и не имеют уверенности в вечной жизни. Но Бог знает, насколько это важно для нас знать, что мы имеем жизнь вечную. Поэтому Он сделал и дал нам все, чтобы мы знали, что мы имеем жизнь вечную. Еще один пример, которым я хочу закончить сегодняшний урок. Когда я был мальчиком, я хорошо помню, как ездил со своими родителями-миссионерами по церквям и верующим для того, чтобы собрать необходимые финансовые средства для служения. Я помню, как мы приехали в один дом. Тогда я еще не знал, что пожилые родители верующих, которые жили в этом доме, были неверующими людьми. Они не отвергали Иисуса и, может, даже думали, что они были верующие, но не являлись таковыми. Я очень отчетливо помню, как я и трое моих братьев сидели вместе в гостевой и тихонько слушали беседу взрослых. Я помню, как мой отец перевел свой взгляд на 90-летнего пожилого мужчину, который был закутан в одеяло. И он начал делиться с ним благой вестью. Мы сидели молча. Я очень отчетливо помню, насколько ясно и доступно рассказывал мой отец этому пожилому человеку благую весть. Когда он закончил делиться Евангелием, он спросил этого человека, хотел бы он принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Я помню, что этот пожилой человек подождал немного и сказал: «Нет, я не буду». Я помню, что очень ясно подумал тогда, в тот момент, что же случится теперь. Я помню, что под угрозой конфликта и оскорбления мой отец начал делиться благой вестью снова. Он приблизился к нему, насколько это было возможно, и с большим состраданием и вежливостью он стал продолжать рассказывать ему Евангелие. Этот пожилой человек был хорошим человеком. Он воспитал хороших детей, надежный кормилец для семьи и верный муж. Он был членом церкви, но он не был рожден заново, потому что он лично никогда не принимал Иисуса Христа как своего личного спасителя. Он всегда надеялся на свои дела. Когда мой отец поделился с ним Евангелием во второй раз, он встал и сказал ему: «Вы хотите получить Божий дар, вечную жизнь? Вы хотите получить Иисуса Христа?» Я помню, как этот пожилой человек посмотрел на моего отца. У нас, казалось, остановилось дыхание в тот момент. Я был подростком в тот момент, но я отчетливо помню эту надежду в своем сердце, чтобы этот человек сказал «да». Наконец, спустя некоторое время, этот пожилой человек сказал: «Да, я готов». Я помню, как слезы потекли по моим щекам, в то время как этот пожилой человек молился молитвой покаяния и доверял свою жизнь Иисусу Христу. Этот человек умер вскоре через 2 месяца. Я оказался на небесах. Вы спросите, почему? Да потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он мог доверить свою жизнь по милости Божией своему Спасителю, и чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. Будем помнить, что спасение дано нам даром, но нам нужно обратиться за ним к Господу.
1: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Рождение свыше», преподаватель Стивен Дэви. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио BBN. Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы уверены, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди таких проповедников, как Довгалева Ивана Ефимовича, Рудык Андрея Федоровича и других служителей. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио BBN.

Приветствую вас, дорогие друзья, мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Варнава и Саул». Саул, посетивший Иерусалим, был гостем святого апостола Петра. И он, Петр, и все живущие в доме Марии, сестры Варнавы, весьма хотели бы услышать от самого Саула о его обращении в христианство, чтобы проверить то, что они уже слышали о этом человеке от других. О явлении ему Господа Иисуса Христа на пути в Дамаск. Саул не мог завуалировать и рассказывать им только о хорошем, но он должен был рассказать им всю правду, как верующий и ученик Христовый. Чтобы удалить все подозрения к самому себе и от тот холодок, с которым встретили верующие Иерусалимской церкви Саула. С этого и должен был начать Саул, чтобы самому рассказать о своем обращении в христианство и о всем том плохом, то есть о его жестоком преследовании христиан. Эта правда в его рассказе была страшной. Как мог такой мудрый, просвещенный мирской мудростью и религиозный Саул мог доходить до изуверских поступков и жестокости, извратить понятие о Божьей любви ко всем людям и во всем мире. О явлении ему Иисуса Христа на пути в Дамаск, из чего можно заключать, что Саул не встречался с Иисусом в его земном служении и не знал его лично. Он не видел творимых ним чудес, не слышал произносимых ним проповедей, ни его учения. И все то, что он слышал и знал о Иисусе, о его чудесах, которые он творил, и о его учении, он слышал о нем лишь от фарисеев и саддукеев, то есть от его врагов Иисуса. И все это было в искаженном свете. О чудесах они говорили, что он творит их силой бесовской. А о его учении они говорили, что он нарушает предание старцев и о субботе учит так, что его ученики нарушали субботу, а он их защищал, ссылаясь на Давида, что он нарушал предание старцев, когда был голоден. И как такой категории высокообразованный и мыслящий человек Саул мог строить свои убеждения на таких зыбких основах? И когда Саул на пути в Дамаск узнал правду, что Иисус, который явился ему, был действительно Господом, то он сейчас же признал правду и покорился ей. Никто не мог быть в такой неземной славе и свете, в каком он явился ему, и которого он признал Господом, и что он есть Иисус из Назарета. И это было страшной причиной неведения Саула, что он так ненавидел Иисуса из Назарета и преследовал его последователей. Теперь же Саул видел этих добрых людей, которых он без вины преследовал. Они были Варнава, апостол Петр, его жена Мария, сестра Варнавы, и я сын Иоанн Марк, и их служанка. И перед этими людьми Саул не только рассказывал им о том, что он делал и видел, но он исповедовался искренно перед ними, зная, что и они ему простят так само все, как простил ему Христос. Рассказ Саула мог быть так трогательный и искренний, и увлекательный, что невозможно, чтобы слушатели не поверили ему. Когда мы думаем о Сауле в положении гостя святого апостола Петра, то невозможно допустить такую мысль, что Саул мог упустить такую единственную возможность,
чтобы не услышать из уст Петра про все события земного служения Иисуса Христа, которого Петр был свидетелем в трехлетний период своего ученичества. Я думаю, что рассказ Петра в этом маленьком кругу в доме Марии, сестры Варнавы, глубоко запали в душу и ум всем, которые никогда не забываются. Но особенно эти рассказы запали в душу молодого Иоанна, Марка, сына Марии. И потому, возможно, Господь избрал его, чтобы он 23 года спустя от этих событий написал по вдохновению Божьей Евангелие от Марка, то есть в 68 году нашей эры. И это был тот год, в который умерли два апостола Христовых. Петр был распят на кресте, а Павел, как римский гражданин, был обезглавлен мечом. Марк не был учеником Иисуса Христа, но Евангелие от Марка он написал со слов апостола Петра. Вполне можно быть уверенным в том, что не только Савл желал услышать из уст Петра рассказы о земном служении Господа Иисуса Христа, о Его смерти и Его воскресении из мертвых. А всех этих событий Петр был свидетелем. Но в этом также была воля Божья, потому что в это время ни одна из четырех Евангелий еще не была написана. Какие результаты последовали от гонения Савла? Жестокое гонение Савлом учеников Христовых Иерусалимской Церкви вызвало положительные результаты в истории Церкви. После смерти Стефана, цитирую, «Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Церковь плакала, то есть верующие, а сам свирепствовал и терзал церковь, ходя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Это была одна сторона медали. Другая же сторона была иной, цитирую. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. И была радость великая в том городе, Деяния апостольские 8:2-8. Чтобы лучше понять происходившее, необходимо констатировать два следующих факта. Цитирую первый факт. Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Другой факт. Вторая группа, цитирую. Были же некоторые из них киприяне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Деяния апостольские 11:19-21. Фактами этим были одна группа разбежавшихся от преследования Иерусалимской церкви прошли большое расстояние из Иерусалима до Финикии, острова Кипра, и пришли в Антиохию, но никому из язычников они не проповедовали, а только евреям. Вторая группа были киприяне и киренейцы, которые пришли в Антиохию и стали проповедовать в Антиохии еллинам, то есть грекам, и великое число уверовав обратились к Господу. Слухи о том, что в Антиохии многие из язычников обратились к Господу, достигли Иерусалима, и апостолы поручили Варнаве идти в Антиохию, чтобы он расследовал
обо всем там на месте, цитирую. «Он прибыл и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Еврейским вождям апостольской церкви никогда даже и не снилось, какую роль имеет Господь для построения своей церкви. Апостолы даже удовлетворялись и довольствовались тем, что им разрешали собираться в притворе Соломонова храма, и тем, что они разрешали Иакову, брату Господню, почти все время проводить в храме на молитве. Они даже удовлетворялись бы тем, чтобы стать небольшой придачей к еврейской религии, то есть стать маленькой сектой, такой, какой были есеи и иные. Но Бог имел свои планы, и Он избирает Савла, как Он сам сказал, от чрева матери, и приготовляет его, как Он приготовлял Моисея, чтобы призвать его и дать ему свое откровение о церкви, делая его апостолом язычников. А церковь сделать вселенской церковью, достоянием всех народов, всех рас, всех национальностей, потому что он по Писанию есть Господом всех, и евреев, и язычников, а не

Псалом 22, стихотворный пересказ Родиона Михайловича Березова. Вот дивное слово в юдоли земной, что в добром способствует нам подвязаться. Господь, Ты Отец мой, и пастырь Ты мой, с Тобою ни в чем я не буду нуждаться. На пажитях злачных покоя меня подводишь Ты к тихим, сверкающим водам. Дана мне Тобой от несчастья броня, ко свету идти повелел Ты народом. Пойду ли я долиною смерти в тени, не буду я зла на дороге страшиться. Со мною всегда Ты, все ночи и дни, не будут врагами мне встречные лица. Трапезом не будет готова Твоя, Твой посох и жезл от всех бед оборона. С Тобою пойду я в любые края, Ты примешь меня у небесного трона. Елеем Ты голову мне умастил, и в чаше моей животворный напиток. Так благость и милость дарует мне сил. Всего в доме Божьем мне будет избыток.

обязательное совершенство. Итак, будьте совершенным, как совершен Отец ваш Небесный, заповедал Христос своим слушателям. Мы уже обращали внимание на желательные совершенства, а теперь обратим внимание на обязательные, без которых человек не может пребывать в общении с Богом. Святой. Итак, будьте святы, потому что я свят. Несколько раз читаем такую заповедь Божью в Новом Завете. Левит 11:44, 19:2, 20:7. И в Новом Завете. Петра 1 глава 15-16 стихи. Евреям 2, 12-14. Но может ли грешный человек быть святым? Наше затруднение в понимании этой заповеди Божьей возникает из того, что мы теперь под словом «святой» понимаем безгрешного, безукоризненного, тогда как в библейские времена под этим словом понимали «отделенного» или «посвященного для Бога». Пророк Захарий предсказал, что в царствовании Мессии даже на конских уборах будет начертано «святыня Господу». То есть, что эти предметы будут употребляться для служения исключительно при храме Господнем. Послания апостола Павла в большинстве случаев адресованы святым или освященным. А в самих посланиях апостол упрекает некоторых из этих святых и призывает их к покаянию. Святость – это идеал, к которому должно стремиться. Особенно святость Божия. Только Он един свят и совершен, без всякого недостатка. Все же творения, особенно люди, имеют свои недостатки. И нам нужно освящаться и достигать святости Божией, без которой никто не увидит Господа. Верный. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаяться ему, говорил о Боге пророк Самуил. 1 Царств 15:29. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит, уверял месопотамский прозорливец Валаам. Числа 23:19. Хотя сами люди далеки от верности, они высоко ценят верность и преданность своих друзей, своих слуг и своих животных. Ничто так не портит человеческих взаимоотношений, как неверность данному слову или принятому на себя обязательству. Оказавшийся неверным не имеет права ожидать, чтобы ему доверяли. Но тут мы должны принять во внимание ограниченность человеческого знания и возможностей. Лучше признать свою несостоятельность исполнить обещанное, нежели нарушить волю Божью. Ирод Антипа приказал отсечь голову Иоанну Крестителю и отдать ее танцовщице, дочери Родиады, лишь потому, что поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. Ему и в мысли не приходило, чтобы у девушки могло возникнуть такое дьявольское желание, как иметь на блюде голову пророка. Гордый царь, хотевший перед возлежащими похвастаться своей верностью слову, лишился здравого рассуждения, что, исполняя свое слово, он нарушает заповедь Божью «не убивай». Он был верен своему слову и стал преступником заповеди Божьей и убийцей пророка. Бог ожидает от нас, чтобы мы знали Его волю и верно ее исполняли. Таким дана заповедь Божья с обетованием. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 3:10. Милостивый. Моисей хотел увидеть славу Божию, и его желание было исполнено. Он был поставлен в таком месте, что проходящая близ него слава Божья оказалась для него безвредной, и Моисей услышал слова: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Исход 34.6. Не просто милостивый, а многомилостивый. Вот то совершенство Божие, ради которого мы не исчезли с этой земли. Если бы Господь воздавал людям по грехам их, то давно никого бы не осталось. Но Господь милует всех, ибо Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию и познанию живого, истинного Бога. И тем, которые вступают на путь Божий, Христос возвестил: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Христос даже привел притчу, что помилованный царем несостоятельный должник, не проявивший милости к своему ближнему, был лишен дарованной ему милости и заключен в темницу. Матфея 18, 23-35. И эту притчу Христос закончил предупреждением: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешение его». Милость должна стоять выше справедливости. Любящий. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», сказал Христос в беседе с Никодимом. Иоанна 3,16. Ненавидеть и мстить присуще не только людям, но и животным. Презираемые евреями-мытари любили друг друга. Разбойники и преступники нередко жертвуют собою, защищая один другого. Но любить врагов, благотворить ненавидящим и молиться за обижающих может только тот, чье сердце любовь Божья излилась Духом Святым. Действия некоторых людей могут вызывать у нас отвращение и даже гнев. И несмотря на это, мы можем любить их любовью Божией, то есть желать им добра и заботиться об их благе. Любовь к людям является исполнением закона и совокупностью совершенства. Если так возлюбил Бог нас, то и мы должны любить друг друга. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Мир Божий всем вам. Прочитаем сегодня из третьей книги Царств, 20 главы, из стихи от 38 по 43. «И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: „Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь Израильский: „Таков тебе и приговор, ты сам решил“. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: „Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа“. И отправился царь Израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию». Читая всю 20 главу 3 книги Царств, мы находим историю войн, которые были между сирийцами во главе с их царем Бен-Хададом и Израилем во главе с их царем Ахавом. Израильский царь Ахав был одним из самых великих отступников от Бога, и поэтому у него были постоянно войны с соседними государствами. Когда цари израильские жили свято, управляли народом в страхе Божьем, тогда Бог сам охранял их, и народ израильский от врагов и войн не было. Но как только они отступали от своего Бога, Он посылал на них врагов, и много крови проливалось. Причиной всякого кровопролития всегда был и есть грех. На этот раз на Израильское царство пошли войной войска сирийцев. Но Бог проявил свою особую милость к Ахаву, чтобы образумить его, и поразил превосходящие Израиля силы врага, открыв это Ахаву через пророка и указав ему на военную тайну сирийцев. Читаем 13 и 14 стихи этой главы. «Один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: „Так говорит Господь: видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь“. И сказал Ахав: „Через кого?“ Он сказал: „Так говорит Господь: через слух областных начальников“. И сказал Ахав: „Кто начнет сражение?“ Он сказал: „Ты“. После этого началось сражение, и войска сирийцев были разбиты войсками израильтян. Через год после этого сирийцы опять пошли войной на Израиле, и Господь опять послал поражение их войскам через Израиль, чтобы показать сирийцам, что есть Бог, который независим от величины или силы человеческой армии. Первое сражение на горах было, и цари сирийские подумали, что они были поражены израильтянами, потому что Бог Израиля есть Бог гор. На этот раз они решили сразиться на равнине, надеясь одержать победу. Но вот что Бог сказал Ахаву через пророка. Читаем стих 28. «И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: „Так говорит Господь: за то, что сирийцы говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь“. Но Бог есть не только Богом долин, но и Богом гор. Бог есть властелин всей вселенной, и в его руке дыхание жизни всех живущих на земле“. Это он показал сирийцам и Ахаву, и вместе с этим предал сирийского царя в руки Ахава, чтобы тот умертвил его. Но Ахав, не внимая голосу Божию, заключил договор с Бен-Хададом, царем сирийским, и отпустил его.
После этого Господь послал пророка к Ахаву и притчей объявил ему приговор Божий, посланный на него за неповиновение Богу, проявившему к нему столько милости. Наш текст взят из этого разговора царя Ахава с пророком Господним и говорит нам о потере великой возможности, которую имел Ахав, но он не использовал ее. Этих потерянных возможностей очень много бывает в жизни людей, и об этом мы желаем немного поговорить в нашей беседе сегодня и, возможно, продолжим на другой раз. Человек занялся теми и другими делами и утратил важную или единственную возможность. Бог дает возможности всем людям, и их надо использовать, ими надо дорожить. Есть моменты в жизни человека, которые легко упустить, но они никогда не возвратятся опять. Астрономы знают, что в несколько лет один раз бывает, когда Солнце, Венера и Земля сходятся как бы вместе, или вернее, становятся на одну линию. Это продолжается короткое мгновение, и они опять расходятся по своим орбитам на многие годы. Недавно было такое положение с этими планетами, и американские астрономы должны были прибыть точно на определенное время в Африку, откуда можно было видеть это соединение планет. Если бы они опоздали хотя бы на малое время, они не смогли бы этого увидеть, а оно было так важно для них. Это было дело момента. Известный ученый Джеймс Уатт не пропустил момент, когда пар поднимал крышку чайника, в котором кипела вода, и на основании этого он построил паровую машину. Христофор Колумб, проезжая мимо американского континента, не пропустил момента, но заметил направление ветра и догадался, что проезжает вблизи какой-то земли. В результате этого была открыта Америка. Обратим внимание на возможности для верующих людей. Один проповедник посетил одного старика, которому было уже 72 года, и так как старик был при хорошем здоровье, он думал, что не обязательно сегодня ему засвидетельствовать о Господе. Он думал посетить его в другой раз, и тогда скажет ему о спасении его души. Но на следующий день этот старик умер и отошел в вечность без Христа. Возможность была, но была упущена, не использована, и поправить положение или возвратить это было невозможным. Я сам знаю случаи, где упустил хорошую возможность засвидетельствовать о спасении человеку только потому, что мне казалось, что я еще увижусь с этим человеком, и тогда обязательно скажу ему о Христе и о спасении его души. Эта встреча, к сожалению, никогда больше не состоялась по каким-либо причинам, и моя единственная возможность была утрачена. Когда раб твой занялся теми и другими делами, он ушел. Мы желаем обратить ваше внимание на еще некоторые возможности, но об этом на другой раз. А теперь подумайте о ваших возможностях, дорогие друзья, и используйте их, особенно в вопросе вашего спасения. Писание говорит, что ныне время благоприятное, ныне день спасения. То есть только сегодня. Вчера уже прошло, оно не наше. Завтра тоже не наше, потому что мы не знаем, будем ли мы жить даже до завтра. И поэтому только сегодня является днем спасения вашей души. Дорогие друзья, слушая эту передачу, подумайте о серьезности этой возможности для вас, которая может никогда не повториться. Также и все верующие дети Божьи, которым тоже Бог время от времени дает разные возможности,
чтобы что-то сделать для Христа, то есть сделать для вечности. Сделайте это сегодня, потому что сказано, что то, что можешь сделать сегодня, не откладай на завтра. Завтра не в наших руках. Поэтому это слово относится ко всем, дорогие служители, вам. Ко всякому человеку, живущему на земле, есть возможности, которые мы имеем сегодня, но завтра мы их не будем иметь. Их так легко упустить, но употребив их или осуществив их, мы можем приобрести великое нечто для себя не только для этой жизни, но также для всей вечности. Я от всей души желаю всем вам обратить на это внимание, и на следующий раз мы еще продолжим рассуждение об этих возможностях, которые легко можно потерять, а если ими воспользоваться, то можно многое приобрести для себя. Да благословит всех вас Господь. Аминь.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

библейское вещание BBN. Его достаточно, чтобы насытить вашу душу небесным хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу это сделать сегодня.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Первая книга Паралипоменон, глава 6. Сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мирари. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Умрама: Аарон, Моисей и Мариань. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Елеазар родил Финеэса, Финеэс родил Авишуя, Авишуй родил Буке, Буки родил Озию. Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа, Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанна, Иоанн родил Азарию. Это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока, Садок родил Селума, Селум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию, Азария родил Сираию, Сираия родил Иоседека. Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Итак, сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мирари. Вот имена сыновей Герсона: Ливни и Шимей. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мирари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их: у Герсона Ливни сын его, Иоахав сын его, Зимма сын его, Иоах сын его, Иддо сын его, Зерах сын его, Иафрай сын его. Сыновья Каафа: Аминадав сын его, Корей сын его, Асир сын его, Елкана сын его, Евиасав сын его, Асир сын его, Тахав сын его, Уриил сын его, Узия сын его, Саул сын его. Сыновья Елканы: Амасай и Ахимов. Елкана сын его, Цофай сын его, Нахав сын его, Елиав сын его, Иерахам сын его, Елкана сын его, Самуил сын его. Сыновья Самуила: первенец Иоаиль, второй Авия. Сыновья Мирари: Махли, Ливни сын его, Шимей сын его, Уза сын его, Шима сын его, Хагге сын его, Асаия сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в Доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами перед скинией собрания, доколе Соломон не построил Дома Господнего в Иерусалиме, и они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сынов Каафовых Еман, певец, сын Иоиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерахама, сын Елиила, сын Тоаха, сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цифании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля. И брат его Асаф, стоявший на правой стороне его: Асаф, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия, сын Иоахафа, сын Герсона, сын Левия. А из сыновей Мирари, братьев его, на левой стороне Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Малуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мушия, сын Мирари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. А Аарон же и сыновья его сжигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном и совершали всякое священнодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона: Елиазар, сын его, Финеес, сын его, Авиуд, сын его, Буккий, сын его, Уззий, сын его, Зерахия, сын его, Мираиов, сын его, Амария, сын его, Ахитув, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилище их поселением их в пределах их. Сынам Аароновым из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместье его вокруг него. Поля же этого города и села его отдали Халеву, сыну Иефонии. Сынам Аароновым дали также города-убежища Хеврон и Ливну с их предместьями, и Аттир, и Эштемоа, и предместье его, и Хилен, и предместье его, Давир, и предместье его, и Ашан, и предместье его, Вефсамис, и предместье его, а от колена Вениаминова Геву, и предместье ее, и Алемеф, и предместье его, и Анафов, и предместье его, всех городов их в племенах их 13 городов. Остальным сынам Каафовым из семейств этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассеина. Сынам Герсоновым по племенам их от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассеина в Вассане дано 13 городов. Сынам Мирариным по племенам их от колена Рувимова и от колена Гадова и от колена Завулонова дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых и от колена сынов Вениаминовых те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сынов Каафовых даны были города от колена Ефремова. И дали им города-убежище Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, и Иокмеам и предместье его, и Беф-Орон и предместье его, и Аялон и предместье его, и Гафримон и предместье его, от половины колена Манассеина Анер и предместье его, Билиам и предместье его, это поколению остальных сынов Каафовых. Сынам Герсоновым от племени полуколена Манассеина дали Голан в Вассане и предместье его, Аштаров и предместье его, от колена Иссахарова Кедес и предместье его, Даврав и предместье его, и Рамов и предместье его, и Анем и предместье его, от колена Асирова Машал и предместье его, и Авдон и предместье его, и Хукок и предместье его, и Рехов и предместье его, от колена Нефалимова Кедес в Галилее и предместье его, и Хаммон и предместье его, и Кириафаим и предместье его, а прочим сынам Мирариным от колена Завулонова Римон и предместье его, Фавор и предместье его. По ту сторону Иордана против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова, дали его Сор в пустыне и предместье его, и Иоацу и предместье ее, и Кедемов и предместье его, и Мефаав и предместье его, от колена Гадова Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, и Есивон и предместье его, и Иазер и предместье его. Глава 7. Сыновья Иссахара, Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, 4. Сыновья Фолы, Узи, Рифаия, Иераил, Иахмай, Ивсам и Самуил. Главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их в дни Давида было 22600. Сын Узия, Израхия, а сыновья Израхии Михаил, Вадия, Иоил, и Ишия пятеро. Все они главные. У них по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войско 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их, по всем поколениям Иссахаровых людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. У Вениамина Бела, Бехер и Иидиаил трое. Сыновья Белы – Эцбон, Узи, Узиил, Иеремов и Ири – пятеро. Главы поколений – люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера – Зимира, Иоаш, Елиезер, Елиоинай, Омри и Еремов, Авия, Анафов и Алимеф – все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам, их по главам поколений людей воинственных 20 200. Сын Иидиаила – Билган. Сыновья Билгана – Иисус, Вениамин, Егуд, Хинаана, Зифан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иидиаила были главами поколений, люди воинственные, 17 200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сына Хера. Сыновья Нефалима, и Ахциил, Гуни, и Ицер, и Шелем, дети Валлы. Сыновья Манасии, Асриил, которого родила наложница его, Арамиянка, она же родила Махира, отца Галаада. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха. Имя второму – Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махира, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его – Шереш. Сыновья его – Улам и Рекем. Сын Улама – Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасии. Сестра его – Малихеф, родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема – Шутилах и Беред, сын его, и Фахав, сын его, и Илиада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутилах, сын его, и Изер, и Илиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шеера, она построила Беф-Орон нижний и верхний и Узен-Шееру. И Рифай сын его, и Решеф, и Филах сын его, и Фахан сын его, Лаидан сын его, Аммиуд сын его, Елишама сын его, Нон сын его и Иисус сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города, до Газы и зависящих от нее городов. А со стороны сынов Манасииных – Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира – Имна, Ишва, Ишви и Берия и сестра их Сирах. Сыновья Берии – Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа. Хевер родил Иафлета, Шумера и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета – Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера – Ахи, Рогга, Ихукба и Арам. Сыновья Гелема, брата его – Цофах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цофаха – Суах, Харнефер, Шуал, Бери и Мра, Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера. Сыновья Иефера, Иефунни, Фиспа и Ара. сыновья Уллы Арах, Хани.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Люди встречаются и расстаются. Так уж устроена жизнь на земле. Пусть наши мысли и чувства сойдутся, чтобы достигнуть и быть в той стране, где уж не будет совсем расставаний, где нет разлучных и горестных дней, где вместо слез, безутешных рыданий, вместо уныния, вражды и скорбей будет любовь лучезарная вечно и бесконечная радость в сердцах. Годы и дни так бегут быстротечно, мы же пред Господом только лишь прах. Так приготовимся, чтобы всем вместе быть со Христом там, где вечный наш Бог, и, прославляя Иисуса в невесте, в сердце иметь беспредельный восторг.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Павел и его спутники не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Деяния апостолов, 16 глава, 6 стих. Когда Павел начал свое второе миссионерское путешествие, он столкнулся с некоторыми препятствиями. В самом начале Дух Святой препятствовал ему в распространении слова в Асии и Миссии. Павел был в замешательстве, и ему было непонятно, почему Дух Святой препятствовал его служению в проповедовании Слова Божьего. Конечно же, Павел был посвящен Господу и верил в силу и действие Святого Духа. Он также понимал, что без Духа Святого он не смог бы сделать ничего доброго. Читая Писание, мы не находим подробного описания того, как именно Дух Святой препятствовал ему. Возможно, он просто не имел мира в сердце. Позже Павел писал в послании к Колоссянам, в 3 главе, 15 стихом, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Доктор Эдман, бывший президент библейского колледжа в Уитоне, назвал это место «дисциплиной задержки». Он пишет, что Павел научился терпению через различные препятствия в достижении намеченных целей. Время, затраченное на преодоление препятствия, никогда не будет потерянным зря, потому что препятствие учит, дает дополнительное время, и, соответственно, преодолев препятствие, появляется большая уверенность и желание в достижении намеченной цели. Писание не дает нам никаких свидетельств того, что на Павла было оказано большое давление. Когда Святой Дух воспрепятствовал ему проповедовать в Асии и Миссии, он просто принял и смирился с Божьим планом и расписанием. Конечно же, главной целью Павла было желание достичь людей Божьей вестью, но в процессе достижения этой цели он должен был проявлять терпение, преодолевая препятствия по направлению к намеченной цели. Я уверен, что, получая подобный опыт, он узнавал намного больше о себе и о Господе. Спустя годы, оглядываясь назад, он мог твердо сказать, что допущенные Богом препятствия и задержки – это не потраченное время, а наоборот, сохраненное. Позже регионы, которые хотел посетить Павел, наполнили местные служители из Асии и Миссии. Они уверовали во Христа через церковь в Ефесе, а затем уже вернулись в свои города и основали там церкви. Надеюсь, что вы также учитесь терпению, преодолевая препятствия в достижении цели.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Я, конечно, не знаю, или увидимся мы с вами здесь на земле когда-то, или, может быть, наша первая встреча произойдет в небесах с Господом. Но вот прекрасный стих, который говорит именно об этой теме. Тут не нужно много лишних слов, и к букетам нужно ли влечение. Мы родные через Иисуса кровь и имеем вечное спасение. Мы хоть друг от друга далеко, но душой всегда мы с вами вместе. Хоть порой бывает нелегко, с вами мы в Иисусовой невесте. Мы в невесте, это значит то, что мы с вами встретимся уж вскоре. Нас не разлучит теперь никто. Пусть блистает радость в нашем взоре. Итак, давайте будем с Господом и друг с другом стремиться в ту отчизну, где Он нас ожидает. А если сегодня вы еще не приняли Господа и еще не знаете, что Он является и вашим Спасителем, то сделайте этот шаг к Нему, обратитесь к Нему в молитве покаяния, и тогда у нас будет твердая и вечная надежда на встречу в небесах.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Откровение». 16 глава, чтение которой мы продолжим сегодня, описывает события, которые сопровождают семь чаш гнева. Эти образные описания напоминают египетские казни, описанные в книге «Исход». Там говорится о фараоне, который, видя казни Господни, все равно не хотел отпускать израильтян. Он только ожесточился. Интересное наблюдение, связанное с этими событиями, приводит Александр Мень. «Многие люди полагают, — пишет он, — что если бы Творец мира всем безбожникам и всем кощунствующим показал свою силу, грянув молнией, то этим самым он бы их обратил, наставил, вразумил. Ничего подобного. Опыт показывает, что человек или принимает веру, или отвергает ее внутренне. Тут дело совсем не в чудесах. Многие люди видели необычайные вещи, но сердце их оставалось нетронутым. А другие, которые ничего подобного не видели, но верили, были блаженными. И вот фараон египетский ожесточался именно тогда, когда на него падали все эти казни. Но вместо веры в нем возникало только ожесточение. Такие люди и среди катастроф остаются в ожесточении. Они не вразумились, как говорит апостол Иоанн. И мы это часто видим. Сколько раз христиане, церковь, государство, нации, большие группы людей, отдельные кланы, роды, семьи и лица получали вразумление, но оставались упорствующими, не вразумлялись. И приходило историческое возмездие. По закону справедливости зло в конце концов падает на того, кто его совершает. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 16 главы книги Откровения. Эта глава повествует нам о том, как семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Эти чаши гнева не являются результатами греховной деятельности людей или усилий сатаны, но представляют собой непосредственный Божий суд над этим миром. В прошлой передаче мы рассмотрели суды первых пяти чаш. Давайте еще раз прочтем второй стих 16 главы, где нашим взором предстает первая чаша гнева. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Рассматривая первую чашу суда, нельзя отделаться от впечатления, что Бог открывает против последователей Антихриста бактериологическую войну. Эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех людей, которые приняли печать зверя. Те, кто отказались принять данную печать, уже испытали свою долю страданий. И вот теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать зверя подвергаются суду Бога. Далее мы узнаем о второй и третьей чашах гнева. Прочтем 3 и 4 стихи. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь». Эти испытания напоминают последствия звучания третьей небесной трубы из 8 главы книги Откровения. Однако они оказываются более суровыми. В этом случае была затронута только 1/3 всех запасов питьевой воды. Однако теперь все водные источники оказываются уничтожены. И это подразумевает невиданную до сих пор гибель живущих на земле. Далее мы находим описание 4 и 5 чаш. Прочтем стихи с 8 по 11. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Неверующие люди будут страдать от нестерпимого зноя. Степень и ужас людских страданий во время излития этих чаш гнева настолько высок, что люди будут кусать языки свои от страдания. Но, несмотря на все это, они все равно не пожелают раскаяться. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут хулить Его имя. Это демонстрирует нам, что человеческое сердце неисправимо порочно. И никакие испытания и суды не смогут очистить или изменить его. В 12 стихе мы находим описание шестой чаши. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Река Ефрат названа в Библии «Великой рекой» точно так же, как Средиземное море называется в Священном Писании «Великим морем». В этом стихе река упомянута в связи с шестой казнью. Трудно не заметить значимость реки Ефрат в Божьем Слове. Впервые эта река была упомянута во второй главе книги «Бытия», а затем она встречается в Библии несколько десятков раз. Эта река являлась колыбелью человеческой цивилизации, и очевидно, что она станет могилой цивилизации. Ее протяженность составляет около 3000 километров, причем большая половина пригодна для судоходства. Она представляет собой естественную границу, разделяющую восток и запад. Будучи широкой и глубокой, она являла собой почти непреодолимое препятствие для любой армии в древности. Как известно, современники называли будущего израильского патриарха Авраама евреем. Некоторые исследователи объясняют появление этого названия тем, что Авраам пришел с другого берега реки Ефрат. Эта река была восточной границей земель, обещанных Аврааму. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата», читаем мы в 15 главе, 18 стихе книги «Бытие». Также эта река стала восточной границей Римской империи. Однако в ходе великой скорби эта река чудесным образом пересохнет. И тем самым исчезнет естественная граница между Востоком и Западом, открыв царям от восхода солнечного путь на Армагеддонскую битву. В свое время именно с Востока пришли Тамерлан и Чингисхан, подчинив себе западные территории с помощью своих несметных полчищ. Однако те нашествия были лишь предвестниками того, что должно будет произойти в последние дни. После того, как река Ефрат исчезнет, огромные полчища восточных армий наводнят землю Палестины великим нашествием. Основная часть населения земли сосредоточена сегодня именно на востоке. Будучи практически лишены доступа к Евангелию, эти народы изберут для себя путь Антихриста. И эта картина попросту пугает. В связи с этим, разве можно назвать невероятным библейское предсказание о том, что когда сотни миллионов воинов вступят в сражение на территории Палестины, пролитая кровь будет доходить до высоты лошадиных уздечек? После того, как Иоанн представил нам шестого ангела с шестой чашей гнева, он делает небольшую остановку. Далее, между шестой и седьмой чашами гнева мы встречаем небольшое тематическое отступление. Как мы уже говорили ранее, в каждом случае, когда в книге Откровения нам предстает последовательность из семи событий, Между шестым и седьмым элементами этой последовательности мы встречаем небольшое отступление. Именно такое отступление предстает нам в стихах с 13 по 16, представляя нам знаменитый Армагеддон, который является не какой-то одиночной битвой, но настоящей и полномасштабной войной. Эта военная кампания распространится по всей протяженности Палестины до самой долины Иосафата и гор Эдома. Эта война будет завершена явлением с небес Господа Иисуса Христа, который установит свое царство, и солнце праведности взойдет, неся исцеление в своих лучах. Итак, прочтем 13 и 14 стихи. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Здесь мы встречаем адскую троицу – дракона Сатану, Антихриста и лжепророка. Все трое действуют по единому плану, заставляя народы этого мира двинуться войной против Израиля в своих попытках разрушить Божьи планы на этой земле. Бог дал Аврааму, а также его потомкам, вполне определенные обетования. Он заключил с еврейским народом особый завет. И этот завет будет нерушим точно так же, как нерушимы для верующих сегодня обетование из 16 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о распространенной в наши дни богословской точке зрения, которая выдается за консервативную позицию. Суть этой теории состоит в том, что Бог якобы уже завершил свою работу с народом Израиля. Эти богословы утверждают, что все Божьи заветы с Израилем отменены, и что Бог не собирается исполнять данные Израилю обетования. Хотя в Ветхом Завете мы можем насчитать сотни таких обетований. Сторонники этой богословской школы придают всем неисполненным ветхозаветным обетованиям духовный смысл, делая это без всяких серьезных обоснований с помощью Священного Писания. Ориген, один из отцов ранней церкви, был основоположником этого метода духовного толкования Писания как альтернативы буквальному толкованию. Но мы должны помнить, что Библия является книгой буквальной. Я убежден, что по мере более серьезного изучения пророчеств, подобные попытки навязывания пророчествам какого-то духовного значения признают обыкновенной ересью, хотя этот подход приветствуется многими богословами сегодня. Я сомневаюсь, что я доживу до того времени, однако я знаю, что это обязательно произойдет. Итак, адская троица, сатана, антихрист и лжепророк действуют по единому плану, заставляя народы этого мира двинуться войной против Израиля. В наши дни мы видим, как современные средства массовой информации становятся орудием массовой пропаганды, чтобы реализовать цели и задачи людей, стоящих за ними. Современные средства информации могут заниматься промыванием мозгов, а именно, это будет делать сатанинская троица. Они будут манипулировать народами этого мира, идущими войной на Израиль. И Господь Иисус является единственным, кто способен остановить это. Помощь Израилю придет не с севера или юга, не с востока или запада. Оттуда будут исходить лишь источники и угрозы для этой страны. Помощь им придет от Господа, Творца неба и земли. Прочтем 15 и 16 стихи. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Для этого мира приход Господа Иисуса Христа в конце великой скорби действительно будет подобен приходу грабителя, как указывает данный стих. Как мы увидели в начале книги Откровения, вся земля будет стенать из-за этого. Жители этой земли не желают его прихода. Они были бы готовы пойти на все, чтобы помешать ему прийти на землю. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Говоря, что он собрал их, Иоанн, вероятнее всего, имеет в виду самого Бога. Хотя сатана, антихрист и лжепророк действуют сообща, чтобы заставить народы мира выступить против Израиля, они тем не менее исполняют волю Бога. Кстати, это единственное место в Священном Писании, где встречается слово «Армагеддон». Хотя мы находим множество косвенных указаний и ссылок на это место. Название «Армагеддон» переводится как «гора Мегиддо» и состоит из двух еврейских слов «хар», то есть «гора», и «Мегиддо» – место в долине, где располагается данная гора. Я посещал эти места несколько раз. Это одна из самых плодородных долин, которые мне только доводилось видеть. Я думаю, что это одна из плодороднейших долин в мире. В прошлом в этой местности произошло громадное количество битв и военных конфликтов. Это место намеренно избиралось многими военачальниками, которые вели войны на территории Палестины для проведения решающих сражений. Начиная с ассирийского царя Навуходоносора и заканчивая разрушительным шествием войск Наполеона Бонапарта из Египта в Сирию, в этом месте происходили самые серьезные военные баталии. Иудеи, язычники, сарацины, крестоносцы, египтяне, персы, турки и арабы, воины практически всех народов земли, расставляли свои шатры в долине Мегиддо. А далее мы читаем об излитии седьмой, последней чаши. Мы говорим о последней серии семи судов перед приходом Христа. И данное событие является последним.

и 7 божественных печатей. По сути дела, храм так или иначе фигурирует в каждой серии судов. Однако при обсуждении этих 7 чаш гнева храм упоминался целых 6 раз, то есть больше, чем в случае всех остальных судов вместе взятых. Но это было последнее упоминание храма, ибо мы уже не увидим храма в Новом Иерусалиме, о котором пойдет речь далее. Я лично делаю из этого вывод, что все описанное в изучаемых нами главах не имеет отношения к церкви. Так что, нравится вам это или нет, но именно Израилю придется пройти через период великой скорби. И мы знаем, что остаток израильского народа, все 144 тысячи Божьих святых, смогут пройти через эти испытания. Они будут верны Богу до самой смерти. Я не знаю точного числа святых неиудейского происхождения, которые будут жить в период скорби. Однако мы знаем, что великое сообщество язычников также будет запечатлено, ибо им тоже придется пройти через великую скорбь. Но позвольте мне вновь повторить, что церкви не придется принимать участие в этих событиях. Церкви не придется пройти через бедственное время Иакова. В течение великой скорби Бог будет использовать 2 пути спасения людей. Во-первых, Он будет спасать их, забирая из этого мира до начала скорби, как Он взял Еноха до наступления суда потопа. Во-вторых, Бог будет спасать их в ходе самой скорби, аналогично тому, как Он сохранил жизнь Ною во время самого потопа. Несомненно, что Бог будет спасать людей в дни великой скорби, но церковь не будет являться частью всего того, ибо она будет взята из мира до наступления скорби. Прочтем стихи 17 и 18. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! Хотя нам не сообщается, чей голос исходит из храма и от небесного престола, лично я считаю, что этот голос принадлежит самому Божьему Сыну. И Он говорит, что все совершилось. Это уже второй раз, когда Сын Божий произносит данные слова. Во время распятия на Голгофском кресте Он также произнес это слово «телестаи» – «свершилось». В тот момент земной истории было осуществлено искупление и спасение для человека. Нет ничего, что сам человек мог бы добавить к своему спасению. Он должен просто принять его по вере. Дело в том, что перед вами может быть совершенное искупление, однако если вы не примете его, вас неизбежно ожидает суд. Для тех, кто отвергнет Божье спасение, не останется ничего, что помогло бы им избежать суда. Все уже свершилось. Неудивительно, что автор послания к евреям писал во 2 главе, в 3 стихе: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него?» Христос является судьей, и суд великой скорби завершается на наших глазах. Поскольку Он Сам объявляет его окончание, впереди не остается ничего, кроме суда. Суда великого белого престола. Молнии, громы и голоса использовались для торжественного объявления о начале великой скорби и о надвигающихся судах. В 5 стихе 4 главы книги Откровения мы прочли: «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 свечей.

0: светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. А здесь, в завершении времен скорби, голоса, громы, молнии вновь предстают нам. Также и само Слово Божие ясно демонстрирует, что в конце периода великой скорби состоится ужасающее землетрясение, которое, по всей видимости, покачнет весь этот мир. Прочтем стихи с 19 по 21. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град, величиной с талант, пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Этим событием завершается период скорби, происходит великое землетрясение, которое разделяет великий город, то есть Иерусалим, на три части. Хотя центр землетрясения находится в самом Иерусалиме, оно не ограничено пределами города, потому что мы узнаем, что города языческие пали. Это свидетельствует нам о размерах и последствиях этого землетрясения. В этих последних стихах 16 главы опять фигурирует Вавилон. Мы уже встречали упоминание о нем в 14 главе, где в 8 стихе мы можем прочесть: «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Следующие две главы будут посвящены деталям суда над этим великим городом. Но об этом мы будем вести разговор в следующих передачах. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Доктор Лягушка. Случайное раскрытие лягушачьего секрета способно привести к огромному скачку медицинской науки. Биохимик Майкл Заслав много лет в исследовательских целях удалял яичники лягушки шпорцевой. После операций лягушек возвращали в резервуары с водой, условия в которых были совсем не те, что в больнице. Вода в этих резервуарах кишела бактериями, паразитами, грибками и вирусами. Однако всякий раз хирургические разрезы у лягушек благополучно заживали, и никакой инфекции не возникало. Через 5 лет Заслав осознал, что происходит нечто необычное. У лягушек, как и у людей, есть иммунная система. Однако нормальная иммунная система плохо функционирует при низких температурах, в которых обычно находятся лягушки в живой природе. И Заслав принялся изучать особенности лягушачьей кожи. После месяцев работы он наконец обнаружил в этой коже 2 неизвестных ранее белка, убивающих широкий ряд бактерий и грибов. Ученый выяснил, что у лягушек есть вторая, независимая система защиты, позволяющая им существовать в губительной среде. Заслав назвал открытые им белки магаинины, от древнееврейского магаин, что означало щит. Это слово часто встречается в Ветхом Завете. Бог назван нашим щитом, нашей защитой. Очевидно, что Он в милости Своей защищает свое творение от опасностей. Его забота распространяется на всех, даже лягушек.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Исаия 45:22.

0: Слово благодати представляет проповедь «Таинство жертвы Христа», проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Я очень рад обращаться сейчас еще раз к самой важной теме, к самой сильной, самой яркой, самой значимой, к теме креста Иисуса Христа. Вы знаете, люди по-разному реагируют на крест Христов. Каждый из нас по-разному реагирует. Я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с вопроса, с того, чтобы мы могли посмотреть на себя, на свою жизнь и дать себе ответ. А что для нас говорит крест? Когда мы вспоминаем о Голгофе, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, принесенной за нас на Голгофском кресте, какие ассоциации возникают в нашем разуме? Как крест влияет на нас? Что изменяется в нашей жизни? Когда мы говорим о том, что нам нужен Божий скальпель, который бы проникал внутрь наших сердец и изменял нашу жизнь, и открывал нам смысл, показывал нам будущность, давал нам надежду. Когда мы говорим об этом, что мы имеем в виду? Чем Иисус Христос будет делать это? То, что произошло на Голгофе, является самым сильным инструментом. И у нас сегодня замечательная возможность принести наши сердца для того, чтобы Дух Святой мог наполнить их этим самым сильным, самым целительным лекарством. Таинство жертвы Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. И мы сегодня подошли к еще одному упоминанию, когда Христос снова останавливает темп жизни своих учеников. Когда Он снова обращает их внимание и фокусирует на очень важное. На то, что было в Его жизни яркой звездой. Христос родился, Он был мальчиком, рос, Он стал зрелым юношей, Он принимал крещение у Иоанна, Он вышел на служение, Он проповедовал, Его окружали люди, Он исцелял, Он изгонял бесов, Он сталкивался с болью и проблемами людей. Но во всей этой жизни самой яркой звездой, которая влекла Его к себе, которая была Его целью, была Его смыслом, которая была основным предназначением, почему Он родился на земле, была жертва на Голгофском кресте. И он не мог об этом не говорить. Долгое время невозможно было сказать ученикам. Может быть, вы когда-то переживали такое состояние, когда вы пытаетесь говорить кому-то что-то, и вы видите, что человек просто, у него нет достаточной базы данных, чтобы начать понимать это. Такой период был у учеников. Христос не сразу им начал говорить о своей жертве на Голгофе. Христос стал говорить им в определенной точке, когда они уже прошли определенный путь зрелости, и когда он увидел, что да, сейчас то время, когда нужно говорить. И мы читали в 16 главе, Матфея описывает и говорит, с того времени начал Иисус открывать ученикам Голгофу. Возможно, что для многих из нас слова о Голгофе, слова о кресте, они так и продолжают быть чем-то легковесным, чем-то не производящим в нас шок, чем-то не приводящим в нас в состояние настоящего преклонения и восхищения Богом. Может быть, действительно, и мы переживаем сегодня то состояние, когда наше знакомство с Иисусом Христом еще не настолько ярко и глубоко, чтобы весть о Его распятии производила свои действия. Этот текст, который мы будем читать сегодня, это еще один шаг в действии Иисуса Христа, когда Он учит своих учеников правильно мыслить. Они не хотят слышать о Голгофе. Голгофа для них что-то странное, что-то неприятное откровенно. Но он ясно понимает, что Голгофа это самая важная весть, которую он принес, чтобы им возвестить. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 17 глава, 22, 23 стихи. «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Это произошло сразу после того, когда Христос несколько уроков преподал ученикам. Он им говорил о том, что нужно взять крест, нужно отвергнуть себя, нужно отказаться от претензий на то, чтобы искать удовольствие в этой жизни. И вот тогда мы получим жизнь, вот тогда мы получим насыщение от Бога. Он только что им объяснял подробно, он только что демонстрировал это конкретно, когда он повел троих из учеников на гору Преображения, когда он показал, смотрите, славу. И Петр говорит, не хочу отсюда уходить, это настолько приятно, это настолько, настолько благословенно. И вот несмотря на все эти уроки, он говорит им о своей жертве еще раз. Посмотрите их реакция. Они опечалились. Он говорит о самом большом благословении, о самой большой радости, которая только существовала во Вселенной вообще. Вместо того, чтобы радоваться, ученики опечалились. Мы сегодня говорим о явлении, которое имеет сверхзначимость во Вселенной. Я хотел бы, чтобы мы говорили об этом явлении не просто как об экспонате, который мы рассматриваем, киваем головой и можем сказать, да, действительно сверхважно. Сегодня это явление должно повлиять на нашу жизнь. Сегодня курс нашей жизни, курс того, что происходит в нашем мозгу, курс того, что происходит в нашей душе, в ваших чувствах сегодня, должен измениться. Это то, что Иисус Христос делал со своими учениками, когда Он день за днем тщательно выверял их курс. Он настраивал их мысли, Он учил их правильно ориентироваться, Он учил их видеть жизнь в правильной перспективе. Наша проблема в том, что мы смотрим на вещи, смотрим на себя, мы даем оценку тому, что происходит вокруг нас, с тем, что крест Иисуса Христа или вообще забыт и стерт в этой перспективе. Или же Он играет там слишком маленькую, слишком незначительную роль. Иисус Христос в короткий промежуток времени уже второй раз обращается к этой теме, и Он просто бьет в эту точку, Он настраивает учеников. Но вместо того, чтобы понимать, ученики печалятся. Искупление рода человеческого, то, о чем Христос говорит здесь, было Его главной целью. Он для этого пришел. Он не раз говорил об этом. Посмотрите, 18 глава, 11 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Он объясняет им. Он говорит, я пришел для конкретной цели. Искупление – это главная цель, для чего я здесь. Ученики этого не понимали. В сознании учеников этому сверхважному событию не было места. Поначалу это их возмутило настолько, что Петр даже стал жалеть Иисуса Христа и говорит, «Господи, да не будет это с тобой, пожалей себя». Ученики видят Голгофу ущербной. Они видят жертву Иисуса Христа слабостью. Они понимают это событие как величайшая скорбь, которая может произойти. Христос видит это совершенно по-другому. Христос видит Голгофу величайшим достижением Бога на земле. Христос видит Голгофу сверхрадостью, которая только может существовать. И поэтому Он говорит об этом. Я хочу задать вопрос. Что для вас, говорит Голгофа? Является ли она сегодня фактором, который радует вас и освещает ваш день? Является ли сегодня голгофская жертва Иисуса Христа тем, что дает стимул жить? Является ли голгофская жертва Иисуса Христа основанием, уверенностью, прочностью? К огромному сожалению, большинство из нас основывает свою жизнь на каких-то человеческих подпорках. Вот точно так, как ученики. И когда мы слышим голос Господа, когда мы слышим Его Слово, когда мы слышим Его действия, когда мы видим мощное проявление Его воли, это выбивает нас из колеи. Это печалит нас часто. Вместо того, чтобы радовать, вместо того, чтобы давать мир, вместо того, чтобы наполнять нас свободой, свободой принадлежности тому, кто знает, что происходит. Марк пишет об этом же событии немножечко яснее, но он объясняет, почему они опечалились. Посмотрите, 9 глава Евангелия от Марка, 32 стих. «Но они не разумели слов сих, а спросить его боялись». Мы уже говорили о том, что ученикам было труднее понять, потому что христианство, жертва, Голгофа, смерть воскресения еще не были таким символом, очень ясным символом религиозным или христианским символом. Для них Голгофа и смерть – это была мука. Для них крест был самым жестоким орудием казни. И поэтому, когда Христос снова и снова говорил им об этом, они снова прокручивали в своем сознании эти картины, и это их в ужас приводило. И, естественно, сердце наполнялось печалью. Именно поэтому они упускали самый важный смысл Голгофы. Именно поэтому весть о Голгофе не производила в них действия. Давайте перенесемся нашим сознанием немножечко позже, примерно на год позже вот этой истории. В 24 главе Евангелия от Луки, там описана ситуация, когда Христос уже умер. Два человека, Клеопа и еще один, они идут по дороге в Эммаус, и в каком состоянии Иисус Христос их застает? Точно такое же, как и было в этот день. Они опечалены. И помните, о чем Христос им говорит? Он говорит, о чем скорбите? Что печалит вас? Это проблема многих верующих людей. Это проблема нас с вами очень часто. Мы соприкоснулись с Иисусом Христом. Мы получили от Него благословение. Мы получили вечную жизнь. Мы по вере получили спасение. Мы знаем это. Но мы продолжаем двигаться рядом с Ним, как ученики двигались рядом со Христом. И мы не понимаем того, что Он делает, и от этого печалимся. Мы продолжаем измерять нашу жизнь нашими человеческими стандартами. И там, где эти стандарты не соответствуют, или там, где жизнь не соответствует этим стандартам, это приводит нас в печаль, это приводит нас в раздражение иногда, это приводит нас в депрессию, когда ученики убежали из Гефсиманского сада. Это было не что иное, как вот эта точка отчаяния, где это взорвалось в их жизни. Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на таинство жертвы Иисуса Христа, попробовать еще раз, хотя бы немножко, в небольшой степени, приоткрыть Голгофу для нас с вами. Посмотреть на эти удивительнейшие слова Иисуса Христа и увидеть, какое богатство благословения в них для каждого из нас. Сегодня, в ваших обстоятельствах конкретных, вот то, что у вас сейчас сложилось в вашем мозгу, то, что сегодня сложилось в ваших обстоятельствах, вот это должно быть сегодня реально освещено ярким лучом Голгофской жертвы Иисуса Христа. Четыре аспекта таинственности жертвы Христа. Я хотел бы их перечислить сейчас и потом подробнее остановиться на них и рассмотреть. Во-первых, Христос говорит о Боге воплощенном. Он употребляет эту фразу, он употребляет термин, которым он называет себя, ибо Сын Человеческий. Первое. Второе. Христос говорит о Боге, который предан в руки людей. Это не менее важная тайна, которая обладает колоссальным практическим значением для нас с вами. Третье. Иисус Христос говорит о еще одном сверхневероятном явлении. Он говорит о Боге умерщвленном. Он так прямо и говорит. И убьют Его. И четвертое, что мы видим здесь, не менее таинственное, не менее шокирующее, не менее необычно, он говорит о человеке, победившем смерть. Итак, давайте посмотрим на эти четыре аспекта, которые представлены здесь евангелистом Матфеем. Представленный евангелист берет эти слова Христа и дает нам сегодня, чтобы мы могли понять эту радость, которая может быть частью нашей жизни. Итак, Бог воплощенный. Говоря о страданиях Иисуса Христа, мы никогда их не поймем, пока мы не поймем, кто страдал. Они для нас не будут обладать яркостью, они не будут обладать весом, значимостью. Это очень тесно зависит от понимания личности Иисуса Христа. Иисус Христос в этом тексте называет Себя Сын Человеческий. И Он делает это неспроста. Говоря о своих грядущих страданиях, Он хочет сфокусировать наше с вами внимание именно на этом аспекте Иисуса Христа, аспекте Его личности. Совсем недавно, перед тем, как вот эти слова были сказаны, Петр при вопросе, который был задан ему Христом, «За кого ты почитаешь меня?», Петр остановился, и Петр ясно выразил свое исповедание. Он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но несмотря на то, что Петр исповедал Христа Сыном Божьим, несмотря на это, у него не хватало способности увидеть вот это великолепие Мессии в практическом применении к его жертве. Я хотел бы сейчас вместе с вами посмотреть на это. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Что это такое? Когда мы говорим об отвержении себя, мы совсем недавно несколько проповедей посвятили тому, чтобы отвергнуть себя. Скажите, что нам мешает отвергнуть себя? Практически, конкретно. Это любовь к себе, самолюбие, эгоизм, который живет в каждом человеке. Почему мы любим себя? Потому что мы думаем, что наше «я» обладает самой большой ценностью в мире. И именно поэтому, мы, может быть, даже не думаем так, но это подсознательно пропитало все наше бытие. И поэтому, когда речь идет о том, чтобы отвергнуть себя, у нас сразу срабатывает массовая защита нашего «я». Это невозможно. А что тогда совсем никак? А что я тогда половая тряпка? А что я тогда вообще никто? А что я тогда мусор? А я вообще ценности себя не представляю? И мы здесь массу сразу библейских текстов люди приводят, всяких разных психологических высказываний в защиту своих вот этих устремлений. На чем базируется это устремление? Оно базируется на том, что в нашей системе ценностей наше «я», наше собственное качество жизни, удовлетворение наших желаний стоят на самой высшей планке, потому что мы высоко ценим себя. Когда Иисус Христос говорит: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие», Он говорит о явлениях, которые не помещаются в наш разум. Он прежде всего указывает на то, кто же будет предан в руки человеческие. Если мы ценим высоко себя, давайте-ка посмотрим на то, что значит ценность Божьего Сына. Он очень интересно называет себя. Он называет себя Сын человеческий, он называет себя часто так. И он делает это неспроста. Почему? Потому что, когда люди говорят «Сын Божий», то утрачивается человеческий аспект или аспект человечности личности Иисуса Христа. Поэтому Христос, говоря в контексте своих страданий, Он говорит: «Сын человеческий». И мы сейчас немножко позже коснемся, почему это очень важно. Но в сознании учеников эта фраза, она сразу должна была быть связана с одним очень важным пророческим словом Ветхого Завета. В книге пророка Даниила Бог открывает Даниилу Мессию. И когда Он открывает Мессию, которого ждет народ, который должен искупить Израиль, который должен решить проблему человечества, проблему греха, посмотрите, как Он называет Мессию. 7 глава, книга пророка Даниила, с 13 стиха. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Он дошел до ветхого днями, подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. Богу было очень важно открыть людям, открыть своему народу, открыть Израилю, что искупление будет произведено Сыном Человеческим. В Ветхом Завете очень ясно было сказано о Боговоплощении. Люди, конечно, не могли сложить этот пазл в своей голове, и они, читая это, очень часто представляли о чем-то совершенно другом. Но для Бога было очень важно, вдумайтесь в эти слова, посмотрите в вашей Библии, подчеркните эту фразу «Сын Человеческий». Посмотрите, Он говорит, что «Я видел с облаками небесными шел тот, кого там не должно быть». Там был человек, там был

нисколько не утратил своей божественности. Чем он обладает? Сказано, ему дана власть, слава, царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. И дальше сказано, что владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. То есть это Сын Человеческий, который действительно обладает всеми качествами Бога. Когда Иисус Христос говорит ученикам, ибо Сын Человеческий, в их сознании, тех, кто знает закон, сразу же пророк Даниил, сразу же вот эти слова, сразу же об этом особом, особом действии Божьем. Деяния апостолов, в 7 главе, описана ситуация, когда умирал Стефан. Когда его побивали камнями, он взирал на небеса. И вот Бог приоткрыл небо и позволил ему увидеть небо. Что видит там Стефан? Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бог». Но знаете, почему это важно? Это говорит о том, что люди, человечество, человечность имеет часть на небесах. И не просто имеет часть на небесах, где-то там улицы Иерусалима подметать, если бы нужно было это делать, а это одесную Бога, одесную Отца, это часть Бога. И еще одно упоминание Сына Человеческого в книге Откровения, когда Бог показывает на положение Сына Человеческого, это превыше статуса ангелов, серафимов, херувимов, каким видит Иоанн Иисуса Христа. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому». Это сцена на небесах. И когда он смотрит на небесах, и он видит Мессию, и он видит его человечность. Его человечность не ускользает из его взора, она прежде всего бросается в глаза. «И вижу подобного Сына Человеческому». Посмотрите, какой он, облеченного в падиры, по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Кто такой Сын Человеческий? Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Когда Иисус Христос обращается к ученикам своим и говорит эту простую фразу: «Ибо Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Это не просто такая проскользнувшая фраза. Это не просто что-то, что соскочило с его языка. Это слова, заряженные глубочайшим смыслом. Это то, что поможет нам увидеть чрезвычайно важные действия во Вселенной. Бога человечности Иисуса Христа Бог максимальным способом, в максимально возможном смысле приблизился к человеку. Когда мы говорим о Боге, нам трудно охватить Его, потому что концепт Бога гораздо больше способностей нашего мозга. Это просто превышает на много порядков наши способности мыслить. И вот для того, чтобы к нашим маленьким головам, к нашим маленьким умам, к нашим душам, к нашим чувствам найти дорогу, для того, чтобы быть нам понятным, Бог делает очень много. Бог говорит к нам во Вселенной. И мы смотрим на природу, мы смотрим на солнце, которое все-таки выходит в Ванкувере. Мы смотрим на растения, которые растут. Мы смотрим на свой организм. Мы смотрим на детей маленьких. Мы смотрим на движение планет. И мы во всем этом видим, да, действительно, это Бог. Это тот, кто выше, это тот, кто сильнее. Кроме того, Бог говорил через ангелов. Ангелы являлись и говорили тем людям или другим людям. Они открывали им то, что реально на небе.

0: Кроме того, Бог говорил в пророках, когда Бог приблизился к человеку посредством Иисуса Христа, Он переступил все границы. Никогда еще Бог так близко не приближался к человеку, как в воплощенном Сыне. Бога-человеке, Сыне человеческом. Евреям 1 глава, с 1 стиха. Это автор этого послания описывает то, что происходило, когда Иисус Христос пришел. Он говорит: «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил к нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Слишком часто, когда мы произносим слово «Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, Господь», мы не представляем Его величие. Слишком часто это ускользает из нашего внимания. Слишком часто Сын Божий становится чем-то банальным, чем-то привычным, чем-то до невозможности простым и примитивным. Вот почему мы продолжаем слушать о Христе. Вот почему вы, может быть, приходите к столу Господнему, к вечере Господней и продолжаете уходить от Него без того, чтобы пережить благословение встречи с Божьим Сыном. Без того, чтобы увидеть славу, без того, чтобы понять могущество и влияние. Так было с учениками. Они слышат и печалятся. Почему? Потому что их программа срывается. Потому что их взгляд на то, что должно быть в будущем, распадается на кусочки. Здесь рядом колоссальное проявление неба на земле. Здесь рядом с ними не просто чудотворец, не просто умный человек, который умной речи может говорить. Здесь перед ними небо во славе явилось. Они печалятся. Они продолжают жить своей этой банальной системой. Они наполнены, их мозг, их чувства реагируют на то, что у них. Они глухи. Они видят Христа и не могут увидеть Сына Человеческого. В этом проблема религиозного мира. В том, что мы не можем проткнуть вот этот панцирь религиозности. Мы не можем приблизиться к тому, чтобы видеть славу Божию. Она остается для нас чем-то странным и незнакомым. И во всяком случае, очень мало влияет на формирование нашей жизни. И поэтому мы уходим опечаленные. Говоря сегодня о том таинстве, которое открывает здесь Иисус Христос в своей жертве, давайте попробуем для себя самих лично сделать такую отметку в жизни. Сделать отметку в сердце, искать, видеть славу Иисуса Христа. Переполнять свою жизнь, свое сознание тем, что мы могли по-настоящему оценить, кто Он. Итак, это первое таинство жертвы Иисуса Христа в сущности Его личности. Бог, отдавший Себя в жертву. Это Божье величие, снизошедшее на уровень человека для того, чтобы спасти его, пострадав и умерев за него.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. www.ifr.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй, дорогой друг! Библия полна различных историй, которые Бог велел своим пророкам записать в книги. О некоторых людях в Библии написано очень много. Помнишь истории об Аврааме, Моисее, Самуиле? А теперь перед нами предстает еще один такой человек – Давид. О нем в Библии рассказывается тоже очень много. Почему? Об этом ты узнаешь попозже. А сейчас я хочу только сказать тебе, что Иисус Христос – прямой потомок Авраама и Давида. А о Руфе почему в Библии написано, как ты думаешь? Потому что она была прабабушкой Давида. Бегство Давида. Библия, 1 книга Царств, глава 19. Вновь разразилась война. Давид командовал израильским войском и наголову разбил филистимлян. Но вместо того, чтобы проникнуться благодарностью к Давиду, Саул только сильнее возненавидел его. Он еще раз попытался убить Давида копьем, когда тот играл ему на гуслях. Но Давиду снова удалось увернуться. Саул решил довести свое черное дело до конца. И той же ночью послал воинов окружить дом Давида и до наступления утра убить его. Но, к счастью, кроме Иоаннафана у Давида был еще один друг из числа домашних Саула. Мелхола, младшая дочь Саула, полюбила юного героя и стала его женой. «Ты должен бежать этой ночью», – предупредила Мелхола своего мужа, «иначе слуги Саула убьют тебя». Мелхола помогла Давиду выбраться через окно из дворца, а сама положила в постель Давида статую, чтобы все выглядело так, будто там спит человек. Когда слуги Саула ворвались в дом Давида, Мелхола не впустила их в комнату Давида. «Он болен», — сказала она, и слуги вернулись к Саулу. «Принесите его ко мне на постели, если иначе нельзя», — грозно приказал Саул. Когда воины, оттолкнув Мелхолу, вошли в комнату Давида, они увидели, что его нет в постели. Мелхола обманула их, и Давиду удалось бежать. Тем временем Давид нашел себе безопасное убежище. Он пошел к Самуилу, Божьему человеку, который когда-то сказал ему, что в один прекрасный день он станет царем. Наступит ли когда-нибудь этот день? Каждая новая победа Давида только злила Саула. В сердце царя прочно засела зависть. Эта зависть постоянно побуждала Саула убить Давида. Урок для нас – зависть – очень опасный грех. Библия говорит, что она как гниль в костях. Берегись зависти. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Я говорю вам доброе утро. Наверное, с таких слов вы начинаете день, проснувшись рано утром. Такие слова приятно услышать всем. А с чего еще начинается ваш день? Наверное, вы умываетесь и чистите зубы. А если еще и делаете зарядку, это вообще замечательно. Начиная день, надо не забыть и покушать. Но есть еще одно важнейшее дело или условие, с которого надо начинать свой день. Царь Давид написал в одном из своих псалмов: «А я в праведности буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Это 16-й псалом, 15-й стих. Начинается ли ваш день с того, что вы молитесь и читаете Библию? Ведь именно так мы можем насыщаться нашим Господом, рассказывая Ему о наших делах и просьбах, благодаря Его за милость и познавая Его волю. «Каждый день начинаю с Тобой» – это ежедневное чтение для взрослых и детей. Мне очень хочется, чтобы родители день за днем читали и слушали эти рассказы вместе с детьми. И не только родители, но и дедушки, и бабушки. И не только читали, но еще могли и побеседовать о том, что сказал им Бог из своего слова в этот день. Пусть эти небольшие истории, среди которых нет ни одной выдуманной, помогут вам правильно оценивать свои поступки и видеть прекрасный Божий мир вокруг вас. И, конечно же, самыми главными словами для вас пусть будут слова Библии, чтобы каждый день начинался с Господом, продолжался с Господом и заканчивался тоже с Ним.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Мамочка, скорее ставь на плиту чайник, а пирожки с земляникой у тебя еще остались, а черничное варенье.
1: Что случилось, кабанчик? Чего ты так раскричался? Неужели пожар?
0: Да хуже! К нам идут гости! Белочка, ну скорее вспомни про чайник!
1: Ой, что ты такое говоришь, кабанчик? Разве гости хуже пожара? Гости, это же такая радость!
0: Послушай, Белочка, ну я тут собирал желуди у старого дуба и встретил их!
1: Да кого их? Кабанчик.
0: Ну да, ребята из детского клуба «Тропинка». У них тут база отдыха неподалеку находится.
1: Ну и?
0: Ну что и? Я их позвал к тебе в гости. Ну, к тебе, потому что у меня не прибрано там все такое. А у тебя всегда прием можно устраивать. Ну, потому что прибрано и все такое.
1: А-а-а.
0: Если чего, я готов подсобить. Я согласен на любую работу.
1: Хорошо. Можешь сходить тогда... Да, можешь сходить и собрать зимний букет. Из веточек рябины или еловых и сосновых веточек.
0: Ой, не, по букетам да по цветочкам. Ну, это ты у нас мастерица, знаешь. Я лучше пойду клюквы под снегом пособираю. Ой, потом ее с сахаром. Ой, как ты думаешь, ребятам понравится?
1: Ну, конечно, понравится. Только не задерживайся, кабанчик. А как скоро гости-то твои придут?
0: Да скоро, Белочка! Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем передачу, ждем гостей.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте представиться. Олег Станиславович, директор Санкт-Петербургской миссии «Свет на Востоке» и клуба «Тропинка».
3: Привет всем, меня зовут Ксюша, мне 13 лет.
4: Здравствуйте, а меня зовут Оля, и мне 11 лет.
1: Проходите, гости дорогие, чувствуйте себя как дома.
0: Ой, присаживайтесь. Сейчас Белочка нас будет чаем угощать. Только не трогайте мою большую чашку, вон там вот самая большая, это моя.
1: Олег Станиславович, а вот вы сказали что-то про клуб «Тропинка». Ой, что это такое?
2: Каждое лето мы проводим детские христианские лагеря. После лагеря так печально оставаться одному, без друзей, которых ты нашел летом в лагере. И чтобы не было так грустно весь год, мы решили создать детский клуб для тех, кто ездил в лагерь, да и вообще для всех ребят, которые хотят заводить новые знакомства и весело проводить время с верующими людьми.
1: Ой, как интересно!
0: Ну и горяченный же у тебя чай, Белочка! Ой, Олег Станиславович, а вот кто может стать членом вашего клуба? Ну, вот я, например, случайно не подхожу. У меня вот ушки такие серенькие, а хвостик, смотрите, такой закрученный.
2: Кабанчик, да ты первый кандидат в наш клуб. Приходи, когда захочешь. Ребята, каждый из вас может прийти к нам в клуб и привести своих друзей. Став членом клуба, вы получите клубные карты. А если активно будете участвовать в жизни нашего клуба, можно бесплатно поехать в лагерь.
0: Так, про членов мне все понятно. А как же к вам в лагерь можно попасть?
2: Очень просто, кабанчик. Надо посещать наши клубные встречи. А некоторые дети попали в наш лагерь по объявлениям, которые мы распространяем перед началом проведения лагеря. Кроме летних, мы планируем проведение и зимних лагерей.
0: Ой, как интересно! Ой, в зимнем лагере, наверное, можно на лыжах покататься. И на санках, Белочка, и просто в сугробах можно вдоволь наваляться. Ой, классно! Ой, Ксюша, а вот ты как давно клуб «Тропинка» посещаешь?
3: Я начала ходить в клуб в прошлом году, после того, как съездила в летний лагерь.
1: А как ты, Оля? Про клуб «Тропинка» узнала.
4: Привет, Белочка и Кабанчик. В клуб меня пригласил директор лагеря. В этом году мы с Ксюшей попали в одну смену лагеря, а после нас всех позвали в клуб. Мы встречаемся один раз в месяц, в последнюю субботу каждого месяца в 17:00.
3: Наш клуб проходит по адресу Нарвский проспект, дом 13Б.
0: Ой, слушайте, а вот говорили вот вы мне там вот в лесу, что вы в клубе поете всякие там песни. Ну, знаете-то я к тому, что это, ну, петь очень хочется, вот, даже левое копыто подергивается.
2: Да, кабанчик, но мы не только песни поем.
4: Еще мы играем, слушаем интересные рассказы про жизнь разных людей.
3: Да. А еще мы читаем Библию и разбираем библейские стихи.
4: Кроме того, всем клубом мы иногда ходим в кафе, гуляем по городу.
3: А в этом году собираемся пойти в бассейн.
2: Ну а теперь, ребята, давайте споем наш клубный гимн. А вы, Белочка и Кабанчик, если хотите, можете нам подпевать.

0: Олег Станиславович, а как давно уже существует ваш клуб? Ой, расскажите нам, пожалуйста. Да, и почему он так называется? Тропинка.
1: Клубу уже много лет. Он начал свое существование лет 5 назад. А называется он так же, как и детский христианский журнал «Тропинка», который издает наша миссия. Журнал «Тропинка» существует уже 15 лет. В мае 1990 года появился первый номер. Тираж журнала сегодня составляет 130 тысяч экземпляров, и рассылается он в 60 стран мира. В их числе такие страны, как Сирия, Танзания и Парагвай. «Тропинка» печатается на 4 языках – русском, украинском, казахском и немецком. И если вы, ребята, хотите получать наш журнал, то можете оформить подписку, если позвоните по телефону 747-25-48.
2: Ой, ребята, а расскажите что-нибудь, ну, забавное из жизни клуба «Тропинка». Я так люблю все веселенькое.
3: Однажды в лагере нас ждал сюрприз. Мы должны были играть в футбол.
4: Даже девчонки. Мы играли против вожатых. Все построились на поле и ждали команду соперников.
3: И вдруг на поле выходят какие-то чучела. У кого лицо разукрашено, кто-то со шваброй и ведром.
4: Все одеты как-то странно. Кто в резиновом плавательном костюме, кто поваром с поварешкой в руках, кто-то вообще втроем в одеяло завернулся и на поле пришел.
3: Мы так хохотали, что даже играть не могли. Только начали игру, как вдруг к полю подходит робот огромный.
4: Это был капитан команды вожатых. Он из коробок себе костюм робота сделал. Правда, еле передвигался из-за этого.
3: Так вот, играем мы, значит, и вдруг, откуда ни возьмись, куча дополнительных футбольных и всяких разных мячей появилась. Вожатые обрадовались и начали нам голы одним за другим забивать.
4: А одна вожатая всех останавливала прямо на поле, чтобы швабры, кроссовки протереть и мяч в ведре помыть.
2: Ух ты! Ой, вот это! Настоящий футбол! Ой, уж поверьте мне, я в нем долго знаю. Да, знаете, я самый лучший футболист на свете. Ой, вот самое главное в футболе — это увернуться от уборщицы со шваброй. Да-да, это точно. Ой, ребятки, ой, ну и здорово же у вас.
0: Олег Станиславович, а вот вы так много рассказали о вашем летнем лагере. А зимой? Вы что, в спячку впадаете?
1: Ах, Белочка, если бы. Я бы от души выспался наконец-то. Зимой мы тоже планируем проведение лагеря. На той же базе отдыха в Лужском районе, в поселке Самро, где мы обычно проводим наши летние лагеря. Приезжайте к нам, и мы вместе отпразднуем Рождество.
2: Так, я все понял. Так, значит, записывайте меня поскорее в свой клуб «Тропинка».
0: А может быть, наши радиослушатели тоже захотят прийти в клуб «Тропинка» и записаться в лагерь. Олег Станиславович, а что нужно для этого сделать?
1: Нужно позвонить нам по телефону 747-25-48, и мы вас пригласим на встречу. К сожалению, настало время прощаться, нас еще ждут дела, но на прощание мы споем песню «Есть любовь». Вы не против?
0: Ой, конечно, не против.
2: Ой, я так люблю всякие песни там иностранческие. Вот вы знаете, вот особенно на английском языке. Да, вот я лучше всех знаю английский. Вот смотрите, так. I do, Маркер, Маркер. Ну, давайте уже начинайте. Я вот ушки развесил уже, чтобы лучше слышать.

0: Так жаль, что все хорошее быстро заканчивается. Ой, а я-то надеялась, что вы еще немного погостите в нашем заповедном лесу. Вы нам с кабанчиком очень понравились, правда, кабанчик?
1: Спасибо, Белочка, за гостеприимство. Мы с удовольствием придем в гости еще раз. Только приглашайте.
2: Ну, конечно, пригласим. У нас Белочка такая гостеприимная.
0: Ребята, наша радиопередача подошла к концу. Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга». Ждем в гости. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
3: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Так, нужно составить список возможных гостей. Значит, все обязанности распределяем поровну. Значит, я приглашаю, Белочка принимает.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.